путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкатываются под домы, которые днем они заметили для себя и не знают света. Ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду. Так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не останется о нем память. Как дерево, пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, нерождавшую, и вдове не делает добра. Он из сильных увлекает своею силою. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности. И он на то опирается. И очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все. И как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?

Во что веришь ты? Что такое антиномизм? Слово «антиномизм» походит от двух греческих слов. «Анти», означающее «против», и «номос» – «закон». Таким образом, антиномизм буквально означает «против закона». В богословском понимании антиномизм – это убеждение, что Бог не требует от христиан следования каким-либо нравственным законам. Антиномизм приводит библейское учение к небиблейскому заключению. Священное Писание учит, что христиане не должны полагаться на ветхозаветный закон как на средство спасения. Умерев на кресте, Иисус выполнил закон. Небиблейское же заключение выражается в том, что Господь будто бы не ожидает от христиан подчинения каким-либо нравственным законам. Апостол Павел говорит об антиномизме в послании к римлянам 6 главе с 1 по 2 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Чаще всего учение о спасении по благодати критикуют за то, что оно поощряет грех. Люди могут задаваться вопросом: если я спасен по благодати и все мои грехи прощены, то почему бы мне не продолжать грешить? Такое мышление не является результатом истинного обращения, потому что последнее рождает еще большее, а не меньшее желание повиноваться. Божья воля, а также наша, если мы возрождены Его Духом, заключается в том, чтобы мы стремились не грешить. Из благодарности за милость и прощение Господа мы хотим угодить Ему. Он предоставил нам свой бесконечно благодатный дар спасения через Иисуса. Нашим ответом должно быть посвящение Ему нашей жизни из любви, поклонения и благодарности за то, что Он сделал для нас. Антиномизм не соответствует Библии, так как он неверно применяет значение милостивого Божьего благоволения. Второй причиной, по которой антиномизм не соответствует Библии, является то, что Господь все-таки ожидает от нас подчинения нравственному закону. В первом послании Иоанна, 5 главе, 3 стихе говорится: «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Так соблюдение какого же закона Господь ожидает от нас? Закона Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Нет, мы пребываем не под законом Ветхого Завета, а под законом Христа. Закон Христа – это не очередной кодекс, это закон любви. Если мы будем любить Бога всем сердцем, душой, разумом и силой, то не будем делать ничего, что могло бы огорчать Его. Если мы любим своих ближних, как самих себя, то не сделаем ничего, что могло бы причинить им вред. Повиновение закону Христа не является условием, чтобы заслужить или сохранить спасение. Закон Христа является тем, что Бог ожидает от христианина. Антиномизм противоречит всему, чему учит Библия. Бог ожидает от нас, чтобы мы вели моральный образ жизни в чистоте и любви. Иисус Христос освободил нас от обременительных требований ветхозаветного закона, но это не является разрешением на грех, а скорее заветом благодати. Мы должны стремиться к преодолению греха и развитию праведности, к очищению и освящению, положившись на помощь Святого Духа. Тот факт, что мы освобождены от требований закона Ветхого Завета, должен привести нас к соблюдению закона Христа в нашей жизни. Как сказано в 1 Иоанна 2 главе с 3 по 6 стих: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди.
«Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божья совершилась, из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». А во что веришь ты? Ответь себе на этот вопрос вместе с радио «Новая жизнь».

есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем! –

Чарльз Сперджин. Оправдавшись верой, мы примиряемся с Богом. Оправдавшись верой, мы примиряемся с Богом. Совесть нас больше не обличает. Теперь грешнику выносится оправдательный, а не обвинительный приговор. Память обращается к совершенным грехам с глубокой печалью, но не страшится грядущего наказания, ибо Христос уплатил долг своего народа до последней йоты и черты и получил Божье благоволение. Коль скоро Бог не может быть настолько несправедлив, чтобы требовать двойного возмещения за долг, ни одна душа, за которую умер Христос, как заместитель, не может быть ввергнута в ад. Едва ли не важнейшее свойство нашей просвещенной природы – верить, что Бог справедлив. Мы чувствуем, что так должно быть, и поначалу этому ужасаемся. Но не чудесно ли, что эта же самая мысль о божественной справедливости становится в конце концов столпом нашей уверенности и спокойствия? Если Бог справедлив, то я, грешник, один и без заместителя должен быть наказан. Но Христос становится на мое место и получает наказание вместо меня. И теперь, если Бог справедлив, то я, грешник, стоящий во Христе, никогда не буду наказан. Бог должен изменить своей природе, чтобы душа, за которую заступился Христос, могла пострадать от плети закона. Таким образом, Христос занял место уверовавшего. В полной мере выступил его заместителем перед лицом Божьего гнева во всем, что его народ должен был испытать за свой грех. И уверовавший может, ликуя, воскликнуть: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Не Бог, ибо Он оправдывает нас, не Христос, ибо Он умер, но и воскрес. Моя надежда жива не потому, что я грешник, но потому, что я грешник, за которого умер Христос. Мое упование не на то, что я праведен, я неправеден, но Он – моя праведность. Моя вера покоится не на том, кто я, кем я буду, что я чувствую, либо знаю, но на том, кто есть Христос, что Он совершил, что Он сейчас совершает ради меня». На льве справедливости прекрасная дева надежды восседает подобно королеве.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Матфея 9 глава, 6 стих. Замечательный пример проповеди нашего Господа, известный как Нагорная проповедь, нашел продолжение в его делах в 8 и 9 главах Евангелия от Матфея. Они разделены евангелистом на три группы, каждая из которых состоит из трех чудес. Чудо, о котором говорит наш текст, последнее во второй триаде, в которой другие – это укрощение бури и изгнание бесов из двух человек в стране Гадаринской. В этих трех событиях можно увидеть определенное сходство. В каждом из них Господь показан как приносящий мир, но сферы, в которых Он действует, абсолютно разные. Затишье, установившееся над бушующим озером, было миром. Но этот мир был более низкого вида, чем тот, который наполнил души одержимых, когда сила, терзавшая их, была изгнана. Но даже этот мир был более низкого вида, чем тот, который через прощение получил расслабленный. Прощение – более возвышенное благословение, чем даже изгнание бесов, и более сильное чудо. В прощении любовь проявляется в наиболее сильной форме. Текст подчиняет явное чудо твердой уверенности в прощении и таким образом учит нас, что самая важная часть события – не исцеление,

чудесном факте. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Прощающий Сын Человеческий. Именно об этом мы поговорим, друзья, в этом эфире.

0: Радио «Новая жизнь». Любовь в каждом звуке.
1: Прощающий – это одно из качеств, важных качеств нашего Господа Иисуса Христа. Потому что прощение – это самая глубокая нужда человека. Каким странным и даже неуместным может показаться ответ Христа на страстный энтузиазм несущих и умоляющее молчание страдальца. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои» звучало совсем не так, как требовала того ситуация. Но это был прямой ответ на самую глубокую нужду расслабленного. Вероятно, сам расслабленный чувствовал, несмотря на то, чего хотели его добрые друзья, что больше всего он нуждается в прощении. Возможно, долгие часы вынужденной бездеятельности не остались без посещения мыслей раскаяния, и совесть могла пробудиться, хотя руки и ноги не двигались. Но как бы там ни было, следует отметить, что Господь указывает на чудо, как на доказательство своей силы прощать, показанное не парализованному, а стоящим рядом, как если бы сам парализованный не нуждался в доказательствах, но имел крепкую уверенность прежде, чем получил удостоверение в этом. Таким образом, слова Христа подразумевают, что в этом недвижимом теле, распростертом на носилках, бушевала внутренняя буря раскаяния. Ведь Христос не разбрасывает своих жемчугов перед теми, которые не видят свою греховность. Он не предлагает свой дар прощения людям, сердца которых прежде не сокрушены гнетом греха. И эта буря могла быть успокоена только чем-то намного большим, чем телесное исцеление. Из этого случая исцеления можно вынести урок, что наша самая глубокая нужда на самом деле, даже несмотря на все видимые факторы, это прощение. Не является ли наше взаимоотношение с Богом самым важным из всего, что мы имеем? Если это так, то не приложится ли все остальное в своем порядке? И не правда ли то, что, несмотря на внешние различия, всем людям присуща греховная природа? Король и шут, философ и невежда в этом одинаковы, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Царские одеяния или полотняные рубахи скрывают одинаковое человеческое сердце, которое в большей или меньшей степени испытывает одинаковое беспокойство – последствия разделения с Богом. Следовательно, все люди имеют потребность в Евангелии, которая не заигрывает с симптомами, но прямо обращается к глубоко лежащей и часто скрытой болезни. Обсуждать поверхностные грехи, не вникая в корень проблемы – это не что иное, как напрасно потраченное время. Грех является источником всякой печали. Даже при самом поверхностном наблюдении видно, что самая значительная часть страданий человека исходит из его же собственных неправильных поступков или таких же поступков других. А остальные суд веры, согласно с Божьим решением, принимает как необходимые для дисциплины и очищения от греха. Первое, что нужно сделать, чтобы перевязать раны людей и облегчить их страдания, это очистить раны. А чтобы их очистить, надо заверить их в Божьем прощении. Поэтому сарказм, часто направляемый на верующих за то, что они несут людям религиозные брошюры, когда те нуждаются в хлебе, крайне ограничен. И просто показывает, что критик поставил болезни только поверхностный диагноз, и поэтому не прав в назначении необходимого лекарства. Для христиан прямая обязанность всем сердцем радоваться и помогать любой работе, видя ее нужной и благословенной, как прямое следствие христианского взгляда на, в принципе, единство и распоряжение своей жизнью. Но мы призваны проникнуть намного глубже, чем могут охватить нравственные, политические или экономические реформы, прежде чем коснемся реальной причины человеческих невзгод. Бесполезно пытаться высушить болото, если не запружен источник. Мы излечим страдания эффективно и определенно только тогда, когда начнем там, где страдание начинается, где начинал Христос, и сначала покажем людям не внешние проявления их невзгод, но грех – внутреннюю причину всего. Бальзамом для общества может быть только такой человек, который может пойти к расслабленному и несчастному как служитель, провозглашающий Божье Слово, говоря ему о грехе и о прощении. Тогда паралич покинет пораженные органы, и новая энергия войдет в них, и страдающий встанет, возьмет свою постель и пойдет. Но важно вот что. Прежде всего мы нуждаемся не в исцелении, не в изменении обстоятельств, но в более глубоком – в прощении. В прощении от того греха, которым запятнан каждый из нас, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но наш Бог – Бог прощающий.

0: Радио «Новая жизнь». Вечная жизнь во Христе.
1: Итак, первое, что мы вспомнили о прощении, это то, что мы все крайне в нем нуждаемся. Второе, и немаловажное, прощение – это исключительно божественный акт. Мы прочитали, что в доме, где проповедовал Иисус и где собралось множество народа, находились и ученые-мужи, и некоторые из книжников. Они собрались как церковная инквизиция – для изучения дела этого молодого учителя из Галилеи, которого его ученики безо всякого на то права, как считали книжники и фарисеи, называли «равви». Их не трогало ни сострадание во взгляде Христа, ни зарождающаяся надежда, наполняющая тусклый взгляд расслабленного. Но они имели хорошее внимание и инстинктивно ухватились за слова Иисуса расслабленному. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Марка 2 глава, 7 стих. Педанты, для которых религия была сводом запретов, они были слепы, как летучие мыши, к ослепительной красоте, возвышенной добродетели и, как камни, нечувствительны к нуждам угнетенного грехом человечества. Но они, тем не менее, были абсолютно правы в принципе, который, по их словам, нарушал Иисус. Прощение – исключительно божественный акт. И это безусловно. Только вот Иисус ничего не нарушал, потому что был, есть и всегда будет Богом. Грех искажает наши отношения с Богом. Слово «грех» просто не имеет смысла, если не рассматривается по отношению к Богу. Один и тот же проступок может считаться грехом, преступлением или пороком. Как грех он оскорбляет Бога, как преступление он бросает вызов государственному закону и окружающим людям. Как порок он нарушает стандарт нравственности и может повредить самому человеку. Представители государственного закона могут простить преступление. Безликий кодекс нравственности не говорит ничего в отношении прощения порока. Но только Бог по праву считает порок или преступление грехом, и только Он один, против которого мы и согрешили, может простить наше беззаконие. Только Бог может прощать грехи, потому что сущность прощения не в освобождении от внешнего наказания, но в Его милости, в милости Бога, против которого был совершен грех. Когда отцы или матери прощают своих детей, состоит ли их прощение только из отказа применить наказание? Не заключается ли оно намного больше в том, что их любовь никак не меняется и не ожесточается проступком ребенка, но изливается на него, как и до совершения проступка? Поэтому природа Божьего прощения в следующем. Наши грехи все еще застилают небо туманом, через который само солнце часто не может показаться иначе, как красным шаром пылающего огня. Но оно все так же сияет и рассеивает туман. Прощение – это Божья милость и любовь, неомраченная, предоставляемая кающемуся грешнику. Это исключительно божественный акт, и мы никак не можем заставить Бога применить этот акт к нам. Он был дан нам просто по Его милости и благодати, по незаслуженной милости. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Прощение – это действительно невероятная истина Библии. Когда грех – это преступление, оно обычно наказывается. Настоящее наказание за грех для человека, которого Бог простил, полностью упразднено, потому что такое наказание – разделение с Богом, то есть единственная, настоящая смерть. И тот, кто прощен и знает, что он прощен, также знает, что он соединен с Богом, излившим на него, хотя и недостойного, эту бесконечно милосердную любовь и милость. Прощение дается нам даром, в подарок от Бога, исключительно по Его милости, потому что мы не можем согрешить ни против кого, кроме как против самого Бога, ведь только Он был тем, кто устанавливал эти рамки и границы. Он намного выше всех нравственных кодексов и намного выше всех государственных правил. Он – Бог, властелин и творец всей вселенной и всего существующего. Поэтому Он является самой высшей инстанцией, к которому в конечном счете обращены все наши проступки, против которого мы в конечном счете согрешаем бесчетное количество раз. Мы нуждаемся в ясном изложении божественного прощения. Если мы когда-либо спускались в подвалы наших сердец и видели то ужасное, что там находится, то простое предположение, что Бог милосерд, слишком нечеткое. Ничто другое, кроме прощения самого царя, скрепленного его печатью, не имеет силы. И если мы на самом деле не познаем Бога и не услышим так или иначе с непоколебимой уверенностью из его уст заверение о прощении, мы не удовлетворим нужд нашей души. Но слава Богу, что Бог дал нам это слово. В своем божественном откровении, в своем слове, в Библии, в Писании Он открыл нам эту истину. Он сказал о том, что Он оправдывает. Он сказал, что Он прощает. Прощает того грешника, который приходит к Нему в раскаянии. Более того, Он находит грешника, вытаскивает его из этой ямы греха, из которого он просто не в состоянии выбраться сам. И тогда грешнику не остается ничего, как просто упасть на колени и вечно благодарить Бога за такую невероятную, незаслуженную, проявленную к нему милость.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Однако мы вернемся к нашей истории, где мы видим, как Христос предъявляет и использует божественное право прощать. Тот факт, что Иисус ответил на затаенные мысли книжников, мог убедить их, что Он обладал и другими божественными правами и читал человеческие сердца. Обращаться к Нему нужно как к Господу, о котором можно сказать, что еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Если Он имеет божественную способность читать сердца, Он имеет право божественной властью даровать прощение, что Он и показал здесь. Но обратите внимание на Его ответ противникам. Он полностью признает сказанное ими. Они сказали, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И если Иисус был бы просто человеком, находясь в таком же отношении к Богу, как и другие, имея не больше отношения к Божьему прощению, как только сказать беспокойному сердцу, как сказал бы любой из нас, «Ободрись, Бог прощает тебя и всех, кто кается перед Ним». Если бы его слова расслабленному были в его намерении только пастырскими и пояснительными, тогда он был бы связан всеми обязанностями религиозного учителя обратиться к противникам и сказать им, что они неправильно поняли смысл его слов. Он не отрицал их слова. Ответ Христа был совсем не таким, хотя любой набожный учитель закона ответил бы иначе. Но фактически Иисус сказал им: «Вы правы. Человек не может прощать грехи, только Бог. Я прощаю грехи. Тогда за кого вы примете меня, Сына Человеческого? Вот я утверждаю, что могу прощать грехи». Легко сделать такое заявление. Легче, чем заявлять о власти поднять этого больного человека с его постели. Потому что вы можете видеть, последует ли за словом дело, тогда как предыдущее заявление нельзя подтвердить видимым образом. Произнести оба предложения одинаково легко. Сделать оба дела для человека одинаково невозможно. Но исполнение одного видно, а другого нет. Я сделаю видимую часть невозможного, а вы затем можете судить, имею ли я право, как я-то утверждаю, делать невидимую часть. В этом ответе ясно присутствует недвусмысленное утверждение Иисуса как Бога о Его власти прощать грехи. Протест, который он встретил, и манера его принятия в одинаковой мере запрещают нам брать на себя власть прощать грехи, кроме как в высшем божественном смысле. Это заявление приводит нас лицом к лицу к очень ясной альтернативе. Фарисеи были правы в том, что только Бог может прощать грехи. И Христос показал им, кем Он является, и показал им действительно истину о том, каким является Бог. Он взял на себя власть загладить беззаконие человека и подтвердил принятие власти не на основании, что он провозглашал или приносил божественное прощение, но на основании того, что он мог сделать то, чего не мог сделать никакой человек. Если Иисус Христос сказал или сделал то, что это повествование – говорит о нем. И если мы вообще знаем что-либо о нем, мы знаем, что он это сделал, то нет такой гипотезы, которая могла бы поменять мнение о нем. Мы видим в нем Слово, ставшее плотью, судью мира, от которого и только от него мир может получить божественное прощение. Это стало еще одним моментом, еще одной точкой в библейском повествовании, когда читающий эти строки должен осознать: ни через кого иного прощения не получить, только через Иисуса Христа. Он объявляет об этом открыто и во всеуслышание. И сегодня это то, что нужно понимать и знать. Итак, во-первых, прощение – это самая глубокая нужда каждого человека. Во-вторых, только Бог имеет власть прощать грехи. И в-третьих, Иисус Христос показывает, что прощение дается через Него. Через Иисуса Христа мы получаем прощение. И Он показал это ясно, чтобы сегодня каждый из нас, видя это, приходил к Нему с верой и раскаянием.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: И еще один очень важный момент. В этой истории мы видим, как Иисус Христос представляет видимые свидетельства своей невидимой власти прощать грехи. Несомненно, и чудо исцеления, расслабленного и прощения, которое оно удостоверяло для людей вокруг, в одинаковой степени были божественными актами, вне сферы влияния человека. Здесь Господь учит нас, подчиняет чудесное исцеление высшему акту – предоставление прощения. Он показывает нам, что действительно нужно людям. Мы можем использовать этот принцип и в нашей христианской жизни. В видимой сфере никто не мог испытать лучшее удовольствие, как тот, кто у подножья креста испытал, как спадает с плеч бремя греха. И это видно в христианах. Люди, пережившие это божественное прощение, изменяются навсегда. И Иисус Христос говорил: «Прощаются тебе грехи твои». И мы видим, что Он не делал заявлений, которые не мог бы осуществить. И если Христос говорит «прощаются тебе грехи твои», то мы можем быть на 100% уверены, что это так. Ведь после Он сказал расслабленному «встань и иди», и тот встал и пошел. Всякий раз, когда сила прощения Христа входит в сердце, жизнь становится красивее, чище и благороднее. А все остальное следует своим чередом. Ведь это самое первое, чего нужно искать – погибающей в грехах душе. Если вы хотите увидеть доказательства спасающего дела Христа, посмотрите вокруг. Все еще применим собственный ответ Христа, пришедшим от Иоанна. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Иисус Христос сотворил много чудес, но мы знаем, что самое великое чудо – это прикосновение к душе человека. Когда она оживает от смерти греховной, в которой она была все это время, и вдруг возрождается к новой жизни. Это чудо, несравнимое ни с чем, чудо второго рождения, которое Христос показывает каждой душе, приходящей к Нему. Каждый человек, призванный Богом, ощущает это в своей жизни, и ничто не сравнится с этим чувством. Эти мысли преподают нам два очень важных урока. Один будет обращен к притворным последователям Иисуса Христа, говоря о том, что в глубине души они испытали прикосновение Его прощающей руки, загладившее ваши грехи. Никто не может сказать, так это или нет, пока не увидит действительно жизнь людей. Похоже ли она на то, что ваше покаяние было настоящим? Мир составляет свои собственные представления о христианстве намного больше от тех, кто исповедует христианство, чем от проповедников и апологетов. Мы – письмо, читаемое всеми людьми. Поэтому сегодня важно смотреть, чтобы наша жизнь достойно представляла искупительную силу нашего Господа, и чтобы люди, глядя на нашу прекрасную, святую и кроткую жизнь, сказали: «Да, что-то в этом есть, что-то, что сделало его другим». Изменения должны быть видны. Ведь если мы так и продолжаем разлагаться, значит, нового рождения попросту не наступило. И другой урок касается всех нас, призванных во Христе. Мы все похожи в том, что прощение – наша самая глубокая нужда. И мы всегда будем искать, чтобы эту первоначальную и основную потребность удовлетворить прежде всего. И Иисус Христос заверяет нас, что Он использует божественное право прощения и дает нам подтверждение своего заявления в видимых результатах действия Его силы. Поэтому сегодня мы должны понимать, в чем нуждаемся мы и в чем нуждаются люди в этом мире больше всего. Нам не следует терять время попусту, пытаясь очистить поток жизни далеко от его истока. Только Бог может исцелить этот поток и сделать его горькие воды сладкими. наша беспомощность, наш паралич воли по отношению ко всему доброму или больное воображение, с которым мы все время идем за злом до нашей встречи со Христом, а следовательно, непрекращающееся страдание, не может быть исцелено где-либо еще. И если сегодня вы все еще испытываете это состояние, идите ко Христу, прощающему Христу. Он возложит на вас свою руку. Написано: «Никого приходящего ко мне не изгоню». Вон, прислушайтесь к его словам, которые как бальзам влияют на всю природу человека, говоря: «Прощаются тебе грехи твои», или же «Вера твоя спасла тебя». Тогда откроются глаза у слепого, запрыгает от радости хромой и запоет язык немого. Тогда пройдет ограниченность, печаль, болезни духа, и прощение принесет плод в радости и силе, в святости и во всех тех благословениях, о которых мы дальше читаем на страницах Писания. Корень всей нашей христианской жизни, нашего нового рождения в том прощении, которое мы получаем через Иисуса Христа. В замещении, в заместительной жертве Христа на кресте и в нашем оправдании Его святостью. Если бы не этот божественный акт, мы бы не могли и надеяться даже нашими самыми сильными усилиями воли что-нибудь получить или чего-либо достичь. Мы находимся в том же состоянии, в котором находился расслабленный. Он не мог сделать ничего. Никакими, даже самыми могучими усилиями. Но Бог являет свою силу. Бог являет свою руку именно в этом божественном акте, акте искупления, возрождая нас к новой жизни и давая нам возможность идти за Ним.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Бог способен превратить во благо даже самый страшный грех в вашей жизни. Это Его обещание, Он все обращает во благо своих детей. Но на самом деле, прежде всего, мы должны серьезно усвоить, чему учит нас Писание о грехе, виновности и Божьем прощении. Когда мы всерьез поймем это, мы действительно будем благодарны Богу за все. Наша нужда в божественном прощении бесконечно больше, чем все наши нужды, обстоятельства, потребности и все остальное. Усвоив эту истину о божественном прощении, мы перестанем иметь проблемы в прощении других. Бог есть Бог, прощающий. И каждый день нашей жизни зависит от Его этого качества. На самом деле, Бог учит нас о том, что Он никогда не отнимает своего прощения. И это великолепная истина, потому что если бы Он мог его отнять, если бы Он отнимал его от нас, то мы бы все давно погибли. Мы бы погибли без Его милости, любви и без Его прощения. Прощающий Бог – это замечательная и одна из самых радостных истин Писания, обращенная к нам. Весть о прощении обнадеживает нас. Без Божьего прощения мы просто не имели бы никакой надежды. Пусть сегодня Божье прощение, как этот великолепный дар от Него, станет для вас надеждой, станет для вас лекарством. И пусть это станет именно той вестью, которую мы, как христиане, как Его последователи, понесем людям, которые так отчаянно нуждаются в этом. Расскажите им о грехе. Расскажите им о Божьем прощении, в котором нуждается каждый из нас больше всего. О Божьем прощении, которое может дать только Бог. О Божьем прощении, которое дается только через Иисуса Христа. И о том, что Бог дает нам прощение, и после этого прощения мы получаем все благословения, о котором Он говорит в Своем Слове, во всех тех обетованиях, которые адресованы к Его семье, к Его детям. А членство в этой семье мы получаем посредством этой милости и благодати, явленном нам в прощении. Бог прощающий, пусть эта истина, друзья, станет для вас радостной, ключевой и важной в вашей христианской жизни.

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
2: «Кто больше в Царстве Небесном?»
1: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
3: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушаешь

0: и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
1: Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
2: И Иисус говорит ему:
0: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

0: Библия говорит.
1: Почему лень – это грех?
2: Есть несколько разных мест Писания, которые на это отвечают. Самый первый текст мы находим в первой главе книги Бытия. В первой главе написано о том, что Бог на протяжении 6 дней трудится. Бог создает человека по образу и подобию своему. Более того, Бог дает человеку во владычество, в управление землю. И поручает во 2 главе, говорит, возделывай и охраняй землю. То есть лень — это грех, потому что Бог создал человека для труда. И этот труд мы наблюдаем во 2 главе Бытия в 2 сферах. Первое — это возделывать и охранять сад. И 2 — это давать название животным. То есть это труд физический и это труд интеллектуальный. То есть это 2 вещи, которые Бог ожидает от человека. Он создал человека вот именно в таких категориях и именно для того, чтобы человек был сотрудником Божьим. Это, кстати, очень важный элемент вообще предназначения человека. Когда мы говорим о предназначении, то люди теряются или за историю человечества выдвигали самые разные идеи от того, что ешь, пей, веселись, вот так называемые философии эпикурейцев, да, заканчивая истязанием своего собственного тела, разные стоические, так скажем, теории. Вот, и множество между этим, разные самопожертвования ради Родины, ради кого-то, и разные формы удовлетворения себя, искусство, похоти, разные формы чревоугодия, вот, пьянства и так далее. Вот во всем этом люди ищут смысл. Но если мы посмотрим на то, как человек был создан Богом, так вот человек был создан Богом для сотрудничества с Ним. Подобно тому, как Бог – творец, человек обладает творческими способностями только в ограниченном масштабе. Человек не может произвести что-то из ничего, но из того, что уже есть, человек может что-то производить. И вот смысл жизни в том, чтобы мы, пользуясь теми дарованиями, которые Бог нам дает, могли использовать все это для достижения божественных целей. А Божьи цели заключаются прежде всего в спасении душ и созидании Церкви Иисуса Христа, то есть это конечная цель всего. И поэтому, если мы делаем что-либо, помогая достижению этой цели, мы становимся соучастниками Божьего дела. То есть в этом смысл жизни. Если человек ленится, он поклоняется своей собственной похоти. Он подобен тому человеку, о котором Иисус говорил, помнишь, в притче о талантах, что он, вот то, что Бог ему дал, он берет и зарывает этот талант и не использует его для того, чтобы достигать Божьих целей. И здесь очень важно понимать такую грань или такой баланс. Библия не запрещает отдых. Больше того, Бог сделал нас так, что мы должны каждые сутки 8 часов спать. Наш организм себя ремонтирует в это время. То есть нам отдых и сон нужен. И нам нужно какое-то время, когда мы можем своим разумом отвлечься от напряженного труда и где-то, может быть, заняться чем-то более легким. Вот. Но все это имеет смысл только тогда, когда ты для чего-то живешь. Когда живешь для чего-то стоящего. Если же люди начинают жить для своего собственного отдыха, очень быстро они приходят к полному опустошению, они приходят к потере вообще понимания того, для чего они живут и для чего они здесь на Земле.

0: радио. Новая жизнь.
1: Послание к Галатам, глава 2. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою Тита. И ходил же по откровению, и продолжил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашою свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть».

0: Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Ричард Бакстер. Мирской покой. Если Бог попустит вам иметь покой на земле, то это будет одним из самых больших проклятий, которые могли бы случиться с вами. Лучше никогда не иметь покой в мире. Тогда усталость может заставить вас искать настоящий отдых. Но если вы нашли покой в мире сём, то не найдете его в вечности. Христианин не должен ожидать слишком многого от этого мира. Наш покой может быть только на небесах. Неужели желаешь иметь только земной, временный отдых и такие небеса, как земля наша?

0: новая жизнь. Радио настоящей жизни.
1: Ты со мной не закончил, пока я живу. К тебе простираюсь и милость прошу. Пока не пройду земной я свой путь,

0: Молитва пуритан.
1: Небесный Отче, Ты привел меня с пением ко кресту, подножию которого я повергаю все свои бремена и вижу, как они исчезают, где горы моей вины уравниваются и превращаются в равнины, где мои грехи исчезают. Хотя это величайшее из известных мне грехов, и их более, нежели песка на дне морском. Ибо есть сила в крови, пролитой на Голгофе, сокрушить грехи, которые не в силах исчислить даже небожитель, воспевающий хвалу святому Богу. Ты даровал мне источник у склона горы, который очищает и убеляет. И я, грешник, иду к его кристально чистым водам, дабы беспрепятственно смыть себя всякую скверну. У креста нищие и кроткие могут даром обрести прощение и преизобильные благословения, которые пребудут с ними вовеки. Кровь Агнца подобна великой реке бесконечной благодати, которая всегда остается полноводной, хотя бесчисленное множество томимых жаждою людей пьют из нее. О Господи, вовеки будет пребывать Твое щедрое прощение, обретенное на кровавой горе. Посреди мира, исполненного страданий, это тема похвального слова, изрекаемого во всяком месте, песни на земле, гимна на небесах, ибо любовь и достоинство Его не знают конца. Я томлюсь по миру Вышнему, где мириады поют великую песнь, ибо душа моя была создана не для того, чтобы любить прах земной. Хотя здесь духовно я немощен и нищ, я не перестану петь голгофский гимн. Дай мне всегда знать, что чистое сердце, полное благости, прекраснее лилий, что только чистое сердце может петь ночью и днем, и что такое сердце у меня, когда я пребываю на Голгофе».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Покаяние – это спасительная благодать, посредством которой грешник, истинно осознав свой грех и оценив милость Божию, печалясь о грехе и ненавидя его, обращается от него к Богу с полным намерением и усилием к новому послушанию. Деяние 11.18. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Деяние 2.37-38. Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Исаия 1:16-17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайтесь за вдову».

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Мы продолжаем исследовать книгу «Бытие», и история патриархов показывает, что Бог использовал в своем плане несовершенных людей, реализовав через них свой изначальный замысел. Это помогает нам увидеть, что все достоинство плана искупления заключается не в людях, не в том, что евреи такие умные, не в том, что они такие святые, не в том, что они такие хорошие. Нет, это Божья благодать. И мы сегодня это увидим особенно ярко, увидим в истории самого Иакова. Кстати, именно поэтому в книге «Бытие» много сказано об Иакове. Позже, в книге «Второзаконие», Бог, обращаясь к Израилю, к народу израильскому, скажет: «Я вас избрал не потому, что вы были самые лучшие, не потому, что вы были самые хорошие, не потому, что вы были самым привлекательным народом. Я вас избрал просто потому, что я вас возлюбил». И вот эта истина или этот принцип очень ярко подтверждается в книге «Бытие», когда мы изучаем историю патриархов. Иаков стал наследником завета. Наследником завета, который Бог заключил с Авраамом. Авраам научил своего сына Исаака поклоняться Богу. Исаак знал Бога, поклонялся Богу, служил ему. Исаак научил своих детей. В данном случае Иаков точно знал о поклонении Богу, он знал о Иегове, он знал о том завете, который Иегова заключил с Авраамом. Он хорошо понимал, что есть обетование, которое связано с будущим, с будущим его потомков. Но вместе с тем, что он знал это, он еще не умел, еще не научился доверять Богу полностью. Сегодня мы посмотрим на первую картину из истории жизни Иакова. Мы посмотрим на отцовское благословение, которое Иаков получил, присвоил хитростью и обманом. Мы дадим этому явлению библейскую оценку, и мы проследим Божие действие в жизни Иакова. Моисей представляет нам эту картину в двух частях. Это первый, он описывает человеческое ухищрение, то есть он описывает самого Иакова в его, так скажем, сферах, которые еще не пропитались верою достаточно. И вторая часть говорит о Божьем чудесном действии, Божьей благодати, которая действует в жизни Иакова. Вот так мы и посмотрим на эту историю. Первую часть я назвал «Неожиданные слабости человеческих ухищрений». Как вы помните, до грехопадения жизнь людей была связана с тем, что они хорошо понимали, что Бог – источник их блага, и они жили в гармонии с Богом. Сущность искушения дьявола, когда он подошел к первым людям, заключалась в том, чтобы вырвать их из вот этой гармоничной жизни, нарушить эту гармонию и поставить их в положение самонадеянности, в положение мнимой независимости от Бога. Именно это и произошло в момент грехопадения. И с тех пор люди стали использовать все то, что Бог им дал, для того, чтобы достигать своих собственных целей своими собственными методами. То есть

Благодаря Богу, это значит, нужно достигать Его цели и Его методами. Вот с этим люди не согласны. И вот пример Иакова – очень яркая картина. Причем эта картина касается не просто неверующих людей, а верующих. То есть человек, который принадлежит Богу, он часть Божьего Завета. Но в его жизни большая сфера не находится в гармонии с Богом. Он продолжает в этой сфере или в этих сферах жить, исходя из своих собственных, независимых от Бога претензий. Это очень интересная история. Как вы помните, еще до того, как у Ревекки родились два сына, два близнеца, помните, близнецы у нее были, Бог открыл ей. Бытие 25 глава, 23 стих написано, «Господь сказал ей, два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшим». Она знала об этом Божьем плане. Мы не знаем, почему Ревека полюбила Иакова больше, чем Исава. Написано об этом немножко позже, о том, что Исаак любил Исава, Ревека любила Иакова. Не знаем, то ли по этому откровению, хотя, наверное, для Исаака тоже было бы важно это откровение. Скорее всего, это были какие-то личные преференции, может быть, разница их характера, может быть, еще что-то. То есть Писание просто сообщает нам, что она любила одного больше, чем другого, и поэтому настойчиво пыталась помочь своему любимчику занять особое положение. Вот заметьте, Бог сказал, что он будет больше старшего. Он старший будет служить меньшему. Но Ревека сильно хотела помочь этому. И в результате стала прибегать к методам, которые оказались манипулятивными, оказались обманчивыми, оказались какими-то человеческими ухищрениями. В результате этого тандема, сочетание хитрости Ревеки и хитрости Иакова, была осуществлена грандиозная операция по обретению Иаковом отцовского благословения, которое принадлежало Исаву. Вы все помните эту историю еще с детской воскресной школы. Вот, и мы посмотрим на нее сегодня чуть подробнее. Операция была провернута по-человечески блестяще. Так точно разработана и осуществлена. Но когда мы посмотрим на нее немножко глубже, мы можем увидеть, что эта операция содержит в себе целый ряд сложностей, слабостей, которые поставили их обоих, и Ревеку, и Иакова, в более слабое положение, чем они были до того. В результате полученное благословение оказалось как бы подпорченным, с горчинкой благословения. Вроде бы благословение, но так много значительных проблем вокруг него. Я когда изучаю это, друзья, я вижу жизни многих верующих людей, которые принадлежат Христу, и им принадлежат мощнейшее Божье благословение, но где-то в своей жизни, пользуясь своими собственными ухищрениями, уповая на свои собственные человеческие методы, мы часто существенно осложняем нашу с вами жизнь. Итак, три слабости, как минимум, мы видим здесь, в этой истории. Во-первых, человеческие ухищрения часто движимы манипуляциями и обманом. То есть какими-то недоговорками, какими-то хитростями. Оно так и есть. Если человек один хочет занять более высокое положение по отношению к другому человеку, то он, естественно, где-то замалчивает, где-то недоговаривает, где-то использует слабость другого для того, чтобы закрепить за собой более выгодное положение по сравнению с другими. Именно так поступил Иаков, когда он купил первородство у своего брата Исава. 25 глава Бытие, 29 стих. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство». Тут очень интересная история. Иаков поймал брата в его наиболее уязвимом.

самой точки. Исав был охотником. Охотники, как известно, не всегда им удается обеспечить себе пропитание или убить, поймать то, зачем они охотятся. И это был очередной такой день. Исав потратил много времени, пришел с поля усталый. Вот, голодный, очень сильно голодный. 29 стих написано, Исав сказал, вот я умираю. То есть голодный до смерти, можно сказать. Что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Брат знает дело. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иакову Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Конечно, очевидно, что Исав существенно недооценивает значимость первородства. Во всяком случае, он находится в таком положении, когда, по-русски говорят, голод не тетка. То есть он сильно хочет есть. Хочет есть до такой степени, что он говорит, если я не поем сейчас, я умру. И тогда, если я умру, тогда мне уже не до первородства будет. Измеряя жизнь вот в этот момент именно такими мерками, он готов отказаться от своего первородства. То есть Исав, понятно, он здесь не в лучшем положении. И вроде бы как Исав виноват. Пренебрёг первородство. Но проблема от этого не исчезла. Горький привкус остался. Манипуляция очевидна. Иаков поступает не по-братски. Он поступает, поймав своего брата в положении слабости. И вот здесь, в этом положении слабости, он пытается забрать у него все, что может. Все самое ценное, что у него есть. Позже, когда Иаков по совету мамы завладел и отцовским благословением, не только правом первородства. Разница вот в чем. Первородство означало, что половина всего имущества, которое имеет отец, переходит первому сыну. Все остальное делится между другими. То есть первородство в данном случае было связано конкретно с частью наследства, которое Иаков должен получить. Благословение – это отцовское благословение. То есть у Иакова стратегия, он здесь захватывает себе, застолбил себе материальную базу, и потом позже вместе с мамой они делают вот этот план, чтобы захватить или получить благословение. Так вот, после того, когда это произошло, слушайте, что говорит Исав. 27 глава, 36 стих. И сказал он, не потому ли дано имя, ему имя Иаков, что он запнул меня, то есть он обманул меня уже два раза. Заметьте, какие два раза? Первый раз, говорит, он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. То есть то, что Исав тогда сильно хотел есть, то, что он сам просил, я готов, дай мне есть, я готов продать, оно не освободило, оно не избавило от горечи. Горечь осталась. Было очевидно, что его обманули. Было очевидно, хотя формально Иаков поступил правильно. Он даже не просто так вот дал ему чашку, а потом сказал, ну вот теперь первородство давай. Он держит чашку с супом и говорит, хочешь суп? Хочу. Окей, первородство гони. Окей, хорошо, готов. Окей, нет, недостаточно, поклянись. То есть там было все обставлено по закону, не подкопаешься. Не подкопаешься. Но братских отношений там нет. И сам воспринимал происшедшее как обман. В этом сложность человеческих решений. Они предлагают манипуляцию, предполагают манипуляцию, какую-либо манипуляцию. В данном случае Иаков поймал Исава в его слабой точке, воспользовался им, и при всей видимости формальной законности сделанного поступок Иакова не был вполне морально правильным. В этом отличие жизни основано на доверии Богу. Люди, которые живут, доверяя Богу, они живут открыто. Они не прибегают к манипуляции. Нет необходимости. Помните Давида? Давид находится в положении, в котором его
гонит Саул, Саул хочет его убить, и вдруг попадается возможность, чтобы сосчитаться, свести счеты со своим противником. Пещера, помните, Саул зашел, пожалуйста, даже два раза была такая возможность. У Давида есть вся возможность, все для этого шансы, для того, чтобы рассчитаться, для того, чтобы убить Саула. Давид не делает этого. Почему он не делает? Потому что он говорит, я не хочу брать месть в свои руки, потому что он помазанник Божий, он царь Израиля. Он царь Израиля, Бог с ним рассчитается, пусть Бог это сделает, я не буду это делать. То есть даже когда есть малейшая, так скажем, малейший оттенок неправильного, Давид это избегает. Малейший оттенок нечистоплотности в отношениях, какой-то нечестности, Давид убегает от этого. Вот это пример действия веры. Когда мы говорим о том, что если люди действуют, основываясь на своих человеческих ухищрениях, эти ухищрения неизбежно поставят нас в положение, когда мы будем часто даже против своей воли, когда мы будем идти на какие-то, так скажем, не совсем чистые дела. Вроде бы по закону все правильно. Вроде бы никто не может как-то к нам подкопаться. Но мы внутри хорошо знаем, не все там чисто. Не совсем там чисто. Это первая проблема человеческих ухищрений. Есть вторая проблема. Вторая слабость человеческих ухищрений. Она заключается в том, что, решая одни проблемы, человеческие ухищрения обязательно создают другие. Вы помните, что когда Ревека узнала, что Исаак, ее муж, готов благословить своего первенца Исава, она быстро составляет план. Суть этого плана – выдать Иакова за Исава и вынудить Исаака отдать благословение первенца Иакову. План Ревеки был нехитрым – приготовить мясо. Она знала, как это сделать. Одеть Иакова в одежды Исава и этим ввести в заблуждение ослепшего Исаака. Они очень хорошо понимают оба, что они идут на обман. Вот если первый раз у него была как бы манипуляция, там не совсем обман, там он сам поклялся, то здесь уже открытый обман. Но Иакова это не беспокоит, заметьте. Иакова беспокоит больше другое. Он волнуется о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в результате этого обмана. 27 глава, 11 стих. Иаков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Заметьте, он переживает не об обмане, он переживает не о том, что отца он обманет, он переживает о последствиях, о возможных последствиях обмана, что я наведу на себя проклятие. У Ревеки был ответ и на этот вопрос. Ради успеха сына она готова была рисковать собой. Слушайте, мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, мать его сделала кушанье, какое любил его отец, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Все рассчитано, все продумано, все сделано наилучшим образом. Вместе со своей мамой Иаков готов обманывать своего отца ради того, чтобы получить благословение. При этом обманывать ему пришлось не раз. Слушайте дальше. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой». Тот сказал, вот я. И дальше спрашивает, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему, первый раз он говорит, я Исав, первенец твой. Первый раз прямо обман. Я сказал, как ты сделал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, что ты так скоро пришел, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. Здесь все и божественно, религиозно. И сказал Исаак Иакову, пойди, подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав или нет?
Отец засомневался в том, что это Исав, потому что голос, он слышит голос Иакова. Он слепой, он не видит. Слышит, что говорит Иаков, но тот выдает себя за Исава. И, естественно, раз Исаак послал Исава за дичью, за тем, чтобы он приготовил это мясо ему поесть, он ожидает, что придет Исав, и вот вроде бы как бы пришел в соответствии с его ожиданием, но голос Иакова. Иаков спрашивает его еще раз. 22 стих. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос Иакова, а руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его, и сказал, еще раз задает вопрос, смотрите, ты ли сын мой Исав? Он отвечал, я. То есть здесь все пропитано обманом. Исаак сказал, подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Друзья, когда люди строят свою жизнь на лживости, то один обман обязательно требует второй. И обязательно требует третий, четвертый, оно идет одно за одним всегда, для того, чтобы каким-то образом достичь своей цели. Наконец, Исаак прибегает к последней проверке. 26 стих. Исаак, отец его, сказал, подойди, поцелуй меня, сын. Он подошел и поцеловал, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля. Одежда Исавова была, помните? Вот, и она, запах сохранила его связанность с родом его деятельности, как запах от поля, который благословил Господь. «Да даст тебе Бог от росы небесной и тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твои, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Вот и все. Дело сделано. Благословение получено. Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Но в действительности это только начало. Это начало очень длительной, ожесточенной войны между двумя братьями, которая продолжалась десятки лет. Вот эта точка, когда, казалось бы, ухищрение решило проблему, в действительности эта проблема только усложняется. 32 стих. Исаак же, отец его, когда Исав приходит, он поймал дичи, он принес, приготовил мясо, принес отцу. Отец удивляется, и слушайте, что он говорит. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде, нежели ты пришел? Я благословил ее, он и будет благословен. И вот слушайте, что дальше происходит. 34 стих. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма громкий вопль. И сказал отцу своему, отец мой, благослови и меня. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение. И сказал, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза, что он обманул меня уже два раза. Он взял первородство мое и вот теперь взял благословениями. То есть он понял, что он обманут, он понял, что он проиграл еще раз в борьбе с Иаковом и в результате принимает решение убить брата своего. 41 стих. «И возненавидел Исава Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача об отце моем, и я убью Иакова, брата моего». То есть он понимает, что Исав уже старенький, Исаак уже старый. Вот, и он рано или поздно умрет. И как только Исаак умрет, я отомщу. Такое положение дел заставляет маму прибегнуть к еще одной операции. Заметьте, как все сложно. Как только человек начинает действовать вот такими ходами. 42 стих. «И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань и беги к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда,
Для чего мне в один день лишиться вас обоих? Обратите внимание, хождение кривыми путями, упование на человеческие ухищрения неизбежно приводит к дополнительным проблемам. Причем не только Иакова, но и Ребекку. Как оказалось, Иаков ушел в Харан очень надолго. Она здесь говорит, поживи у него несколько времени. Эти несколько времени стали больше 20 лет. И на протяжении всех этих 20 лет, очень интересно, Иаков живет в страхе от гнева брата своего Исава. Об этом очень подробно сказано, когда мы дойдем до 32 главы, когда, помните, эта ситуация, когда Иаков возвращается, и он у потока остается сам. И вот там ясно описано, что он из страха от брата своего, помните, он посылает подарки вперед. Он 20 лет живет в страхе. То есть, когда люди прибегают человеческим ухищрением. Им кажется, что они решают проблему, но эти кажущиеся решения создают еще больше проблем. Это вторая слабость человеческих ухищрений, но это еще не все. Дело в том, что, полагаясь на свои силы, люди, которые прибегают к этим ухищрениям, они игнорируют Бога и не доверяют Ему, не доверяют Его обетованию. В этом была самая значительная проблема Ревекки и Иакова. Ревекка хорошо знала эти слова. Посмотрите еще раз. 25 глава, 23 стих. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. То есть Бог сказал, будет так. Но Ревекка хочет достичь этого своими собственными средствами. Она не может, она не хочет, она не умеет, доверяя Богу, ждать. Потому что это ставит в положение зависимости полной. Это ставит в положение, в котором у нас нет контроля над ситуацией, в которой мы не можем управлять событиями. Вот именно в этих ситуациях верующие люди прибегают к различным человеческим манипуляциям, в которых есть какой-то душок неправильно. Какой-то привкус того, что неправильно. Мы можем это оправдывать. Мы можем это оправдывать. Он сам пришел, попросил в супа. Он сам поклялся отдать первородство. Но внутри все очень ясно, что здесь нечисто. Здесь есть недоверие Богу. Здесь есть что-то человеческое, что-то свое. Этот подход лишил Иакова создать атмосферу доверия Богу. Атмосферу упования на него. И, как видно, это очень дорого стоило. Это очень дорого стоило в атмосфере, в будущем его семьи. Мы очень ярко это видим, как какое катастрофическое действие такой подход оказал на формирование детей Иакова. И сколько много проблем в их жизни было после этого. Но у этой истории есть интересное продолжение. Моисей так выстраивает свой рассказ о жизни Иакова, чтобы мы могли увидеть силу Божьей благодати. Не только слабости Иакова, но и Божью силу в том процессе, как он ведет своих детей, как он действует в контрасте с вот этими жалкими ухищрениями Иакова. Божья благодать, она действует в этом рассказе совершенно неожиданно. Итак, неожиданная сила Божьей благодати. В этом удивительное и непостижимое величие Божьей благости и любви. Есть люди, которые говорят, что в Ветхом Завете нет благодати. Благодать вот в Новом Завете, а в Ветхом Завете как бы там вот только Божья строгость. Это совершенно неверно. И история с Иаковом – это очень яркое тому подтверждение. Буквально в следующей главе мы читаем описание встречи Иакова с Богом, а точнее – Божья встреча с Иаковом. Несмотря на все недоверие, несмотря на ухищрения, несмотря на слабости, которых так много, которые создали огромные проблемы для Иакова, Бог, будучи верным своему завету с Авраамом, он подчеркивает именно завету с Авраамом, он продолжает свои действия с Иаковом
воспитывая его, изменяя его и наполняя его своим смыслом, ведя его по своему пути. Эта встреча, как известно, произошла по пути Иакова в Харан. После того, когда он услышал об угрозе брата, он бежит туда. Бежит – это не бежит туда, это значит путь, ну, примерно в несколько недель. То есть он быстро, спешно, но это не такое быстрое путешествие, так как пешком пройти от южной части Израиля до современного Ирака, вы понимаете, это достаточно долгий путь. И вот по пути он, естественно, устал, ночь приходит, он останавливается на ночлег, вот, и именно в этой точке происходит встреча. 28 глава, мы читаем с 10 стиха. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел он на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». И вот здесь, во сне, Бог является Иакову необычным образом, и он открывает ему три неожиданные истины. Первое – Бог сопровождает тебя. Мы посмотрим на них последовательно. Иаков знал о Боге. Он наверняка слышал о нем от отца, от матери. Он участвовал в поклонении Богу, потому что Исаак построил жертвенник, мы знаем. Значит, там приносились жертвы, там говорилось об обетованиях. Но вот в суете своей, в этой погоне за счастьем, он как-то забыл об этом. На практике, живя так, как будто с Богом он не связан никак. То есть он решает сам проблемы без Бога. И вот внезапно Бог ему является. 28 глава, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней». Вот самое большое, что впечатлило Иакова в этот момент, было даже не в том, что Господь сказал ему потом, а было в том, что Господь был с ним. Господь был вот в этом месте, вот с этим человеком, который сейчас бежит от своего брата, бежит от проблем, которые он сам же создал. Мы очень часто находимся в подобном положении. Посмотрите, после того, когда Иаков проснулся от сна своего, слушайте, что он говорит. 16 стих. «Истинно Господь присутствует на этом, на месте этом, а я не знал. И убоялся, и сказал, как страшно место это». Заметьте, внезапно для Иакова открывается духовная реальность. Открывается то, что в действительности существует, что он не видел, что он забыл, что он игнорировал. Он жил так, как будто этого ничего нет. И вот внезапно в этой точке он видит Бога, который рядом с ним. Вот Божье присутствие – это одно из наиболее значимых проявлений Божьей благодати к его детям, к участникам завета с ним. Мы очень часто похожи на Иакова. Мы очень часто живем так, как будто Бога нет. Мы забываем, что на Него можно полагаться, Ему можно доверять. Мы забываем о том, что нужно бояться Его и нужно жить в осознании Его присутствия. В результате мы живем и воспринимаем происходящее вокруг нас так, как будто события развиваются хаотично. Мы слушаем, смотрим, читаем разные веб-сайты, мы прилипаем к экранам для того, чтобы наблюдать за тем, какая революция следующая происходит. И мы очень часто просто забываем о том, что в действительности Бог продолжает быть на троне. Мы забываем о том, что есть кто-то, кто управляет всеми событиями, кто направляет все события, независимо от того, какие бы они ни были. В осознании Божьего присутствия один из главных инструментов, один из главных источников силы для верующих людей. Вот почему важно читать Писание постоянно. Вот почему важно быть в церкви, потому что хаос, суета того, что происходит вокруг, вырывают нас из осознания Божьего присутствия, и в результате мы живем фактически без ощущения Бога правящего сегодня. Вот почему это повергает многих в смущение, и смятение, и в страх, и в беспокойство. Слушайте, что Бог говорит не раз потомкам Иакова и говорит нам. Исаия 41 глава 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобой.
Бог снова и снова говорит носителям завета эти слова. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, поддержу тебя десницей правды моей». То есть осознание Божьего присутствия помогает нам освобождаться от страха, от беспокойства в любых ситуациях. Несколько позже Бог опять обращается к Израилю и говорит следующее. Псалом 72-й, это псалом Асафа, очень интересный псалом, тоже построенный точно на этой же проблеме. Помните, когда начинается этот псалом, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись стопы мои, ноги мои». Дальше объясняет: «Я позавидовал безумным», то есть он стал смотреть на окружающий его мир так, как будто Бога нет. И все это ввело его в глубочайшее смятение, смущение внутреннее. И это продолжалось до того, он пишет, пока я не вошел во святилище. Вошел во святилище и вспомнил о Божьей реальности. И увидел Божье присутствие, его действительность. И вот как он говорит в конце этого псалма, после того, когда все стало на места, 23 стих: «Но я всегда с тобою». Это решение проблемы. «Я всегда с тобой» для верующего человека. «Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом и потом примешь меня в славу. То мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Заметьте, вот эти слова «с тобой ничего не хочу на земле», эти слова могут быть произнесены только тогда, когда мы понимаем, что Бог и общение с Ним важнее, чем видимые благословения, которых мы пытаемся достичь сегодня. Как я уже сказал, что для многих верующих людей, к сожалению, то, что происходит в обществе и вокруг, то, что происходит в стране, не только в нашей, в разных странах, разные периоды, разные революции, разные какие-то глобальные катаклизмы, это часто повергает нас в уныние, в растерянность. Потому что пишут некоторые сегодня, как я уже говорил, можно сделать вывод, что в их сознании мир остановился. Кто-то уже говорит, нужно в Бразилию переезжать. Как будто там частичка рая на земле. Но посмотрите, пожалуйста, это происходит только тогда, когда мы верим в Трампа или в республиканцев больше, чем в Бога, больше, чем в Божью любовь, больше, чем в Божий суверенный план. Это происходит только тогда, когда мы думаем о политике больше, чем о Боге. Это происходит тогда, когда мы смотрим или читаем политические новости и обзоры больше, чем читаем Библию. И, к большому сожалению, для многих людей это является реальностью. Ну, посмотрите, дорогие, Бог продолжает быть на троне. Как бы ни складывались обстоятельства, они им допущены. Они находятся у него под контролем. Жить с Богом в любых обстоятельствах – это одно из главных преимуществ спасенных людей. Господь царствует. Это Он допустил постепенное скольжение населения Америки к тому, чтобы они оставляют Бога и все больше и больше живут либеральными, человекоцентричными, антибожьими, антихристианскими ценностями. Это Бог допустил. Это не дело одного или другого политика. Это состояние народа. Это не политическая битва, это духовная битва. Это битва за миллионы душ, которая, как мы видим, христианская. Влияние в Америке ослабевает все больше и больше. И это не сегодня произошло. И это не изменишь демонстрацией. Это то, что десятилетия продолжается. Это то, что против чего церковь оказалась не способной противостать или противопоставить реальное духовное влияние. Политическое влияние не играет здесь роли. Оно не в счет. Оно не поможет. Души, битва за души проигрывается. Все это не случайно. Нам нужно ясно понимать, что наша победа связана не с победой того, что происходит здесь на земле, а с победой в душах. И та победа, которую Христос утвердит. Это самый важный вопрос. Откровение о Божьем присутствии с нами – один из наиболее важных элементов полноценной жизни участников Завета. Как Божьего Завета с Авраамом, в то время,
в еще большей степени Нового Завета, заключенного через Иисуса Христа. Так это первое. Первое, что Бог по благодати, несмотря на слабости Иакова, несмотря на его очевидные провалы, несмотря на его недоверие, Бог просто берет вот этого изможденного человека, является к нему и говорит ему: «Успокойся, я с тобой». Первое, что он говорит. Второе, что он говорит. Он говорит: «У меня есть для тебя план». Очень интересно, что Иаков будет еще, ну, так просто говорят, курылесить еще лет 20 после этого. Но Бог ведет его, и Бог говорит: «Несмотря на все твои слабости, у меня есть для тебя план, и этот план гарантирован заветом, который я заключил с Авраамом». 12 стих. «Увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Заметьте, Иаков усиленно пытается сколотить свое собственное счастье. Он прибегает к различным ухищрениям, манипуляциям, обманам. Он добивается отцовского благословения только для того, чтобы сейчас в данной точке бежать в неизвестность. Вот в данной точке он намного слабее, чем он был до того, когда у него не было благословения, которое он получил обманом. Но вот теперь Бог обращается к нему в этом пустынном месте. Он говорит: «Я тебе дам благословение. Не то, что ты получил, не то, что ты пытался захватить своими собственными руками». Он говорит: «Я дам тебе всю вот эту огромную землю. Я дам тебе потомство, которое будет таким великим, как песок земной. И через тебя благословятся все народы». Удивительно, что Иаков, спасая свою жизнь, бежит от обиженного им и наполненного гневом брата, жаждущего его убить. А Бог говорит ему здесь, в данной точке, совершенно иные вещи. Он говорит о том, что: «Подожди, вся эта суета не играет никакой роли. У меня есть для тебя мой план. Этот план намного значительнее твоей вот этой суеты, в которой ты сейчас находишься». Это действительность жизни всех принадлежащих Богу. У Бога есть план для каждого из нас. И цель этого плана – наивысшее благословение. И он выше нашей земной суеты сегодня, и наших этих решений, и наших беспокойств много. Иеремия 29:11, Бог обращается: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть Бог обращался еще тогда к Израилю, опять-таки к участникам завета с Авраамом. И сегодня он говорит к участникам Нового Завета, который заключен Иисусом Христом. Он говорит сегодня к нам: что бы ни происходило с вами, как бы ни складывались обстоятельства, Бог, который спас вас, отдав ради этого своего Сына, обязательно позаботится о вашем благе. Римлянам 8:28 говорит о том, что он спланировал ваши обстоятельства для того, чтобы достичь этого наивысшего блага. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Подчеркните это слово. Все. Все содействует ко благу. Посмотрите на ваши обстоятельства. Речь идет не только о политике. Речь идет о множестве всяких разных дел. Это касается абсолютно всего. Бог контролирует людей, окружающих нас. Бог контролирует их характеры, их отношения, их поступки. Он контролирует болезни и эпидемии. Это все в его руках. В его руках экономика, в его руках погода, в его руках социальные какие-то движения. Он господин природных явлений. Все содействует ко благу. Нам нужно понять, если мы принадлежим Христу, вот здесь сказано, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, речь идет о принадлежащих ему через Новый Завет. Через завет, заключенный Христом. Если мы участники этого завета, нам все содействует ко благу. И третье, что Бог здесь сообщает Иакову, он говорит ему: Бог сопровождает тебя,
у меня есть план для тебя, и третье, я сохраню тебя. Это третья истина, 15 стих, и вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе. Друзья, вот это гарантия Божьего завета. Вот это сила Божьего обетования. Как я уже сказал, у Иакова еще будет 20 лет, больше 20 лет, пока он вернулся в эту же точку. 20 лет, когда он учился. 20 лет, когда он еще продолжал пытаться хитростью что-то достигать. 20 лет, когда он еще создал массу себе проблем в своих детях. В спорах со своим тестем, в сложностях со своими женами. 20 лет. Но Бог говорит, посмотрите, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе. То есть Бог продолжает работать с Иаковом. И как мы потом позже, если Господь позволит, увидим в 32 главе, Бог сокрушает его сердце, Бог занимается с ним, чтобы привести его к той точке, когда, помните, он повредит ему бедро. Точку опоры, он больше не сможет опираться прочно. Друзья, в этом особенное благословение Божьих детей. Те, кто спасен Христом, кто стал участником Нового Завета. Когда Бог обращается к Иакову здесь, он подчеркивает, я Бог Авраама и Бог Исаака. То есть он ссылается на силу Завета, на принадлежность к нему. Вот почему важно быть в Завете с Господом. Вот почему важно быть членом церкви. Членство в церкви подтверждает твой завет в Господе, с Господом. Человек принимает крещение, и он говорит, да, когда его погружают, он говорит, я умер для себя. Когда его поднимают, он говорит, я посвящен Христу, я живу для Христа. Потому что завет со Христом имеет колоссальную силу и значимость в жизни каждого конкретного человека. Это не просто так, человек уверовал, завтра не уверовал, он сегодня вроде как религиозный, завтра не очень религиозный, сегодня он ревностный, завтра не очень ревностный. Нет, завет – это очень ясное понимание того, что человек посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Когда Иаков проснулся, он был под очень сильным впечатлением от увиденного. 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся. И сказал, «Как страшно место это! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возвел елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мной, сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». Заметьте, он рассчитывал, это будет быстрое такое путешествие. «Я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Осознание Божьего присутствия всегда приводит людей в трепет. Это очень ценный опыт в жизни христиан, крайне необходимый для каждого из нас. Это то, что нужно нам и сегодня во время этих серьезных потрясений. Я хотел бы сделать несколько выводов, чтобы подчеркнуть то, о чем мы говорили. Самое первое. Возлагайте свое упование не на людей, не на человеческие возможности, а на Господа. Конечно, это сложно. Тогда приходится жить по его правилам, по его календарю, по его методике, а не по своим желаниям и планам. Второе. Доверяя Богу, всячески избегайте манипуляций, хитрости или обмана. Самое большее, о чем нужно заботиться, о том, чтобы быть правым перед Господом, о том, чтобы жить в гармонии с Ним и с Его истиной. Третье. Ищите Божьего, искренне следуя Его Слову. Четвертое. Осознавайте Божие присутствие всегда и на всяком месте. Пятое. Доверяйте Богу и Его плану, который обязательно приведет вас к наивысшему благословению. И последнее. Не бойтесь. То, что начато Богом, Он обязательно доведет до конца. А то, что не Он делает, обязательно разрушится. Аминь.

0: радио «Новая жизнь».
1: И это притчи Соломона, которые собрали мужи Иезекии, царя Иудейского.
2: Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе «пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя перед знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Любовь и дружба освобождают. Сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения. Сохрани пути твои благоустроенными. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложные свидетельства против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим.

чтоб каждый мой вдох был вдохом ради царства, чтоб слабый

0: что веришь ты?
1: Модализм и монархианство. Модализм и монархианство – это два ошибочных взгляда на природу Бога и Иисуса Христа, возникшие во II и III веках нашей эры. Модализм рассматривает Бога как одну личность, а не три, и считает, что Отец, Сын и Дух – это просто разные формы одной и той же божественной личности. Согласно модализму, Бог переключается между тремя различными проявлениями. Монархиане верят в единство Бога. Латинское слово «монархия» означает «единоличное правление». До такой степени, что отрицают его триединную природу. И модализм, и монархианство неизбежно придерживаются доктрины патрипассианства, учения о том, что Бог Отец пострадал на кресте вместе с Сыном, или как Сын, и тесно связаны с савелианством. Монархианство приняло две основные формы – динамическое и модалистское. Динамическое монархианство началось с ошибочного взгляда на природу Иисуса, и именно с того, что Он не был Богом, но при крещении был уполномочен им творить чудеса. С другой стороны, модалистское христианство придерживается позиции, что Иисус был Богом, но только в том смысле, что Он был одним из Его проявлений. Согласно монархианству, логос, слово «Бога», не имеет отдельного личностного существования. Таким образом, библейские термины «Отец», «Сын» и «Дух» — это всего лишь различные имена одной личности. Модалистское монархианство учит, что единство Бога несовместимо с разграничением лиц Божества. Согласно модализму, Бог по-разному проявлял себя как Отец, прежде всего в Ветхом Завете, как Сын, в основном от зачатия Иисуса до Вознесения, и как Святой Дух после Вознесения. Модалистское монархианство уходит корнями в ложное учение Наэта из Смирны, второе столетие нашей эры. Ноэт называл себя Моисеем, а своего брата – Аароном, и учил, что если Иисус был Богом, то Он должен быть таким же, как Отец. Ипполит Римский выступил против этого в своем «Контра Ноэтрум». Ранняя форма модалистского монархианства также преподавалась священникам из Малой Азии по имени Проксей, который посетил Рим и Карфаген около 206 года. Тертуллиан опроверг его учение в «Adversus Proxean» около 213 года. Против модалистского монархианства выступали также и Ориген, Дионисий Александрийский, а также Никейский собор 325 года нашей эры. Форма монархианства все еще существует в движении пятидесятников-единственников. В теологии единства, которая является антитринитарной, то есть отрицает Троицу, нет различий между лицами Божества. Иисус есть Бог, но Он также Отец и Дух. Будучи незначительным отклонением от древнего модализма, пятидесятники-единственники учат, что Бог может проявлять себя в трех формах одновременно. Например, при крещении Иисуса, которое описано в Луки 3 главе. Однако Библия представляет Бога как единого Бога, но в то же время говорит о трех лицах – Отце, Сыне и Святом Духе. Человеческий разум не может представить себе, как эти две истины согласуются друг с другом. Когда мы пытаемся понять непостижимое, мы всегда в той или иной степени обречены на провал. Но Писание предельно ясно. Бог существует в трех вечных, равных лицах. Иисус молился своему Отцу, Луки 22 глава, а теперь Он сидит одесную Него на небесах, Евреям 1 глава 3 стих. Отец и Сын послали Духа к людям. Иоанна 14 и 15 главы. Модализм и более конкретное модалистское монархианство теологически опасны, поскольку они нападают на саму природу Господа и отрицают ее. А мы знаем, что любое учение, которое не признает Бога, существующего в трех отдельных лицах, не соответствует Библии.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровищ я так ценил, все те, что я сам приобрел. Пока драгоценно чудо-жемчужин я, наконец, не нашел. Ты

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровищ я так ценил.

Христос стал нашим оправданием и освящением. Христос не оправдывает ни одного человека, кого Он одновременно не освящает. Вестминстерский краткий катехизис.

0: Радио «Новая жизнь».
1: После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им:
2: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня».
1: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
3: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
1: Он же сказал им:
2: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
1: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
2: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение».
1: И, обратившись к ученикам, сказал:
2: «Все предано мне отцем моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть».
1: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
2: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
4: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Он же сказал ему:
2: «В законе что написано? Как читаешь?»
1: Он сказал в ответ:
4: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
1: Иисус сказал ему:
2: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить».
1: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
4: «А кто мой ближний?»
1: На это сказал Иисус:
2: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и

0: попавшимся разбойником.
1: Он сказал:
2: «Оказавший ему милость».
1: Тогда Иисус сказал ему:
0: «Иди и ты поступай так же».
1: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
3: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
1: Иисус же сказал ей в ответ:
0: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

о склонности к греху человеческой природы. Чтобы рассмотреть, как в широко раскрытом окне природу человека, достаточно быть родителем. К примеру, мне постоянно приходится напоминать своим маленьким детям, призывать их и упрашивать, чтобы они говорили «пожалуйста», «спасибо» и делились друг с другом. Но мне никогда не нужно упрашивать их говорить «моё», хватать чужие вещи и прятать друг от друга игрушки. Откуда же берется этот эгоизм? Тут на помощь приходит Библия. Она дает нужные слова и понятия, чтобы говорить о том, почему мы от рождения так эгоистичны. Вот, например, мы узнаем, что когда Бог создал Адама и Еву, Он создал их по своему образу. Это значит, помимо всего прочего, что они были отражением Его благости. Бог подтвердил, что они благи, когда посмотрел на свое творение, в том числе на Адама и Еву, и сказал, что это хорошо весьма. Итак, отношения Адама и Евы с Богом были совершенны. Они были способны любить Его и безукоризненно повиноваться Ему. Но затем, как мы узнаем из библейского повествования, сатана обманул их, сказав, что Бог не так уж благ, что ему нельзя доверять, что настоящая свобода вне Бога и Его заповедей. И когда Адам поверил и поддался этой лжи, как рассказывает нам апостол Павел в Римлянах 5 главе, грех вошел в мир подобно тому, как вирус проникает в тело, заражая с тех пор все человечество. Вот поэтому с моего младенчества, с младенчества моих детей и в будущем с младенчества их детей все мы говорим «моё». Но это не означает, что все люди начисто лишены добра. Мы созданы по образу Божьему, поэтому все же способны на добрые и прекрасные поступки. Однако грех разрушил нашу способность любить Бога и повиноваться Ему всем сердцем, всеми силами и всем разумом. Грех заразил нас, поэтому мы рождаемся во грехе, виновными, порочными и неспособными исполнять Божий закон. Поясню на примере. Представьте себе голодного льва. Перед ним поставили две тарелки с едой. В одной сырое красное мясо, в другой идеально сваренная фасоль. Лев может выбрать любую тарелку, но природа его такова, что он всегда выберет мясо. Понимаете? Когда Адам, как наш представитель, согрешил, наша природа подверглась рабству греха. Поэтому мы больше не желаем Бога и не стремимся к Нему. Но когда пришел Христос, Он стал вторым Адамом. И там, где первый Адам оступился, второй преуспел. Где первый Адам непослушанием и себялюбием принес смерть, там второй Адам, Иисус Христос, послушанием и крестной жертвой, принес жизнь».

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 2. Бог, Святая Троица. Есть только один живой и истинный Бог, бесконечный в бытии и совершенстве, чистейший Дух, невидимый, бестелесный, нераздельный, неподверженный страстям, неизменный, беспредельный, вечный, непостижимый, всемогущий, высшей степени мудрый, святой, свободный и абсолютный, соделывающий все по изволению своей неизменной и наиболее праведной воли для его собственной славы, высшей степени любящий, благой, милосердный, долготерпеливый, обильный в добре и истине, прощающий беззаконие, преступление и грех, вознаграждающий тех, кто усердно ищет его, вместе с тем наиболее справедливый и грозный в своих суждениях, ненавидящий грех, и ни один виновный не избегнет его наказаний. Бог имеет всю жизнь, славу, благость и блаженство. В себе и из себя. Только Бог полностью достаточен в себе и для себя. И не нуждается в чем-либо от творений, которые Он создал. Не имеет надобности в получении славы от них, ибо Его лишь собственная слава является в них. Он есть единственный источник всего сущего, все через Него, им и к Нему. Он имеет в высшей степени суверенную власть над всеми творениями, чтобы поступать с ними так, как Ему угодно. Перед Его очами все открыто и явлено. Его знание безгранично, безошибочно, не зависит от творений, потому что для Него нет чего-либо неожиданного или неопределенного. Он в высшей степени свят во всех своих помыслах, во всех деяниях, во всех повелениях. Всякое поклонение, служение и послушание ангелов, людей и иных творений должно быть лишь Богу, что и угодно Ему требовать от них.

0: Слово «Пуритан».
1: О Сын Божий и Сын Человеческий, Ты вочеловечился, пострадал, воскрес, взошел на небеса. Отшествие Твое было не знаком разлуки, но залогом возвращения. Твое слово, Твои обетования и Твои таинства возвещают смерть Твою, доколе Ты придешь вновь. Этот день не страшит меня, ибо Твоя смерть искупила меня. Твой дух наполняет меня. Твоя любовь животворит меня. Твое слово управляет мною. Я доверился Тебе, и Ты не обманул. Я ожидал Тебя не напрасно. Ты придешь, дабы восставить тело мое из праха и воссоединить его с душою моей. В дивном свершении бесконечной любви и силы, могущественней той, что полагает предел водам океанов, движет приливами и отливами, удерживая звезды на путях их и дает жизнь всем творениям. Тленное облечется в нетление, смертное преобразится в бессмертное, душевное тело в тело духовное, тело уничиженное в славное, немощное в тело сильное. Я торжествую ныне в Твоих обетованиях, как буду торжествовать в их исполнении. Ибо глава не может жить, если члены тела мертвы. За гробом воскресение, тысячелетнее царство, новое небо и новая земля, святой Иерусалим от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И мы вечно со Христом в блаженстве будем. О Боже, храни меня в этой вере и дай мне непрестанно ожидать возвращения драгоценного Господа Иисуса Христа. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина, и сегодняшний наш эфир называется «Мы умерли для греха». Мы с вами продолжаем размышления о благодати, о том, как она относится к нашей жизни. В прошлый раз мы обсуждали с вами о Евангелии, о том, что нужно проповедовать его для себя ежедневно. И что вообще такое Евангелие? Сегодня же мы поговорим о том, что означает умереть для греха. И начать я хотела бы с послания к римлянам, 6 глава, 1 и 2 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Итак, друзья, ранее мы с вами увидели, что Евангелие – это благая весть о том, что Христос умер вместо нас, чтобы понести наказание за наши грехи. В результате этого мы были объявлены на небесном суде невиновными. Более того, мы были объявлены праведными в Божьих глазах, потому что всем, поверившим в Иисуса Христа, вменяется Его совершенная праведность. Но и это еще не все хорошие новости. Смерть Христа не только гарантированно избавила нас от наказания за грех, но еще и освободила от господства греха в нашей жизни. Я понимаю, что тому, кто сражается с одной или, может, даже несколькими греховными привычками, это утверждение может показаться невероятным. Но это действительно так. И сегодня мы с вами рассмотрим, почему. То есть, каким образом Бог избавил нас от господства греха. И как мы можем применять эту истину в своей повседневной жизни. Точно так же, как отрывок из послания к римлянам, 3 глава, с 19 по 26 стихи, тот, который мы рассматривали с вами ранее, считается классическим фрагментом Писания, говорящим о спасении от наказания за грех. Послание к римлянам, 6 глава, с 1 по 14 стихи – это основной библейский отрывок, посвященный свободе от господства греха. И сегодня это будет наш основной текст, который мы возьмем и будем рассматривать. В этой части Писания мы узнаем о том, что Бог сделал для нас через Христа, для того, чтобы мы могли справиться с грехом, даже систематическим грехом в нашей жизни. Я предлагаю прочитать сейчас вместе. Давайте откроем послание к римлянам, 6 глава. Мы начнем с 1 стиха и до 14. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий человек наш распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И тогда не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Здесь, в 6 главе послания к римлянам, мы видим, что Евангелие – это далеко не просто страховой полис от вечного наказания в аду. Мы узнаем, что через смерть Христа на кресте мы получаем способность жить так, чтобы угождать Богу и самим испытывать при этом удовлетворение и радость. Впрочем, хочу сразу вас предупредить. изучая, каким образом Бог избавил нас от господства греха, мы столкнемся с одним из наиболее трудных для понимания моментов учения апостола Павла. Однако не относитесь к этому фрагменту Писания просто как к доктрине или голой теории или интеллектуальному упражнению. В этом отрывке мы можем почерпнуть некоторые весьма практические аспекты, которые крайне важны для стремления к святости. Учитывая все, что я сказала, присоединяйтесь к нашему эфиру сегодня настроенными на размышления. Постарайтесь внимательно следить за ходом мысли, участвуя вместе со мной

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: В качестве эпиграфа нашего эфира мы выбрали фрагмент послания к римлянам, 6 глава, первые два стиха, представляющий собой введение к теме освящения. В Римлянам 5:20 Павел заявил: «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Он сделал столь грандиозное утверждение о Божьей благодати в преддверии возражения, высказанного в Римлянам 6:1. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Такой вопрос могут задавать две категории людей. Первая из них – это те, кто считает Божью благодать и абсолютное прощение наших грехов открытой дверью к безответственности и греховному поведению, основываясь на рассуждениях вроде «Если Бог любит меня безусловно, независимо от моего поведения, то я волен жить так, как мне нравится». Вторая категория – это христиане, обеспокоенные тем, что сильный акцент на Божьей благодати действительно подтолкнет людей к безответственной жизни. Похоже, каждый раз, когда Евангелие проповедуется во всей его полноте, неизбежно кто-то начинает возражать, что подобное послание о свободе и полном прощении через Христа приведет к легкомысленному отношению христиан к греху. Павел, разбираясь с этим вопросом, отвечает на подобное возражение. Впрочем, в результате он переходит к еще более позитивному учению о свободе верующего от господства греха. Причина, по которой Павел мог сделать это с такой легкостью, заключается в том, что как ответ на возражения скептиков, так и наша свобода от господства греха переплетены в одной великой новозаветней истине – единстве верующего со Христом. Мы исследуем эту концепцию чуть позже, а пока давайте рассмотрим ответ Павла на вопрос о верующих, которые продолжают грешить. Для начала обратим внимание на контекст этого вопроса. Более широкий контекст – это описание Павлом Евангелия, которое начинается еще в Римлянам 3:21 и венчается выдающимся утверждением в стихе 5:20. «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Как мы уже отметили ранее, это утверждение, на первый взгляд, кажется неосмотрительным. Оно сразу же вызывает вот эту тревожную мысль: оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Более непосредственный контекст – это объяснение Павлом представительской роли Адама и Христа и последствия их поступков для людей, которые они представляют. И вот этот контекст я предлагаю нам рассмотреть немного детальнее. Откройте, пожалуйста, 5 главу послания к римлянам. Мы прочитаем с 12 стиха по 21. 5 глава римлянам, 12:21. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд для одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Правильное понимание ответа Павла в 6 главе послания к римлянам должно базироваться на этих прочитанными нами стихах, поэтому позже мы к ним еще вернемся. А пока давайте рассмотрим, как Павел разобрался с возражением, что преизобильная благодать при наличии греха легко может привести к еще большему греху. Прежде всего отметим, что Павел не пошел на попятную. Он не сказал: «О, вы неправильно меня поняли. Я не имел в виду, что Божья благодать настолько абсолютна». Нет. Кроме того, изучая его ответ, мы увидим, что Павел не сказал и чего-то вроде: «Как вы вообще могли о таком подумать и поступить подобным образом? Это было бы верхом неблагодарности к Богу за его благодать». А что же ответил Павел? Павел ответил: «Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Он не ответил на возражение: «Как вы вообще могли подумать о таком?» Вместо этого Павел указал на невозможность ничего подобного ввиду самой природы данной ситуации –

0: Радио «Новая жизнь».
1: Какова же природа этой ситуации, из-за которой продолжать греховную жизнь становится невозможно? Ответ – мы умерли для греха. Это утверждение Павла непростое для понимания, и зачастую его неверно интерпретируют. Тем не менее, если мы хотим правильно понять его ответ на возражение, что проповедь о благодати может легко привести к распространению греховного поведения, то мы должны выяснить смысл сказанного Павлом. Первое, что следует отметить в отношении выражения «мы умерли для греха», это тот факт, что данная смерть уже состоялась в прошлом. Посмотрите, здесь использовано прошлое время, прошедшее. «Мы умерли для греха». Это не что-то такое, что нам еще предстоит сделать, а нечто, что мы уже совершили. Каждый человек на этой земле, являющийся истинным верующим, умер для греха. Мы не должны снова и снова умирать для греха. Когда мы выбрали Иисуса и выбрали жить в Его благодати, это уже совершилось. И, пожалуй, больше умереть для греха, чем сейчас, просто невозможно. В будущем, если Господь позволит, мы с вами еще поговорим об умерщвлении греха, но это действие совершенно отличается от смерти для греха, о которой говорит Павел. И второе, что можно отметить о том факте, что все верующие умерли для греха, что эта смерть состоялась, даже если верующий о ней не знает. От того, что мы знаем о подобных фактах и понимаем их суть, они не становятся более истинными. Однако это определяет нашу реакцию на них и то, как мы их применяем. Что действительно важно, так это понимание, в каком смысле мы умерли для греха. Поскольку, как мы видим в 11 стихе, Павел хотел, чтобы мы применяли эту истину к своей жизни. Но повторюсь еще раз. Наша смерть для греха – это объективный факт, истинность которого не зависит от того, знаем мы о нем или понимаем ли мы его суть. Как наличие солнца не зависит от того, видим мы его или нет, оно в любом случае есть. И ночью, и днем оно существует. Точно так же и смерть для греха. Знаем мы о нем или нет – это факт. Третье, что можно отметить, это то, что мы умерли для греха благодаря нашему единству со Христом. Обратите внимание, как Павел повторяет раз за разом эту мысль в 6 главе послания к римлянам. Вы можете даже открыть, чтобы проследить вместе со мной. Он говорит, мы крестились в его смерть. Это 3 стих. Мы были погребены с ним. В 4 стихе. Мы соединены с ним в его смерти. 5. Наш ветхий человек распят с ним. 6 стих. И мы умерли со Христом. 8. Примечательно, что в 10 стихе Павел сказал, что Христос умер для греха, а в 8, что мы умерли со Христом. Вот почему во 2 стихе, в начале главы, Павел мог сказать, что мы умерли для греха. Когда Христос умер для греха, мы тоже умерли для греха. Но мы все еще не ответили на вопрос, что значит умереть для греха. Для того, чтобы найти на него ответ, мы прежде должны рассмотреть смысл выражения «единство со Христом». И в ходе исследования данного термина мы обнаружим, что единство с Христом подразумевает гораздо больше, чем просто вот эта смерть для греха. Однако эта смерть является одним из наиболее фундаментальных следствий. Итак, новозаветная концепция единства верующего со Христом – это одна из самых важных истин в Писании. Шотландский богослов Синклер Фергюсон назвал ее центральной доктриной христианской жизни и истиной, к которой постоянно возвращается Новый Завет. Как мы говорили с вами в прошлом эфире, это основа нашего оправдания. И как мы с вами будем говорить немножко позже – также и основа нашего освящения. Концепция единства верующего со Христом особенно существенна в учении Павла. Обычно он говорит об этом единстве конспективно, то есть выражение «во Христе», «в Нем» и «в Господе». Он использует именно такие слова, и британский писатель Джон Стотт отмечает, что эти три выражения встречаются в его посланиях не менее 164 раз. Удивительно, как он подчеркивает то, что мы объединены вместе с Господом. Напомню, что наша задача – ответить на обеспокоенность тех, кто считает, что слишком сильный акцент на Божьей благодати может привести к безответственному, греховному поведению. То, с чего мы начинали наш эфир. Так вот, Павел в 6 главе послания к римлянам отвергает подобные претензии именно на основании доктрины единства верующего со Христом. Исторически сложилось так, что комментаторы и толкователи Библии характеризуют единство верующего с Иисусом Христом двумя аспектами, дающими два разных результата. Первый из них называют представительским, или по определению некоторых богословов – федеральным единством, а второй – жизненным или духовным единством. И сегодня как раз-таки в этих вопросах мы с вами разберемся.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: Друзья, сейчас мы с вами попытаемся разобраться в этих двух аспектах единства. Классический фрагмент Писания, говорящий о представительском единстве Христа и его народа, это послание к римлянам, 5 глава, с 12 по 21 стих, который ранее сегодня мы с вами уже прочитали. Хотя проследить за ходом мысли Павла не так просто, сказанное им здесь можно суммировать стихом из первого послания к Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут». Впрочем, даже этот стих можно понять неверно, если не увидеть, что два использованных в нем слова «все» по сути неравнозначны по своему смыслу. Многие толкователи Библии сходятся во мнении, что первое из этих двух слов «все» относится к тем, кто в Адаме, а второе – к тем, кто во Христе, и в обоих случаях на основании представительского или федерального единства. Давайте с вами рассмотрим это детальнее. Каждое человеческое существо, кроме Иисуса Христа, было рождено в природе Адама, в греховной природе. И каждый человек, уверовавший в Иисуса Христа как в своего Спасителя, рожден в природе Христа. Обратите внимание, что вот здесь слово «все», используемое по отношению к Адаму, подразумевает по сути все человечество, кроме Христа, конечно. А слово «все», которое относится ко Христу, означает «всех уверовавших». Мы видим, что количество людей здесь не одинаковое. Они не равнозначны между собой. Это объясняется тем, что во Христе находятся только уверовавшие в Него, что однозначно, к сожалению, не составляет 100% от всего населения Земли, от всего человечества. Итак, в Римлянам 5 глава, с 12 по 21 стих, Павел прежде всего учит, что все человеческие существа, кроме Иисуса, согрешили в Адаме, как в своем федеральном представителе. И в результате нас всех постигает смерть, которая является следствием греха. Ввиду представительской роли Адама, его грех был таким же действенным, как и наш, и как будто он был совершен каждым из нас. Только таким образом все мы можем быть вовлечены в его последствия. Эту концепцию называют федеральным первенством Адама. Федеральное первенство или представительскую роль можно проиллюстрировать на примере доверенности. Представьте, один человек хотел изменить условия займа по закладной на свой дом, чтобы платить более низкие проценты по суде. Но выяснив дату заключения нового договора, он вдруг осознал, что в это время он будет со своей женой находиться за границей. И тогда он попросил своего друга, не мог бы он представлять его интересы при подписании бумаг. Друг согласился, и тогда муж со своей женой оформили доверенность, которая уполномочивала действовать их друга от их имени, от их лица. И вот в установленный день друг отправился в банк и, как законный представитель семейной пары, подписал за них все необходимые бумаги. Хотя документы подписал друг, с юридической точки зрения их подписали муж с женой. Когда он поставил свою подпись под векселем, предписывающим выплачивать ежемесячно определенную сумму, закон возложил это долговое обязательство на них. Поскольку он был их представителем, его подпись была равнозначна их подписям. И подобным образом Адам был нашим законным представителем в Эдемском саду. И когда он согрешил, его проступок был возложен на нас, как будто это мы согрешили. Мы можем возразить, что мы не назначали Адама своим представителем в Эдеме. Однако подобное возражение бесперспективно, поскольку ими мы, по сути, предъявляем претензии Богу. Нам достаточно знать, что Адама назначил Бог, всемогущий Творец Вселенной, которым мы живем, движемся и существуем. Впрочем, воистину добрая весть и основная мысль, которую Павел растолковывает нам, заключается в следующем. Как Адам был нашим федеральным представителем в своем грехе, так и Иисус Христос стал нашим федеральным представителем в своей безгрешной жизни и искупительной смерти. Таким образом, точно так же, как грех Адама принес всей его расе, а по сути всему человечеству, он принес наказание за грех, осуждение и смерть, то праведный поступок Господа принес всей его расе, то есть всем верующим в Него, всем людям, которые приняли Его своим сердцем, оправдание и жизнь. И мы это видим в 18 и 19 стихах 6 главы, точнее 5 главы послания к римлянам.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Благодаря вот этому представительскому единству Христа с Его народом, на Него была возложена вся наша ответственность перед Богом, а мы приобрели полноту Его заслуг. Будучи нашим представителем, Иисус взял на Себя все невыполненные Адамом обязательства и выполнил их от нашего имени. Следовательно, точно так же, как грех Адама был во всей полноте приписан нам, как будто это мы совершили его, безупречное послушание Христа Божьему закону и Его смерть как наказание за нарушение закона во всей полноте стали нашим послушанием и нашей смертью. Как будто это мы были безупречно послушны Божьему закону и умерли на кресте. Как точно отметил Джон Смитон, у нас всех один общий представитель. Нас объединяет совершенное Божьим Сыном. Мы соединены с Ним настолько нераздельно, что можно сказать, искупление совершили мы сами. Мы настолько находимся в единстве со Христом, что все то, что сделал Он, по сути, получается, сделали мы. Итак, по словам того же доктора Смитона, мы можем сказать, что Христос умер за нас и в равной степени, что мы умерли в Нем. Мы можем одновременно утверждать, что Он был распят за нас и что мы были распяты вместе с Ним. И последнее утверждение фактически повторяет сказанное Павлом «Я сораспялся к Христу» Галатам 2:19. Возможно, кому-то из вас обсуждение федерального представительства Христа по отношению к Его народу кажется излишним углублением в богословие, излишним сложным. Но на самом деле, в действительности, это одно из наиболее захватывающих учений всего Писания. Наше повседневное положение перед Богом, как и наша участь в вечности, базируется абсолютно не на наших, а на Господних достижениях. И единственный довод в пользу такого заявления – это истина, которая гласит, что Иисус действовал как наш законный представитель. Таким образом, когда наша совесть осуждает нас за наши грехи или за нашу неспособность исполнять дисциплины христианской жизни, мы должны обратиться к тому факту, что Иисус – это наш законный представитель, и в этой роли Он в совершенстве исполнил волю Своего Отца. Он мог по праву сказать: «Я всегда делаю то, что Ему угодно». А когда Иисус угождал Отцу, вместе с Ним угождали Отцу и мы. Вся наша уверенность в принятии Богом основана исключительно на том факте, что Иисус стал нашим законным представителем в Своей безгрешной жизни и покорной смерти. Глубоко размышляя об этой истине и ее значении для наших взаимоотношений со Святым Богом, мы приходим в восторг. И Павел, говоря о некоторых важных истинах, иногда начинал спонтанно славословить и восхвалять Бога. Из его сердца текли слова, подобные следующим, например, Римлянам 11:33. «О, бездна богатства и премудрости и видения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Или же 1 Тимофею 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь».

все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истинный держаться. Довольно.

0: новая жизнь.
1: И станет сложное простым.
2: Все, что мы ранее сказали о нашем единстве с Христом в Его смерти, может показаться отступлением от темы. Однако это необходимо для того, чтобы в конце концов понять, что именно имел в виду Павел, сказав «мы умерли для греха». Для ответа на этот вопрос нам необходимо вернуться к его утверждению в Римлянам 5:21. «Грех царствовал к смерти». Павел персонифицировал смерть и рассматривал его как власть над нами в царстве смерти. Но почему же грех царствовал? Потому что мы были виновны в Адаме. Право привести в исполнение наказания за эту вину было предоставлено греху как законной власти, в результате чего мы оказались под его господством. Власть греха в совершении наказания и его разлагающее господство в нашей жизни неразделимы и равносильны. Давид сказал об этом правомерном царствовании и закономерном господстве греха в нашей жизни так. «Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя». Это 50-й Псалом, 7 стих. Давид мог сказать, что был грешен в момент своего рождения, еще до того, как он фактически совершил какой-либо грех, только потому, что он осознавал, что рожден с виной Адама, и, как следствие, подвержен в своей жизни господству греха. Таким образом, смерть для греха означает прежде всего конец его законной власти вершить наказание, а затем, как и неизбежный результат, его правление над нами. Речь идет об абсолютной порочности тех, кто вне Христа. Мы тут не имеем в виду, что человек настолько грешен, насколько сильно он способен согрешить, но что грех в целом испортил все человеческое естество. Люди могут грешить в разной степени, но то, что они грешны, это однозначно. И виновность, влекущая за собой наказание, является источником и неизменным основанием этой порочности. Следовательно, избавление от виновности и положенного за нее наказания дает избавление и от господства греха. В Божьем плане спасения эти два вида избавления неразрывно связаны с друг другом. Не существует такого понятия, как спасение от наказания за грех, без сопутствующего избавления от господства греха. Это, конечно же, не означает, что мы больше не грешим. Просто грех больше не царствует в нашей жизни. Каким же образом мы умерли для греха? Как мы с вами уже отметили ранее, через наше единство с Христом. В послании к Римлянам 6:10 Павел сказал, что Христос умер для греха. А в 8 стихе той же главы, что мы умерли со Христом. Утверждение о том, что Христос умер для греха, обескураживает, но по своему смыслу оно просто восхитительно. Христос не умирал для господства греха, потому что он никогда под ним не был. И тем не менее, став ради нас жертвой за грех, то есть взяв на себя ответственность за наш грех, он действительно подчинился законной власти греха и стал объектом наказания. И когда Иисус умер, Он умер для законной власти греха. И благодаря нашему вот этому представительному единству с Ним, в Его смерти мы тоже умерли для этой власти. Поскольку законная власть греха неотделима от Его практического господства в нашей жизни, мы умерли не только для Нее, но и для разлагающего господства греха над нами. Друзья, аллилуйя! Как чудесен наш Спаситель, освободивший нас не только от наказания за грех, но и от самого господства греха во всей нашей жизни. И тем не менее возникает вопрос. Если мы умерли для господства греха, то почему мы по-прежнему сражаемся с грехом в повседневной жизни? Почему все еще мы грешим?

мой стих. Плотские помышления, то есть помышления, находящиеся под господством греха, суть – вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Однако верующий, умерший для власти и господства греха, находит радость в Божьем законе. Верующий одобряет этот закон, считая его святым, праведным и добрым, даже сталкиваясь с трудностями в подчинении ему.

0: Радио.
1: Новая жизнь.
0: Праведный верою жив будет.
2: Мы должны различать греховные поступки, присущие всем верующим, и господство греха, присущее всем неверующим. Как отметил Синклер Фергюсон, грех – это не столько действие человеческой воли, сколько неволя, в которой человек мучается. Он – чуждая сила, сжимающая в своих тисках человеческую душу. Джон Оуэн, учение которого подытоживает Фергюсон, считает аксиомой, что в этой жизни никогда не будет устранено присутствие греха, не изменено его влияние. Его цель всегда неизменна. Однако его господство в жизни христианина, безусловно, уничтожено. Таким образом, верующий не может продолжать грешить. Мы больше не живем в сфере греха, под его властью и практическим господством. Говоря словами Павла, мы умерли для греха. Конечно, мы согрешаем, и даже самые лучшие наши поступки запятнаны грехом, как мы говорили с вами в прошлый раз. Однако наше отношение к нему совершенно отличается от отношения неверующих. Мы поддаемся искушениям, исходящим от наших собственных похотей. Давайте посмотрим, об этом сказано в послании Иакова 1.14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Или же эти искушения от мира или от дьявола. Ефесянам 2 глава 1, 3 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Однако это совсем не то же самое, что постоянное предрасположение. Более того, перефразировав слова Фергюсона, мы можем сказать, что грех для нас – это угнетающее бремя, а не возбуждающее удовольствие. Ныне покойный шотландский богослов Джон Мюррей, рассматривая Римлянам 6:2, сказал: «Апостол ведет речь о решительном, бесповоротном разрыве отношений с грехом, что и является отличительной чертой верующего». Таким образом, верующий не может жить во грехе. Если кто-то живет во грехе, то он неверующий. Если мы рассматриваем грех как царство или сферу, то верующий больше не живет в этом царстве и не пребывает в этой сфере. Глядя на современное христианство, становится заметно, что большинство верующих на самом деле мало понимает, что такое решительный, бесповоротный разрыв отношений с грехом, как это сформулировал Мюррей. Однако именно это бесповоротное избавление от господства греха через единство с Христом в его смерти гарантирует, что истинный верующий не будет снисходителен к греху. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Если кто-то действительно мыслит подобным образом, то это с большой вероятностью указывает на то, что такой человек не является истинным христианином, сколько бы он ни заявлял, что верит в Христа для спасения.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Еще одна причина, по которой Павел уверен в том, что проповедь Евангелия благодати не приведет к безответственной жизни, это то, что мы не только мертвы для греха, но и живы для Бога во Христе Иисусе. Давайте мы вернемся в 6 главу послания к римлянам. Мы прочитаем с вами 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Мы не только избавлены из-под власти тьмы, но и введены в царство возлюбленного Божьего Сына. Мы читаем Колоссянам 1:13. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Теперь не только грех не царствует над нами к смерти, но и царствует благодать через праведность. Римлянам 5 глава 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Но что значит быть живым для Бога? Ранее в нашем эфире я уже упомянула о двух различных аспектах нашего единства со Христом. Мы уже рассмотрели с вами федеральное, его можно назвать юридическое или представительное единство, и жизненное или духовное единство. Сейчас мы как раз-таки будем рассматривать именно вот это жизненное единство. Давайте на всякий случай еще раз повторюсь, что юридическое единство с Христом в Его смерти, освободившее нас от законной власти и как следствие расливающего господства греха, заключается в том, что Христос был нашим представителем. Но теперь же, когда речь зашла о смысле фразы «быть живым для Бога», мы входим в сферу жизненного или духовного единства. И здесь речь идет об органическом единстве верующего с Иисусом Христом на уровне духа. С помощью слова «органическое» я указываю на живое единство. И наилучшую иллюстрацию такого единства нам дал сам Иисус в образе виноградной лозы и ветвей. Читаем Иоанна, 15 глава, с 1 по 5 стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, и чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Совершенно бесспорно, что растущая на лозе ветви – это пример органического, вот такого живого единства, в отличие от прикрепления к лозе любым, каким-либо безжизненным механическим способом. Мы с вами ранее уже говорили об этом, что как сломанную ветку к лозе не прикрути, не прикрепи, приклей, скотчем закрепи, она не будет жить, она постепенно засохнет. Но живое, вот это присутствие Христа, живое прикрепление к Нему дает нам эту жизнь. И подобным же образом верующие соединены с Христом так, что, говоря словами апостола Павла, мы соделались причастниками божеского естества. Это 2 Петра 1:4. Другими словами, точно так же, как ветви имеют общую жизнь с лозой, так и мы разделяем общую жизнь с самим Христом. И вот почему для Павла было так важно быть во Христе. И он так много об этом говорил. Для него это было не просто богословской концепцией, а самой сутью его христианской жизни. Речь идет о чем-то гораздо большем, чем обычные близкие отношения, ну, допустим, дружба. Речь идет о самой жизни. Павел жил как ветвь, причастная к жизни лозы. Он каждый день был человеком во Христе. И кроме того, не только мы во Христе, но и Он в нас, как здесь говорится. И говорится еще в многих местах в посланиях. Христос входит в нашу человеческую природу посредством пребывающего в нас Его Святого Духа, который обновляет и преображает нас, делая все более подобными Ему. Это освящающее присутствие Христа внутри нас – это еще одна гарантия того, что мы не сможем продолжать жить греховной жизнью или быть снисходительными к греху. Нашу зависимость от Христа мы исследуем далее, в будущем, но сейчас давайте отметим, что она отличается от зависимости ребенка от его отца. Ребенок не находится внутри отца. Он все еще в каком-то понимании этого слова может быть независимым от него, он как бы отдельный. А наша зависимость от Христа подобна тому, как ветви зависят от лозы в жизни и получении питания. Наше единство с Христом не только живое, оно еще и духовное, в противоположность физическому. Друзья, мы с вами должны помнить, что духовное измерение такое же реальное, как и физическое. Тот факт, что оно невидимо, не делает его менее реальным. Мы действительно причастники самой жизни Христа, и Он действительно обитает в нас своим Духом. Следует также отметить, что жизненное единство обеспечивается как раз-таки юридическим, рассмотренным ранее с нами в этом эфире. Жизненное единство обеспечивается тем, что Христос был нашим представителем. Умерев для греха и удовлетворив Божье правосудие, Христос открыл путь для правления в нашей жизни благодати.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Павел начинает шестую главу послания к римлянам с громогласного опровержения той точки зрения, что Евангелие способствует безответственному, греховному поведению. Но он не просто опроверг ее, а показал, что Евангелие по самой своей природе гарантирует, что подобного не может произойти. Говоря об этом вопросе, Павел очень естественно перешел от оправдания к освящению, то есть к стремлению к святости. Практические аспекты освящения мы с вами еще в будущем рассмотрим, но сейчас давайте обратим наше внимание на Божью благодать в освящении. Все христиане верят, что мы спасены по благодати. И это Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Однако сегодня мы с вами увидели, что спасение включает в себя избавление от наказания за грех и свободу от господства греха. Наше юридическое единство с Христом в Его смерти и воскресении обеспечивает наше жизненное единство с Ним, посредством которого мы становимся причастны к Его божественной природе. И именно благодаря такому жизненному единству мы обретаем силу жить по-христиански. Обратите внимание, что все это от Бога. Избавление как от наказания, так и от господства греха дается нам по Его благодати. Мы не можем это заслужить. Если бы Бог по Своей благодати вначале не избавил нас от господства греха и не привел нас в единство с Его воскресшим Сыном, то мы в стремлении к святости не смогли бы сделать и шага. Спасение по благодати и освящение тоже по благодати. Мы не можем достичь его своими усилиями. Павел иногда использовал одно и то же выражение как констатация факта и как повеление в разных местах. Например, в послании к Галатам 3:27 он сказал: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Здесь констатация факта, просто утверждение. Однако в послании к Римлянам 13:14 он увещевает нас: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». И здесь мы видим повеление. Подобным образом Павел неоднократно говорит о нас, как о тех, кто находится во Христе Иисусе. И мы говорили с вами сегодня, что действительно есть много таких примеров в Новом Завете. И все подобные упоминания – это констатация факта. И тем не менее, в послании к Колоссянам 2:6 он увещевает нас: «Ходите в нем». И здесь уже мы видим повеление. Еще одна иллюстрация – это послание к Римлянам, 6 глава, с 11 по 13 стихи. Давайте вновь вернемся к нему и вместе прочитаем. С 11 стиха: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудие праведности». Павел только что подробно объяснил, что верующие умерли для власти греха. Однако в 12 стихе он увещевает нас не позволять греху царствовать в нашем смертном теле. Но почему, если мы умерли для власти греха, нас необходимо увещевать не позволять греху царствовать в нашем теле? Мы же уже мертвы для него. По существу, в этом, как и в других перечисленных выше случаях, Павел говорит: ощутите в своей жизни реальность Евангелия. Извлеките выгоду из всего, что вам дано по Божьей благодати во Христе. Воспользуйтесь этим. Превосходную иллюстрацию взаимосвязи между повелением и констатацией факта дал в одной из своих книг Джон Мюррей. Сказать неосвобожденному рабу «не веди себя как раб» – это значит поиздеваться над его рабским положением. Но если то же самое сказать рабу, который был освобожден, то это будет логичным призывом воспользоваться привилегиями и правами его свободы. Давайте мы с вами обратимся к 11 стиху, который гласит: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Фактически этот стих содержит повеление, однако он призывает не действовать, а верить во что-то. Мы должны полагаться на факт или верить в то, что мы действительно умерли для вины и вытекающего из нее господства греха. На примере иллюстрации с рабом это значит, что мы должны верить в то, что мы действительно свободны. Мы должны верить не только в то, что мы умерли для греха, но и в то, что мы живы для Бога, воссоединены с воскресшим Христом и причастны к Его божественной природе. Только вера в эту истину даст нам смелость не позволять греху царствовать в нашем смертном теле, и только полагаясь на нее, мы ощутим силу Его Духа, который, обитая внутри нас, дает способность противостоять побуждениям греха, чтобы он не мог царствовать в нас.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Чтобы нам лучше понять, как нам жить во Христе и как нам меняться, оставляя прежнюю жизнь и начиная новую, давайте мы представим себе такую ситуацию. Есть две страны. Одна с тоталитарным режимом, а вторая – демократическая свободная страна. И вот один военный летчик перелетел из тоталитарной страны на территорию демократической. После, конечно же, допроса он попросил политического убежища, и ему дали новое удостоверение личности. И так этот летчик стал полноправным жителем новой свободной страны, а со временем получил и гражданство. Случай с этим пилотом в некоторой степени поясняет, что произошло с нами, когда мы умерли для греха и ожили для Бога. Этот пилот сменил царство, получил новое удостоверение личности и новый статус. Из гражданина деспотичной страны он стал свободным человеком. Он больше не находился под правлением этого тоталитарного режима. И теперь он был волен пользоваться всеми преимуществами и возможностями, предоставляемыми жизнью в свободной и процветающей стране. Тем не менее, как личность, этот летчик не изменился. У него остались те же черты характера, привычки и присущие его культуре стереотипы. Все то же самое, что и было перед вылетом из аэропорта той страны, в которой он был. Однако его паспорт и статус теперь были другими. Обладая новым удостоверением личности и статусом гражданина свободной страны, он получил возможность возрастать в своей свободе и избавляться от рабского мышления и стереотипов поведения, обретенных под гнетом деспотичного режима. Более того, после выдачи вида на жительство, правительство новой страны предоставило ему все ресурсы, необходимые для успешного перехода к статусу гражданина этой страны. По сути, летчик умер для своего старого статуса гражданина, вот этого такого режима тоталитарного, и ожил в новом статусе гражданина свободной страны. И теперь он получил в свое распоряжение все ресурсы, предоставляемые правительством, приняв по факту то, что ему приписывал новый статус. Однако без изменения статуса ничего этого не произошло бы. Друзья, точно так же, умерев для греха, мы, верующие, умерли для статуса, в рамках которого находились в рабстве его тиранического режима. И в тот же самый момент нам было даровано гражданство Божьего Царства. А благодаря нашему жизненному единству с Иисусом Христом мы получили все ресурсы, необходимые для фактического обретения того, что нам открыл новый статус. Нам было дано все необходимое, чтобы согласовать повеление «Да не царствует грех в смертном вашем теле» с констатацией факта «Мы умерли для греха». Теперь повеление и вот это вот утверждение, они согласованы. Однако без смены статуса этого не произошло бы, и именно через наше юридическое единство с Христом в Его смерти и воскресении наш статус был навечно изменен. Мы должны полагаться на это и верить в это. Мы должны верой в Божье Слово крепко держаться за тот факт, что мы умерли для власти греха и теперь живы для Бога, находясь под правлением благодати. До тех пор, пока мы этого не сделаем, наше стремление к святости будет опираться лишь на силу нашей собственной воли, а не на Божью благодать. И как мы с вами уже не единожды говорили, мы ничего не добьемся, если будем полагаться на наши собственные силы. И таким образом повеление стремиться к святости, а именно не позволять греху царствовать в нашем смертном теле, основано на факте благодати. Другими словами, благодаря нашему единству с Христом в Его смерти для греха и жизни для Бога, Бог дал нам все ресурсы, необходимые для стремления к святости. мы с вами можем с уверенностью сказать, что истина, записанная в Римлянам 5:20, «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать», ни в коей мере не дает повода к тому, чтобы больше грешить. В действительности она единственный, данный Богом способ справиться с грехом и достичь какого-либо успеха в стремлении к святости. Друзья, напоследок, в окончании нашего эфира, я хочу еще и еще раз подчеркнуть, что мы умерли для греха. Он больше на нас не влияет, не действует, не имеет своей власти. Однако то, что мы умерли для греха, означает, что мы теперь должны жить для Господа, для нашего Христа. Давайте мы будем следовать тому, что сказал Господь. Давайте мы будем себя наставлять в этой истине. Как мы уже сказали, то, что мы живем новую жизнь, то, что мы умерли для греха, это неизменный факт. Но важно, что мы делаем, зная об этом. Что мы выбираем, какую жизнь мы живем, зная, что мы уже новые люди, что мы уже не под господством этого греха. Друзья, пусть Господь вас укрепит в вашем пути, в вашем желании стремиться к святости, в вашем желании стремиться ближе к Господу. Помните, что все, что мы имеем, и освящение, и спасение, и всю нашу жизнь мы имеем по Его благодати. Друзья, помните, что не будучи прикрепленными ко Христу, мы не будем иметь вот этих жизненных сил, необходимых для того, чтобы двигаться. Я желаю каждому из вас мудрости в вашей жизни, Божьего водительства, Божьего направления, чтобы Он поддерживал и благословлял вас. А я с вами прощаюсь, друзья. С Богом!
0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
2: Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что – и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силою она слаба, но мудростью почтена. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь, и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения. Не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров».

в тиши ночной.

0: В 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 17. Стойкость святых. Те, кого Бог принял в Сыне Своем возлюбленным, действительно призвал и освятил Своим Духом, не могут полностью или окончательно отпасть от благодати, но, несомненно, устоят в ней до конца и обретут вечное спасение. Стойкость святых зависит не от их собственной свободной воли, а от того, что установление об избрании, проистекающее от свободной и неизменной любви Бога Отца, непреложно. Стойкость зиждется на всепобеждающей заслуге и ходатайстве Иисуса Христа, на том, что в святых пребывает Дух и семя Божие, а также на самой природе завета благодати. Из всего этого следует, что стойкость святых несомненна и неизменна. Тем не менее, искушения от сатаны и мира, множество пороков, таящихся в них, или пренебрежение средствами, служащими утверждению в благодати, могут довести святых до того, что они впадают в прискорбные согрешения и какое-то время пребывают в таком состоянии. Этим они вызывают недовольство Божье и оскорбляют Его Святого Духа. Лишаются в какой-то мере благодатных даров и утешения. Сердца их ожесточаются, совесть омрачается. Они причиняют боль ближним, оскорбляют их и навлекают на себя временные наказания.

Томас Бостон. Что такое любовь к братьям? Часть третья. Если эта любовь есть у нас, то чем больше благодати мы видим в человеке, тем больше мы будем его любить. Чем ярче святой огонь благодати будет гореть в человеке, тем более сердца истинных христиан будут согреваться в любви к нему. Со святыми не бывает так, как со многими другими людьми, изображающими из себя образец подражания для окружающих, но любящими других лишь до тех пор, пока считают, что эти другие похожи на них. Но если окажется, что кто-то начинает их затмевать, любовь таких людей превращается в ненависть и зависть. Они прилагают все усилия, чтобы преуменьшать истинную оценку благочестия этих святых, потому что все выходящее за пределы их понимания вызывает у них неудовольствие. Большая полнота жизни и большее прилежание в исповедании веры других людей служат поводом для возбуждения у них змеиного недоброжелательства в их фарисейских сердцах. Что же касается людей, рожденных свыше, то их любовь и привязанность к братьям находятся в прямой зависимости от степени отражения божественного образа в них.

0: продолжим дальше размышлять о духовных дарах и будем говорить о уроках, которые мы видим в ранней церкви. Когда мы говорим о дарах, это стихи 6, 7, 8, 12 главы Римлянам, мы зададимся вопросом, почему Бог дает дары духовные каждому христианину, и причем разные дары духовные. Мы поговорим об уроках, которые мы получаем от ранней церкви. Ведь Бог, Он оснащает свою церковь, Господь освящает и оснащает свою невесту, чтобы укрепить, взрастить, и чтобы выполнялись те задачи в проповеди Евангелия, воспитания Божьего народа во имя Отца, Сына и Святого Духа. Не так ли? В ранней церкви видно, что многие из первых верующих имели разные роли, разные цели, и все это осуществлялось под водительством Святого Духа. Были разные служители. Например, одни были апостолами, некоторые были пророками, кто-то был евангелистом. И вот мы видим по Писанию, что пророки и апостолы, они составляют фундамент, из которого должна...
1: Христос.

0: Только Христос.
1: Давайте мы приступим. Мы прочитаем с первого стиха в начале нашего эфира, а потом уже будем только обращаться к трем стихам, 6, 7 и 8. Апостол Павел пишет послание в Рим, и 12 глава начинается так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим или с миром сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Аминь. Это Божье Слово, друзья мои, над которым сегодня мы будем и размышлять. Да благословит Господь каждого, а мы начнем сегодня с первой композиции под названием «Старый крест». Итак, час изучения Божьего Слова, друзья мои, начался. Я вас всех приветствую.

0: дарованная Богом.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами приступаем к нашему исследованию. Напомню еще раз, мы изучаем 12 главу и читаем тексты 6, 7, 8 стиха. Итак, мы рассматривали этот список даров, который апостол приводит для членов, да, церкви, церкви Христовой, христианской церкви. Это относится только к рожденным свыше. И когда мы говорим о членах церкви, это не значит, что мы говорим о тех, кто является членами поместных церквей. Потому что человек может принимать, да, быть участником, членом церкви, а в итоге быть неверующим человеком. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали и осознавали, что вот надо анализировать свое сердце, это критично важно. И вот, разобрав один за другим эти дары, духовные дары, выделив главное учение об этих дарах, в том виде, в каком оно представлено в Новом Завете, я хотел бы снова напомнить вам, что апостол не ставит перед собой цель дать исчерпывающий перечень. Это не исчерпывающий перечень духовных даров. Какова же его цель? А его цель, чтобы нам показать. Получайте более полное представление об этом вопросе. И разумеется, конечно же, это важнейший вопрос, как мы это уже видели. Более того, мы можем зайти так далеко и сказать, что в 1 Коринфянам 12 глава список даров тоже не исчерпывающий. Существуют самые разные духовные дары. И, например, хочу еще вот такой один из даров дать, рассказать, да, вот очень важно. Дар молитвы. Дар молитвы. Вас не поражает, как многие или некоторые люди, немногие, кстати, вот что интересно, немногие люди, некоторые, имеют особый дар молитвы. И когда люди, ну, я думаю, это, видите, дар веры опять, да, укрепление, это действие Духа в нас, когда человек все больше, преображаясь Евангелием, он осознает все больше, что, оказывается, его сила-то не в нем даже, не в людях, не в связях и недоговоренностях. Его сила в самом Господе. Вот он, удивительный характер церкви. Когда мы смотрим на дары, которые уделены здесь, да, когда Дух Святой дает, они распределены Духом Святым. И это прекрасно, когда каждый член церкви, он созидает церковь, он служит для нее тем даром, который Бог ему дал. И поэтому мы еще выделили с вами такой важный момент. Павел говорит, например, имеешь ли служение, служи. Учитель ли, учи. Увещеватель ли, увещевай. То есть занимайся тем даром, который Господь тебе дал для созидания церкви. Мы уже с вами выделили, что в церкви нету ненужных членов. Это абсолютно не христианская мысль, не здравая мысль. Думать, что вы знаете, ну вы-то бесполезные. Вот если бы нас не было, другой разговор. А вы не очень-то и полезные для церкви. Вы не очень талантливые, вы не очень даровитые, вы не очень старательные и так далее. Нету ненужных членов в теле Христовом. Нету. Как в вашем теле тоже нет ни одного органа, который можно было сейчас бы отсечь и выбросить. Вы бы этого не дали сделать. В теле Христовом нету ненужных членов. Каждый нужен, каждый Богом определен ему дар, и он должен служить там, где Бог его поставил. Верно и преданно для, еще раз напомню, дары даются для созидания церкви. Недавно слышал один пример. Не помню, кто автор. Но, возможно, и вы тоже слышали. Когда люди попали в ад, у них были длинные палки. Был накрыт стол. Это я пересказываю, точно не помню. Но вот картина мне, сама суть понравилась. И люди были голодные. Полные столы, а люди не могут есть. У них длинные палки, они не могут им ничего сделать, чтобы взять еду. А на небесах у людей тоже длинные палки. И тоже полные столы. И люди сытые и довольные. В чем секрет, знаете? Они кормят друг друга. Сам кушать длинной палкой не можешь, но с легкостью можешь накормить другого, а другой кормит тебя. Вот это церковь.

Когда вы служите друг другу, не сам себе гребешь, да, полный рот, а именно заботишься о другом, стараетесь друг о друге. И вот эта церковь созидаться должна в любви, в единстве и истине. Истине Божьего Слова. В любви Христовой. И, конечно же, друзья мои, мы осознаем, что это полностью наша зависимость от Духа Святого. Он это совершает. И когда вы размышляете об этом, когда познаете Писание, видите все эти призывы, Божье Слово нас побуждает проявить послушание к этому, по-другому пересмотреть отношения в церкви. И, то есть, вы просто представьте теперь картину, как много важных есть даров. Один проповедник рассказывает историю. В 1932 году она была, 1932 год. Он проповедовал в одном месте утром, вечером, по случаю столетия церкви. И когда он проповедовал накануне, дважды в другом месте, потом ехал в дороге, проповедовал утром в той самой церкви, днем слушал выступления людей с историей общины и так далее, а потом на чаепитии было множество приезжих проповедников, других гостей. Он стал чувствовать сильную усталость, но ему еще предстояло проповедовать вечером. И он попросил прощения, отлучился и прилег поспать. Однако, когда он проснулся, он обнаружил, что все уже ушли из дома, да, на вечернее служение. Он остался один. И потом он помчался в молитвенный дом. И вот когда он вбежал в часовню, пошел вперед и увидел за кафедрой человека, которого никогда раньше не видел и ничего о нем не знал. И он как раз успел к концу первого гимна. Сел и стал слушать, как этот человек читает Писание. И он выделяет, он говорит: «Я слушал его». Я явно понимал, у него дар в этом отношении. Чтение Писания особым образом – это действительно особый дар. Ведь читают Библию по-разному. Не так ли, да? Кто-то читает, и ты не можешь понять. Он сам не чувствует, он не понимает текста, к сожалению. Такое тоже бывает. Человек не понимает смысл фразы, текста, глубины. Еще не разобрался или просто не умеет читать так вот отчетливо, четко. А бывает, когда прочитают, и ты прям весь в этой истории, в этой истине. И вот проповедник делится. У него был редкий дар. Однако после второго гимна этот человек начал молиться. И он говорит: «И это то, чего я не забуду до конца своих дней». Он уже, мы говорили, да, он уже устал, во многих отношениях был на грани истощения. И это было истощение, есть грань ведь между усталостью и истощением, он говорит, устал. Но он отчетливо помнит, как после того, как этот человек помолился совсем немного, он говорит, полностью восстановился. И эта молитва, то есть он когда услышал молитву, она даже молитва его ободрила. Это трудно описать словами, но это настоящая молитва. Молитва упования, молитва надежды на Господа. Поэтому нам с вами действительно важно возрастать в том, чтобы познавать, какие дары у нас есть, да, или ревновать о дарах. Для чего? С какой целью? Мы повторяли с вами. Не для того, чтобы мериться с другими. Я духовный, а ты нет. Не для того, чтобы тебя уважали больше. Не вообще не для себя. Опять-таки, тут должна царить любовь для того, чтобы церковь Христова созидалась. Для того, чтобы воля Божия исполнялась. Потому что именно за церковь Он отдал свою жизнь. Именно за церковь. Поэтому, друзья мои, каждый из вас, кто уверовал во Христа, именно только уверовавшие, каждому дан дар духовный. Вы можете даже не разбираться, да, какой у вас конкретный дар. Но я призываю вас, проанализируйте ваши сердца. От сердца ли вы служите Церкви Христовой? Ищете ли вы максимального, да, вот этого развития Церкви Божьей, возрастания, максимального, чтобы она уподоблялась Христу? Это самое главное. Поэтому мы с вами должны пересмотреть сегодня наши отношения в церкви, наши духовные дары, наши вообще мотивы служения и так далее, потому что это все критически важно. И помните, мы в первом послании к Коринфянам, 12 глава, апостол мы постоянно носимся со своей гордостью, со своим эго. Поэтому мы не должны забывать о единстве тела Христова. Не должны, потому что не имеет значения, как вы относитесь. Тот, кто во Христе, это его тело. И вы для этого тела, для этого члена, являетесь членом тоже другим. Мы порознь члены, а вместе это тело Христово.

Поэтому важно не впадать в крайности и утверждаться в истине. Позвольте также подчеркнуть то, о чем я уже говорил. Писание, да, когда мы говорим про дары, не учит, что у одного человека один дар. Один человек может иметь несколько даров, но каждый имеет какой-то духовный дар. Бог применяет каждого для своей славы. Например, на примере апостола Павла видно, что он обладал многими дарами. Это то, чего следует ожидать, и что вполне возможно и сегодня. Однако, разобравшись с этим, давайте обратимся к следующему моменту. Вот в свете этого учения перед нами встают два или три вопроса. Вот один из них. Как нам даются эти дары? Или с другой стороны, как мы получаем любой из этих даров? Это интересный вопрос. Это очень важный вопрос и очень сложный. Приходят ли эти дары к нам непосредственно прямо или опосредованно, через кого-то другого или через возложение? Пришли в Самарию после проповеди Филиппа, возложили на них руки. То же самое мы видим в случае с самим Савлом или Павлом и Ананией. Конечно же, в эпизоде в Эфесе, описанном в начале Деяний, 19 глава, люди, будучи крещены во имя Господа Иисуса, получили Святого Духа. На них тогда возложили руки апостолы. И вот когда мы читаем с другой стороны послание к Ефесянам, 1 глава, то мы видим следующее. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обещанным Святым Духом». Тот самый Дух, обещанный Господом. Придет другой. Да, вот этот Дух Утешитель. Это Параклетос. Это Дух Святой. Также мы знаем послание к евреям. Помните, автор говорит, «Посему, оставив начатки учения Христова, устремимся к совершенству. Не будем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук». Что это значит? Я думаю, что здесь как раз-таки речь идет о том, о чем мы немножко ранее говорили. Когда церковь того времени, римско-католическая церковь, была погружена, скажем так, в тьму невежества, где, когда не проповедовалось Евангелие, оно было, но было искажено. Мы видим, как заменено все было покупкой индульгенции, заработком спасения, откупом, чистилища, страхами и так далее. Бог использовал Лютера и других реформаторов для того, чтобы снова засияло его славное Евангелие в сердцах людей, которые находятся во тьме. Оно всегда было, всегда живое и действенное, но мы видим, что в истории у Бога есть свои циклы, свои определенные циклы, как Богу угодно. И дальше мы вспоминаем, когда Павел наставляет Тимофея в первом послании к Тимофею, 4 глава. Он говорит: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложения рук священства». И дальше он говорит еще во втором Тимофея: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Что значат эти тексты? Вот, пожалуйста, мы видим очень частая вот практика в церкви, да, у апостолов – это возложение рук на служителей. Мы видим, что апостол имеет в виду посвящение Тимофея на его особое служение евангелиста. Он напоминает ему о его рукоположении. Так что это, опять-таки, действие, которое мы наблюдаем в истории ранней церкви в Новом Завете. И мы видим, что служение, само служение, это есть дар, вот это дар Божий. Вот почему в 1 Коринфянам 12 глава и Ефесянам 4 глава в рубрике «Духовных даров» упоминается и церковное служение наряду со способностями. Причина проста. Люди, назначаемые на служение, это те, кто уже имеет дары. Как же приходят дары? Дух раздает, как ему угодно. Вот так и приходят. И мы должны их возгревать, дары. Мы должны стремиться. Опять-таки, это все очень важно в состоянии нашего сердца. Чтобы возгревать, постоянно искать и ревновать для служения тела Христова. Какой вот свет это учение проливает на жизнь ранней церкви? Если мы читаем стихи в 12 главе Римлянам, духовным взором, вы сразу спросите,

какова была жизнь ранней церкви. И мы видим, что Павел описывает раннюю церковь как организм, функционирующий организм, тело. У кого-то пророчество, у кого-то служение, у кого-то учение, у кого-то увещание, благотворительность, управление. Потом смотрим в послании к Коринфянам. Абсолютно то же самое. То же самое. Мы сразу замечаем, что жизнь церкви была жизнью тела, где все члены действуют. И вот, когда мы смотрим, обратимся давайте к тексту 1 Коринфянам, 14 глава. 1 Коринфянам, 14 глава, стих 26. Посмотрите, как Павел пишет о жизни в церкви. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Мы видим все Писание богодухновенно, и мы призваны учиться. Да, это очень важно. Мы должны познавать волю Божью и искать созидание церкви. Итак, естественно, все Писание богодухновенно, и оно не устаревает. Исходя из текстов Писания, мы понимаем, что сегодня есть духовные дары, и мы должны использовать любую возможность для того, чтобы послужить телу Христову. Христианин, который не видит себя в церкви, друзья мои, это как минимум у него нездоровое состояние. Минимум. Поэтому нам нужно пересмотреть свои сердца снова и снова и снова. Хорошо, давайте мы сейчас сделаем музыкальную паузу, и потом мы продолжим дальше. Следующая песня называется «Скажи мне, кто ты?» исполняет Геннадий Вербицкий.

0: новая жизнь.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем дальше наше исследование. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе послания к римлянам, стихи 6, 7 и 8. Итак, двигаясь дальше, давайте мы продолжим в следующем. Получали от Духа Святого. Давайте попробуем нарисовать картину ранней церкви, такой, как мы находим ее в Новом Завете. Совершенно очевидно, что апостолы занимали вот это особое положение, да, апостолы Иисуса Христа. Апостол пишет в конце второй главы послания к Ефесянам, что апостолы и пророки – это основание церкви. Это очевидно. Я думаю, нам тут не нужно долго на этом останавливаться. Они находились в абсолютно особом положении, поскольку сам наш Господь избрал их, доверил им весть и наделил не просто властью, да, но мы видим, что эта власть только у них была, особенно как служение апостолов. И они были непогрешимы в своем учении. То есть, вот мы сейчас читаем это учение. Мы говорим, это богодухновенное писание. Петр свидетельствует о Павле и говорит, да, вот об этом учении Павла, в котором есть нечто неудобовразумительное, что искажает некоторые люди к своей же погибели. Но вот мы видим, что через апостолов Бог дает нам учение апостолов, базис, фундамент. И очевидно, что евангелисты в Новом Завете – это совсем не то, что мы имеем в виду, когда используем сегодня этот термин. Евангелист в Новом Завете – это человек, который действовал как уполномоченный представитель апостола или апостолов. Например, Тимофей, Тит, Филипп. Евангелистами в Новом Завете были люди, которых апостолы посылали как своих представителей, которым делегировали власть для выполнения определенных поручений. Если вы почитаете послание к Тимофею и Титу,
2: «Новая жизнь. О новой жизни во Христе».
1: Мы видим, также вот есть апостолы евангелисты. Они были их представителями. Но абсолютно ясно следующее. Хотя вот все это справедливо в отношении тех особых людей, главным определяющим признаком жизни ранней церкви, все же я хочу подчеркнуть, было участие всех ее членов. Это великая аналогия церкви как тела Христова, которую апостол так часто повторяет вот в своих различных посланиях и неизбежно несет вот в себе именно эту мысль его послания. Не было такого, чтобы только апостолы, пророки, евангелисты что-то делали, а все остальные сидели и слушали. Те на сцене там что-то мучаются, носятся, бегают, потеют, а эти наблюдают как зрители. Нет. Вся церковь действовала и участвовала в ее жизни. Давайте немножко еще дальше пойдем. Очевидно, что начинают проявляться и возникать другие церковные служения, должности. Мы читали вам из 6 главы книги «Деяния апостолов», чтобы напомнить, как это произошло, и как первые, вот помните, появились служения диаконов. В те дни, когда умножились ученики, прирост членов церкви, произошел ропот эллинистовных евреев за то, что их вдовицы были пренебрегаемым в ежедневном воздаянии потребностей. И вот тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищистели заботятся о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведав...» Знаете, что эта импровизация, в кавычках, была подсказана самим Святым Духом. Да, Он их направлял. Затем, в дополнение к этому, появляются еще другие служения. В частности, служение того, кого называют пресвитером, епископом, надзирателем. И мы используем эти слова как взаимозаменяемые, чтобы показать, это альтернативы названия одной и той же функции, одного и того же служения. Смотрите, слово пресвитер означает старшего почтенного по возрасту. Согласны, что эти принципы, принятые ранее церковью под руководством Святого Духа, были продолжением вот того порядка богослужения и жизни, который осуществлялся в синагогах. Вы помните, как иудеи строили свои синагоги? Они собирались в них каждую субботу, и в богослужениях синагоги был определенный порядок. Мы это видим на примере нашего Господа Иисуса. Евангелие от Луки, 4 глава. И мы читаем: «Наш Господь пришел в свой родной город Назарет, вошел по обыкновению, скорее всего, с детства ему известную синагогу, потому что он там вырос, в день субботний, ему подали свиток. и у них были свои стари.

0: старейшины, зрелые, способные люди, избранные руководителями, и обычно один из них назначался председательствующим на конкретном служении. И вот эти пресвитеры, епископы появились в ранней церкви, и их главной функцией было управление и попечение. Но также в прошлом нашем эфире мы увидели, в некоторые из них вдобавок обладали особым даром учительства. Это конкретное служение, особый чин людей. Эти пресвитеры, епископы поставлены для упорядочивания жизни церкви, и одна из их функций – учить, наставлять и созидать верующих в святейшей вере. Что касается учения Нового Завета, если оставить вот в стороне апостолов, пророков, евангелистов, существовало всего два церковных служения – пресвитер и диакон. Старейшина и диакон, епископ и диакон. Ну, то же самое. Как же их избирали? Вот если мы посмотрим с вами, чему учит нас Писание, то мы обратимся снова к книге «Деяния апостолов». «Деяния апостолов» в 20 главе, стих 28 мы читаем. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Итак, вопрос. Как их избрали? Первым ответом всегда должно быть Святым Духом. Именно Святой Дух является главным, да, перводвигателем в этом вопросе. С этого всегда нужно начинать. Вот сказал, напомню о Святом Духе, мы видим следующее. Абсолютно очевидные обстоятельства. Их избирали.
1: Соло Фиде. Только.
0: Это история в Антиохийской церкви. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Заметьте, они постились и молились, кто это делал? Это делала вся церковь, и потом они возложили на них руки и опустили их. Церковь осуществляет этот выбор. Но есть еще один шаг в этом процессе. Действия, которые предпринимали апостолы. Эквивалент этого мы читаем уже в 14 главе Деяний апостолов. Стих 23. «Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в которого уверовали». Вот это 14 глава, стих 23. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви». Что это значит? А это значит, что это было действие, совершенное Павлом и Варнавой. Они рукоположили пресвитеров. А в чем тут суть? А суть вот в чем. Это один из главных аргументов римско-католической церкви и англиканской церкви. Вот для утверждения, будто и только епископ может рукоположить человека во пресвитера. Мы видим это. Например, в пастырских посланиях, это послание Тимофею, Титу, мы наблюдаем, то там евангелистами это дело, эти действия осуществлялись. И вот почему в 1 Тимофею 3 глава апостол Павел напоминает Тимофею о требованиях к кандидатам, да, которые вот... Что с течением лет происходило дальнейшее развитие порядка в жизни церкви. Начиная с простого этапа, когда было просто собрание уверовавших, исполненных Святого Духа и получивших дары, элемент порядка становился все более необходимым. В Новом Завете есть явный намек на то, что среди этих пресвитеров один назначался как председатель, да, пресвитеров. И пресвитеров было несколько, но один из них председательствовал. Каковы доказательства этого? Мы посмотрим теперь на пример Иерусалимского собора. В книге «Деяния апостолов» снова возвращаемся, 15 глава. Эта глава посвящена Первому Иерусалимскому собору. Там в этой главе описан Первый Иерусалимский собор. И там сказано, что брат Господень Иаков председательствовал на этой конференции. Можем так сказать, современным языком, да, на этом соборе. Это здравый смысл и явное водительство Святого Духа. Иаков потом смог сказать: «Ибо угодно Святому Духу и нам». То есть он председательствовал, он подводил черту потом в итоге. И именно в этом заключается истинный смысл слова.

из Иакова 3.1. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, то есть наставниками, председательствующими». Все хотели ведь лидировать, не так ли? В нашем мире каждый хочет быть лидером. Не в ответственности, а именно в статусности. Но для того, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами. И вот тут интересные слова. Утешиться верою общую. Не показать вам мою уникальную веру и мою силищу веры, но утешиться общую верою, вашею и моею. Это наша вера. Я не выше вас. Мы вместе. Он апостол, и тем не менее он один из них. Это взаимный обмен. Общую верою, вашею и моею. И даже здесь, в 12 главе, мы наблюдаем с вами. Мы сказали, и Павел пишет, «По данной мне благодати». Заметили, как смирение, хотя кто апостол Павел? Это же великий апостол Павел для нас. Но тем не менее он напоминает. «По данной мне благодати». «По данной мне благодати». Это незаслуженная Божья милость, это не мое величие, это слава Божья. Поэтому ему вся слава, а не мне. И вот это, друзья мои, смиряет нас. Это учит нас не превозноситься один над другим. Поэтому давайте помнить об этом, молиться об этом и применять это в нашей жизни. Мы тело, мы члены тела Христова. И это все по Божьей благодати. Теперь вопрос. Как совместить свободу и порядок? Как совместить личную свободу? Изо всех действовал только один человек или узкая группа людей. Нет. Это была духовная церковь. Жизнь Духа проявлялась во всех верующих самыми разными путями, и все они принимали участие в жизни церкви. Эти церкви были отдельными поместными общинами, церковь в Ладикии, церковь в Ефесе, в Галатии и так далее, в Коринфе. Они были полностью независимы вот именно в своем внутреннем управлении. Но они, или, например, в Македонии, да, церковь тоже, македоняне, но они не были изолированы в своей жизни. Они искренне интересовались друг другом, хотели помогать друг другу и помогали. Мы видим, как Павел говорит, как некоторые церкви, они отдавали все, они бедные. Во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Вот она, искренняя церковь, которая интересуется один другим. Если возникали разногласия в учении, они собирались. Все было благопристойно и чинно. Теперь, в прошлом нашем эфире я не успел до конца вам раскрыть духовные дары. Теперь мы перейдем вот в этой церкви и рассмотрим, как в живой церкви действует вот эта истина духовных даров. Мы сегодня поговорим о заключительном.

0: подошли к очень важному моменту в Великом Послании. Ключевой момент, поворотный момент. Вообще, когда мы подходим к 12 главе, мы понимаем, мы с вами, знаете, как будто бы копали колодец, и вот докопали до золотой жилы. Евангелие вообще, оно славно, а теперь мы дошли до того, когда это Евангелие раскрывается в жизни спасенного грешника, помилованного и освященного благодаря жертве Христа. Я возьму и интерпретирую вот так. Если человек не готов отвернуться или отвергнуть себя, не готов повернуться спиной к отцу, матери, брату, сестре, если он не готов вычислить все издержки и отдать свою жизнь, он недостоин быть моим учеником. Идея вот та же самая. Та же самая. И для того, чтобы не было соблазна, эта фраза не имела в виду того, сильным побуждением Божьим человек ведом, да, он прилагаем к церкви, Бог наделяет его даром, и он формирует церковь, он формирует правильные отношения, это все формируется в свете Евангелия. У Павла было именно такое отношение, он сказал, живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому, живем ли или умираем, всегда Господне, это правильное отношение. Итак, из самопожертвования рождается смирение, вы не контролируете. Иллюзиями величия, воображая себя, знаете, таким незаменимым суперпроповедником-евангелистом для Царства Божьего. Или способно делать вещи, выходящие далеко за рамки реальности. И поэтому у нас должно быть правильное отношение. Вы начинаете с правильного отношения, а затем переходите к правильным взаимоотношениям. Служение требует понимания этого, не так ли? Еще раз, я сейчас быстренько пробегаю некоторые моменты, чтобы напомнить вам. Написано, как в одной
1: церковь.
0: То есть мы положили свою жизнь на жертвенник и смотрим на себя со смирением, говоря, я не начало и не конец всех вещей. Я отдаю свою жизнь Богу. Что бы Он ни выбрал сделать, я хочу это сделать. И таким образом я правильно оцениваю свою функцию. Но сразу после этого есть дар служения. Послужите. Да? Действуйте. Если увещевание, увещевайте. Раздаете, давайте это в простоте щедростью. Если управление, управляйте с усердием. Если благотворение,
1: просто
0: оглашением для славы Божьей. Логичное увещание. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И вот здесь присутствует в этом деле. Вот вы говорим о церкви, о вечности, о созидании тела Христова. Друзья мои, мы особенно должны быть трепетны в этом, как добрые домостроители, как хорошие управляющие. Вверх, пока человек не умирает, если не оказать ему помощь. Поэтому мы должны быть очень внимательны к этому. Я еще раз напомню, представьте себя в жертву живую. Итак, служение и что они, скорее всего, вели учет тех, кто принадлежал к общине. Очень важно, чтобы у вас была эта идентификация и подотчетность. И Новый Завет не знает христиан, которые не принадлежат к местной общине. Но говоря это не...
1: Глория!
0: Чересчур, если ваш дар проповедь, да, представьте в семье. Но по большей части то место, где вам нужно начать свое служение, это окружение людей, с которыми вы проводите время. И они, кстати, могут быть хорошими судьями в том, чтобы оценить подлинность вашего... Существуют множественные варианты проявления. Разнообразие сфер применения даров, степень одаренности, мера веры, которая наделяет...

которую никто другой не может выполнить, кроме нас. И если мы ее не выполним, восполнение не будет таким качественным, каким оно могло бы быть, если бы мы сделали свою работу. Поэтому вы понимаете, насколько все, как и они. Каждый из нас, вот как знаете, вот в мире есть разные снежинки. И они все разные. Понаблюдайте зимой. Это духовная снежинка. Каждый из христиан. Общаясь с проповедником, вот Джон МакАртур, например, он однажды делился, когда он уже много разъезжал, проповедовал, к нему постоянно подходили люди. Он это часто подмечал. Которые говорили: мне очень трудно определить. Или наоборот, у меня дар благотворения, и я точно не собираюсь никого ничему учить или увещевать. Нет, нет, нет. Посмотрите, вот важно действовать для созидания Церкви Христовой. Потому что именно Дух Божий хочет делать то, что Он делает, Он будет делать. Да. Вот он, дар пророчества. Давайте мы сейчас прервемся на пару композиций, и потом мы дальше с вами побежим по этим замечательным духовным дарам, которые Павел...

0: Радио «Новая жизнь».
1: Мы также можем выделить как пророчество, это как озарение, которое Бог дает нашей ситуации. Вы лишь микрофон. Вы лишь
0: радио
1: между двумя мирами, в котором много говорит об этом пророчестве.
0: Вечно.
1: Они называли проповедующего предстоятелем. Или председателем, можно сказать. И проповедь была тем, что вот инструментом, после чего привела его к изгнанию. Это Иоанн Златоуст. Он постоянно пребывает на месте. Вы никогда не застанете его прилежен у своего плуга. Он не бессловесный прилад. От приготовления обеда или ужина дар служения. Затем он упоминает дар учительства. Это дар и очень чудесный дар, без которого, например, когда есть конфликт, направить людей в русле. Поэтому, друзья мои, в церкви, как вы думаете, нужны люди, которые... Кто-то меня услышит, сейчас подумает, неужели это дар? Серьезно? Проповедник, провозглашаешь. Ну, можно так сказать, давайте... Хотя вы этого и я этого мы не заслуживали. Без разделения, знаете, там, ну, на всякий случай, потом припомнишь. Великодушно. Во второй главе Деяния говорится, что люди... Этот вопрос повторяется. Если у вас в сердце... Что такое дар управления? Диаконисом церкви. Если вы внимательно... Да? С мудростью, справедливостью, эффективностью... Проповедуем Евангелие, обездоленных, сирот, где бы... Вот, то есть, это человек, который делает это с...

так и функционирует, друзья мои. С чего же все начинается? Мы благодарим Бога за Его милость к нам, что Он отдал нам Себя. Он отдал Свою жизнь за нас. И в благодарность за ту любовь, которой Он возлюбил нас, мы отдаем Ему свою жизнь. И отдав Ему свою жизнь, я смирением смотрю на то, что у меня есть, и говорю: Господь, все, что я есть, я хочу использовать в служении Тебе. И, друзья, на самом деле, вот что я вижу, сколько мы об этом говорили. Скажите, сегодня мы можем сказать: ну все, Господи, я уже окончательно все отдал. Мне эта проповедь уже бесполезна. Вы говорите уже к тому, кто бесконечно уже все отдал Богу. Нет. Это каждый день борьба. Вы живая жертва. Жертва живая. Проблема в чем? Всегда норовит спрыгнуть с алтаря. Неважно, в каком вы возрасте. Юный ли вы, среднего возраста или уже совсем в пожилом возрасте. Это не имеет значения. Грех знает слабые точки. Дьявол всегда, как говорит тот проповедник, он на улице проповедует. Вы, может, не проповедуете, а он всегда, он знает, он везде. Он пашет этот мир, чтобы людей украсть, убить и погубить. Но начните же сегодня, если еще не делали, с сегодняшнего дня служить для тела Христова. Начните молиться об этом, размышляйте об этом, познавайте и проявите все усердие. Если вы этого не делали, могу ли я вам сказать, что Павел сказал Тимофею во 2 Тимофея 1:6: «Возгревай дар Божий, который в тебе». Друзья мои, возгревайте его. Великий Божий человек, автор многих книг, пуританин Джон Оуэн, однажды написал: «Духовные дары – это то, без чего церковь не может существовать в мире, и без чего верующие не могут быть полезны друг другу и остальному человечеству во славу Христа, как им следовало бы. Они суть силы будущего века, те эффективные действия силы Христовой, посредством которых Его Царство было устроено и сохраняется». Конец цитаты. И потому мы смотрим на использование наших даров. Могу я дать вам ориентир, друзья мои? Нам действительно не стоит тратить все свое время, даже со всем тем, что мы, да, проговорили, лишь на разглядывание своего дара и попытки его проанализировать. Вы хотите, чтобы в вас действовал Дух Божий? И когда вы взираете на Христа, разве не об этом говорит Писание? «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». От Духа Божия, от славы в славу. Поэтому вам нужно взирать на Господа. Взирать на Господа и снова взирать на Господа. Отдать Ему всю свою жизнь, представить ее в жертву живую. И на основе этого Дух Божий производит смирение. И Он дальше направляет дар функционировать в вас. Поэтому нам не следует становиться слишком аналитичными и слишком методологичными. Коринфяне, они могли видеть только дары. То есть они там делали: я хочу этот дар, а я хочу тот дар. Ого, мне этот дар нравится, я этот дар хочу. Словно эгоистичные дети на Рождество разбирали свои подарки. Но так быть не должно. Один автор написал замечательный гимн. Это уже завершаемый наш эфир. «Раньше я искал благословений, ныне Господа ищу. Раньше верил чувствам я, ныне слову Его. Раньше жаждал даров, ныне только дарителя. Раньше искал исцеление, ныне самого Целителя». Да будет он благословен, и да будет Церковь Божья благословенна через вас, через ваш духовный дар. Торжествуйте в Евангелии и в Иисусе. Друзья мои, слава нашему Господу! На этом мы завершаем наш с вами эфир. И желаю вам Божьих благословений и торжества во Христе Иисусе. С Господом! А мы слушаем в завершении замечательную песню «Край чудесный нас ждет там на небе» с Господом.

Ричард Бакстер. «Радость и созерцание небес». Последнее чувство в созерцании небес – это радость. Любовь, надежда, желание, дерзновение – все эти чувства ведут к радости. По природе каждый человек так стремится испытать радости, что, наверное, нет большего смысла убеждать вас в важности этого. Так что если вы убеждены, что радости мирские, временные, греховные и тленные, то скорее направляем вас далее в этих же размышлениях. Христиане, если вы преуспели в предыдущем труде своем, то узрели приближение покоя сего. Верите в истинность его, убеждены в превосходстве его, полюбили его всем сердцем, ожидаете и надеетесь на него, с дерзновением стремитесь добиваться его. О, если тут место радости! Мы радуемся в имениях своих, но когда имущество отнято от нас, печаль покрывает сердца наши. Но подумайте, разве дар Бога не вечен и ненадежно хранится на небесах? Разве обетование Его не основание для радости? Разве не будет радовать вас постоянное ожидание вхождения в Царство Божие? Не является ли уверенность в прославлении достаточным основанием для радости? Разве не радуется наследник от мысли о том, что овладеет вскоре, хотя сейчас он мало чем отличается от слуги? Разве нет повеления нам всегда радоваться? И теперь, слушатели, вознесите сердце ваше высоко на гору. Покажите сердцу вашему Царство Христа и славу Его. Скажите Ему, все это Господь дает тебе, ибо ты веришь в Него и поклоняешься Ему. Радость Отца о том, чтобы дать Царство тебе. Видишь ли всю славу, которая над тобой? Все это наследие твое и венец, блаженство и общение святых, потому что ты, Христово, соединено с Ним, и все Его твое. Возьмите сердце ваше в землю обетованную. Покажите Ему прекрасные холмы и долины, виноградники и плоды, а затем убедите Его, что это прекрасная земля, где течет молоко и мед. Войдите во врата святого града Нового Иерусалима. Зайдите на Сион, посмотрите на дворцы и дома и скажите душе своей. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Откровение 21:11-12. Слава града сего велика, а Агнец – светильник его. Господь же есть храм в нем. Нет там нужды в солнце, и нет там ночи, ибо слава Господня освещает его. Спасенные народы будут ходить во свете его, и принесут в него славу и честь народов. И не взойдет в него ничто нечистое, и ничто преданное мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Откровение 21:24, 26 и 27. Слова эти истины, потому что Господь послал ангела своего и показал все сие своему рабу Иоанну о том, что будет вскоре. Скажите сейчас: вот покой мой, возрадуйся, душа, вот место вечного покоя твоего. Да веселится гора Сион, и да радуются чери иудейские ради судов твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 47:12-15.

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777. Или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на радио «Новая жизнь». С вами ведущая Валентина, а у нас начинается час приветов и поздравлений. Особенное время, когда мы можем вместе пообщаться, когда мы можем поздравить дорогих наших людей, послушать любимую музыку, наполниться Божьим Словом, поэтому переходите в чаты, пишите нам. Мы очень ценим эту возможность и это время вместе с вами. Давайте для начала мы с вами наполнимся Божьим Словом, и сегодня я предлагаю начать с послания к римлянам, 6 глава, с 1 по 14 стихи. Мы прочитаем этот отрывок и после будем немного рассуждать о нем. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность, откройте Божье Слово, послание к римлянам, 6 глава, мы будем читать с 1 стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Замечательные слова, и сегодня мы немножко больше заглянем, что же означает умереть для греха, что означает жить во Христе под благодатью. Но для начала давайте прослушаем песню группы «Эдем» «Небеса».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Немного ранее прочитанного нами текста Павел писал в Римлянам 5 глава 20 стих: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». И такое словосочетание, именно такая формулировка, как будто заставляет нас задаться вопросом. Так получается, что ли, для того, чтобы была благодать, нужно грешить? Ведь когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. И Павел сразу же отвечает нам в первом стихе. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И смотрите, какой ответ он дает. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Ответ на этот вопрос категоричный – никак. Мы уже мертвы для греха. Мы уже не имеем никакого взаимодействия с ним. Грех уже не имеет на нас влияния. Евангелие освобождает нас от наказания за грех и от господства греха в нашей жизни. Мы читаем в 14 стихе 6 главы: «Ибо грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Почему же мы освобождены уже от этого греха? Потому что Христос пришел и умер за нас. Мы умерли для греха благодаря нашему единству с Христом. Обратите внимание, как Павел повторяет раз за разом вот эту мысль в следующих стихах, в этой шестой главе. «Мы крестились в Его смерть» — это третий стих. «Мы были погребены с Ним» — в четвертом стихе. «Мы соединены с Ним в Его смерти» — пятый стих. «Наш ветхий человек распят с Ним» —

0: час приветов и поздравлений.
1: На радио «Новая жизнь».
2: Наш первый привет от Людмилы. Она передает всем вам, всем нашим друзьям большой привет, пожелания благословений, а также пожелания поддержки, чтобы Господь укрепил вас и направил. Людмила, мы рады вас сегодня приветствовать. Мы рады, что вы с нами. Спасибо за ваши приветы, за то, что вы присоединяетесь к нам. Давайте мы вместе послушаем песню Ури Горена «Я воздаю тебе славу». Пусть Господь укрепит вас, благословит, наполнит ваши сердца хвалой для того, чтобы вместе с исполнителем мы могли точно так же воздавать Богу славу, прославлять Его имя и провозглашать славу Господу всегда и везде, перед всеми людьми, чтобы это была такая волна поклонения, которую невозможно было бы остановить, которая была бы евангелизацией и свидетельством для многих и многих людей.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, давайте мы с вами немножечко поговорим о единстве со Христом. Мы часто упоминаем это, но, возможно, не всегда конкретизируем, что именно мы имеем в виду. И так часто богословы определяют единство в двух аспектах. В том, что Христос является нашим представителем перед Богом, и в том, что мы живем во Христе, и Он в нас. Итак, давайте начнем именно с такого представительского единства. В первом послании к Коринфянам 15:22 сказано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Мы видим, какое здесь происходит противопоставление. Адам – наш представитель, как бы в том плане, что теперь мы все грешные. Христос же – наш представитель в вопросе искупления, в вопросе оправдания нашей вины. Важно учитывать здесь, что два раза использовано слово «все», но каждый раз оно имеет немножко разное значение. В Адаме все умирают, абсолютно все. Все человечество имеет вот это последствие выбора Адама. Все человечество теперь греховно. Не получится с этим поспорить, потому что сколько бы человек ни старался жить хорошо, неважно, сколько в жизни своей он грешил, очень много или очень мало, это были ужасные грехи или какие-то мелкие, в любом случае, мы люди греховные. А во Христе все верующие оживут. К сожалению, это не все люди, не все человечество, но все верующие имеют в нем жизнь. И благодаря вот этому единству Христа с Его народом, то, что Христос является Его представителем, на Него была возложена вся ответственность перед Богом. А мы в это время приобрели полноту Его заслуг. То есть перед Господом, в момент того, как Христос нес наши грехи, Он был виноват. Но сейчас, когда мы уже имеем вот это единство, мы засчитываемся праведными за счет того, что Христос является наш представителем, а Христос праведен, свят, и мы святы за счет Его имени. Христос ни разу не нарушил Божий закон, и теперь в глазах Господа мы как будто бы тоже никогда Его не нарушали. Будучи нашим представителем, Иисус взял на Себя все невыполненные Адамом обязательства и выполнил их от нашего имени. И точно так же, как грех Адама во всей полноте был приписан нам, как будто это мы совершили его, безупречное послушание Христа Божьему закону и его смерть как наказание за нарушение закона во всей полноте стали нашим послушанием и смертью. Как будто это мы были безупречно послушны Божьему закону и как будто это мы умерли на кресте. Сейчас мы с вами прослушаем композицию «Небо, небо, небес». А после давайте мы вернемся к часу приветов. Поэтому, если сегодня вы хотите кого-то поздравить, пишите нам.

0: час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Наше повседневное положение перед Богом, как и наша участь в вечности, базируется вовсе не на наших, а на Господних достояниях, на Господних достижениях. И единственный довод в пользу такого заявления – это истина, которая гласит, что Иисус действовал как наш законный представитель. Даже по аллегории с доверенностью. Когда мы даем доверенность на кого-то, этот человек может представлять наши интересы в суде. Точно так же Господь, Иисус Христос, является нашим представителем на Божьем суде. Поэтому, когда наша совесть осуждает нас за наши грехи или за нашу неспособность исполнять дисциплины христианской жизни, мы должны обратиться к тому факту, что Иисус – это наш законный представитель. И в этой роли Он в совершенстве исполнил волю Своего Отца. Он мог по праву сказать: «Я всегда делаю то, что Ему угодно». А когда Иисус угождал Отцу, вместе с Ним угождали Отцу и мы с вами. Вся наша уверенность в принятии Богом основана исключительно на том факте, что Иисус стал нашим законным представителем в Своей безгрешной жизни и покорной смерти. В тему рассуждений касаемо того, что мы мертвы для греха, я хотела бы процитировать одного богослова, Феофан Затворник. Он сказал: «Умереть для греха – это значит возненавидеть его, отвратиться от него всем сердцем, положить твердое намерение никогда более не возвращаться к нему, так чтобы грех потерял всякую привлекательность для души». Для греха такой человек становится бездыханным трупом, который не реагирует ни на какие приманки. Даже если просто представить по-настоящему мертвого человека, такой человек уже не сможет согрешить. Он уже не может ничего сделать. Вот так мы должны быть для греха. Мы уже не должны реагировать на его влияние на нас. Мы уже не должны реагировать на искушение. Мы должны быть категорично безразличными к самому греху. И вот здесь, в этой цитате, на самом деле видно, как более практически это использовать. Отвратиться всем сердцем, твердое намерение никогда более не возвращаться к нему, чтобы грех потерял всякую привлекательность для души. Звучит замечательно, и это то, к чему нам стоит стремиться. В таком состоянии, я уверена, мы могли бы намного глубже познавать Божью благодать. Сейчас, друзья, я хотела бы для вас поставить песню группы Not an Idol «Любовь с небес». Любовь была нам дана для того, чтобы спасти нас. И здесь, когда вы будете слушать эту песню, подумайте о том, как эта любовь касается вашей жизни. Все, что поется, сделано ради вас, друзья. Господь очень сильно вас любит, и в нем мы имеем новую жизнь, уже не связанную с прежней.

0: час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, мы с вами не только мертвы для греха, но также живы для Бога во Христе Иисусе. Давайте прочитаем Римлянам 6 глава 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Теперь не только грех не царствует над нами к смерти, но вместо него царствует благодать через праведность. Совершенно бесспорно, что мы избавлены благодаря силе Божьей любви, благодаря тому, что Он совершил, благодаря тому, что Он пошел на крест вместо нас. Мы благодаря Нему избавлены не только из-под власти тьмы, но и введены в царство возлюбленного Божьего Сына. Наилучшую иллюстрацию вот такого живого единства с Иисусом Христом дал Он Сам в образе виноградной лозы и ветвей. Если вы вспомните, то в 15 главе Евангелия от Иоанна написано, давайте я коротко вам напомню. Например, в 5 стихе сказано, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Совершенно бесспорно, что растущие на лозе ветви – это пример живого единства. В отличие от прикрепления к лозе каким-либо безжизненным или механическим способом. Как бы мы самостоятельно не пытались отломившуюся ветку прикрепить, она уже, скорее всего, не оживет. Но та, которая держится на лозе, будет давать плоды, будет иметь вот эту жизнь. И подобным образом верующие соединены с Христом так, что, говоря словами апостола Петра, мы соделались причастниками божеского естества. Это 2 Петра 1:4. Другими словами, точно так же, как ветви имеют общую жизнь с лозой, они неотделимы, и они имеют жизнь только благодаря самой лозе. Так же и мы разделяем общую жизнь с самим Христом. Кроме того, не только мы во Христе, но и Он в нас. Мы можем прочитать это, например, в Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Христос входит в нашу человеческую природу посредством пребывающего в нас Его Святого Духа, который обновляет и преображает нас, делая нас все более подобными Ему. И вот это освящающее присутствие Христа внутри нас – это еще одна гарантия того, что мы не можем продолжать жить греховной жизнью или быть снисходительными ко греху. У нас уже совершенно все поменялось. Совсем другая жизнь, совсем мы под другим царством. Мы уже получили гражданство Божьего царства. И поэтому грех, как царь иногда, который показывается, да, который влияет так сильно в нашей жизни, больше не имеет этой власти над нами. Мы теперь в совершенно новых обстоятельствах. Мы уже совсем другие люди. И все это благодаря Иисусу Христу. Давайте прослушаем сейчас песню «Благословенно» Евгения и Елены Авериных.

0: час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, в конце нашего часа я хотела бы процитировать еще одного богослова, пуританина Джона Оуэна. Это пуританин 17 века. Он сказал: «Умерщвление греха – это не просто ослабление его проявлений, это лишение его жизненной силы. Верующий мертв для греха юридически во Христе. И эта смерть должна становиться практической реальностью в его ежедневной борьбе со страстями». То, что мы мертвы для греха, не означает, что мы чудесным образом перестанем грешить. Но это в корне меняет наш подход к греху. Если ранее мы могли пренебрегать этим, а иногда даже наслаждаться, то сейчас грех становится для нас тяжелым бременем, который очень нас огорчает, который огорчает Христа, и мы пытаемся с ним бороться, мы пытаемся замечать, мы пытаемся как-то предотвращать этот грех, бороться с искушениями. Так что даже когда вы переживаете, что вновь согрешили, знайте, что в глазах Господних, за счет того, что у нас есть наш представитель Иисус Христос, вы чисты. И Господь дает нам силы продолжать бороться с этим грехом, потому что на самом деле это человеческие похоти, человеческие проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Наши обычные жизненные искушения. Как сказано в Иакова 1:14, «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Пусть это вас не расстраивает, точнее, не будет ограждать от любви Божьей. Если вы согрешили, не считайте, что все кончено. Просто продолжайте жить во Христе. На прощание я хотела бы еще раз сказать и пожелать вам, чтобы мы теперь жили, зная, что мы мертвы для греха. По этому стандарту жизни, чтобы мы действовали в каждом нашем дне, принимали все наши выборы, зная, что мы мертвы для греха, что мы имеем новую жизнь во Христе, что мы имеем Христа, который оправдывает нас, который искупил своей кровью всю нашу вину. Друзья, пусть Господь благословит вас в этом пути, укрепит и поддержит, чтобы вы постоянно помнили о том, что мы уже имеем новое гражданство, новую жизнь, новую реальность, в которой мы живем. Наш час приветов подходит к концу, и я хотела бы напомнить, что после песни у нас будет проповедь. И сегодня проповедь «Освобождение от греха к праведности». Как бы продолжая тему нашего сегодняшнего рассуждения, не отключайтесь. Останьтесь еще ненадолго, послушайте, потому что все мы люди грешные. И все мы стремимся к праведности. Поэтому оставайтесь вместе с нами, наполняйтесь Божьим Словом. Я вам желаю благословений, Божьей поддержки и большой Божьей любви. С Богом, друзья!

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Освобождение от греха к праведности. Джон МакАртур. Меня серьезно беспокоит то, что евангелическая церковь, по-видимому, была готова и довольствовалась отказом от здравой доктрины. Я не говорю о каких-то либеральных церквях. Я говорю о тех, которые были признаны евангелическими. Многие популярные евангельские лидеры и писатели, пасторы, профессора, люди, пользующиеся влиянием, довольствуются отсутствием проницательности, как если бы это было некой духовной ценностью или добродетелью. Они пришли к тому, что, я полагаю, если бы мы жили во времена Сперджина, было бы названо упадком. Евангельская церковь находится на скользком пути, двигаясь вниз, удаляясь от высот истины и славы Божьей. Она добровольно отказывается от своей проницательности, добровольно отказывается от библейского изложения и, следовательно, от глубокого и точного понимания истины. Поступая таким образом, мы отдаляемся от того, что прославляет Бога, потому что то, что прославляет Бога, это экспозиция Священного Писания. Позвольте мне очень просто объяснить вам почему. В Библии открывается Бог. Божья слава проявляется в библейских повествованиях. Бог являет себя в Священном Писании. Таким образом, у проповедника есть одна четкая неотразимая обязанность, и она заключается в том, чтобы демонстрировать славу Божью посредством верного изложения Священного Писания. Я еще раз скажу, что у проповедника есть одна четкая и неотъемлемая обязанность – демонстрировать славу Божью посредством изложения Священного Писания. Когда вы излагаете Слово Божье, вы в конечном итоге преподаете здравую доктрину, истину. Следовательно, когда истина понята, истина познается, Бог проявляется в этой истине. Откровение Священного Писания – это истина, и это истина Божья, которая является самой природой и сущностью Бога. Итак, я еще раз говорю, что у проповедника есть одна очень четкая, неотъемлемая обязанность, и она заключается в том, чтобы демонстрировать славу Божью посредством изложения Священного Писания. Но это не то, что происходит сегодня в евангелизме. Люди отходят от библейской проповеди, библейского учения и библейского изложения. Они отходят от интереса к здравой доктрине, они отходят от интереса к четкой и ясной истине. Они принимают все и вся, что номинально идентифицирует себя как христианское, и церковь будет продолжать делать это до тех пор, пока кто-то, наконец, не поддержит Слово Божье. Слово, которое вы видите, верно, оно точное, и оно неустанно несет людям истинное величие Бога. С ним приходит истинное понимание. Любой проповедник, который этого не делает, не справляется со своей ответственностью перед Богом. Наша задача как проповедников очень проста. От нас ожидают, что мы будем учить глубоким истинам Священного Писания, чтобы мы могли вознести вас на вершины Божьей хвалы. Есть причина, почему ваша хвала, как гимнология, всегда будет связана напрямую с вашей теологией. Там, где у вас есть глубина познания Бога, у вас есть высота поклонения. Там, где у вас есть поверхностная теология, у вас будет поверхностная гимнология. Там, где у вас есть поверхностное понимание божественной истины, у вас есть поверхностное ее выражение. Но там, где есть люди, которые постигли глубину божественной истины и у которых есть грандиозные и славные мысли о Боге, порожденные пониманием глубоких реалий божественной истины, они не довольствуются поверхностным выражением. Мы любим старые гимны, потому что они глубоки духовно, и в них есть определенный поэтический гений, который проникает в глубину нашего богословия и дает ему выражение. Нам не нужно поддаваться соблазну салонной мелодии. Нам достаточно петь замечательные слова. Нам не нужна мантра, чтобы вызвать эмоцию. Наши мысли об истине и наши мысли о Боге катапультируют нас на возвышенные гимны хвалы. Итак, ответственность проповедника заключается в распространении истины и в раскрытии истины Слова Божьего. Потому что в глубоком проникновении в истину Слова Божьего открывается Божья слава. Когда открывается Божья слава, Божий народ восхваляет его. Проповедник спускается вглубь, чтобы поднять свой народ наверх, погружаясь в глубины истины, чтобы люди могли быть вознесены на высоты хвалы. У проповедника есть только один инструмент. Можете ли вы представить себе профессию только с одним инструментом? У меня есть только один инструмент, только один – Священное Писание. Это единственный инструмент. Есть популярная книга, написанная известным пресвитерианским пастором, в которой он отстаивает тот факт, что Евангелие находится в звездах, что все Евангелие, включая оправдание, открыто в созвездиях. В книге он говорит, что Бог проповедовал Евангелие и звезды Адаму еще до того, как он пал. В этом нет ничего нового, за это выступали и в прошлые годы. Меня удивляет, что человек, хорошо знающий теологию, написал подобную книгу, потому что это категорическое отрицание соло скриптура, только Писание. Послушайте, у нас есть только один инструмент, и это не звезды, это эта книга. Бог открыл всю божественную истину в одной книге, автором которой является Он Сам. Если вы говорите, что это есть в книге и в звездах, то почему римско-католики не могут сказать, что это есть в книге, а также в Папе Римском и в церковных соборах? Тогда почему Мэри Бейкер Эдди не может сказать, что это есть в Библии, а также в научном и здоровом ключе к Священным Писаниям? И почему мормоны не могут сказать, что это есть в Библии, а также в доктринах и заветах, драгоценной жемчужины в книге Мормона? Божественная истина находится не в церкви, она не в Папе Римском, она не в епископе, она не в деноминации, она не в опыте, она не в чьей-то интуиции, она не в звездах, она записана в книге Библии. Каждый раз, когда церковь

Сказал, что Бог говорил так. Бог это не глиняная игрушка. Если вы хотите услышать одно оружие, что Бога. Я хочу важнее священных писать ясную проповедь глубины. Я был своего рода теолог. Я стоял в этом.

«Имейте истину Божью и Слово Божьего». Это та одежда, в которую Бог одел ее. Вот как Он облек ее, и Бог знает, что лучше для души, духа и разума человека, находящегося под обличающим влиянием Святого Духа. Итак, Он знает, какая истина наиболее мощно касается человека при действии Святого Духа. И именно поэтому Он изложил ее в Библии так, как Он ее изложил. Но, может быть, люди думают, что они знают лучше Бога. Поэтому они извлекают истины Священного Писания из Священного Писания, одевают их в другое платье, облекают по-другому, чтобы снять библейское клеймо – оскорбление Библии. И каким-то образом думают, что они смогут достучаться до культуры с помощью более мягкой подачи. Они фактически отложили Библию в сторону, потому что считают ее постыдной. Дебни говорит, что это переходное состояние. Таким образом, учение, которым учат, по-прежнему является учением Священного Писания, но их отношения формируются в соответствии с преобладающей человеческой логикой. Божья истина теперь лишена части своей власти над душой. Третий шаг. Вы знаете, что Библия была оскорбительной, мы избавились от этого. Теперь мы обнаруживаем, что доктрина тоже оскорбительна, поэтому мы избавляемся и от этого. Затем Дабни умоляет, чтобы мы когда-нибудь удовлетворились тем, что демонстрируем библейское учение в его собственном библейском одеянии. Вот почему, видите ли, я говорю, что если бы люди просто начали проповедовать Библию, Библия обеспечила бы ясность, она обеспечила бы развлечение, она обеспечила бы понимание, она обеспечила бы глубину, а также вознесла бы людей к высотам трансцендентной хвалы. Библия формирует все содержание нашей проповеди. Как мы уже сказали, это профессия с одним инструментом. Бог излагает все его истины в таком контексте, в таких пропорциях и в таких соотношениях, в которых он лучше всего знает душу, разум и человека, находящегося под влиянием Святого Духа. Никакие другие формы истины не бывают настолько хороши. Мне просто очень печально видеть, как проповедники начинают думать, что мы все еще верим в истину, но мы не учим ей из самой Библии, потому что люди этого не принимают. Если вы избавились от Библии, потому что она кому-то не понравилась, как вы собираетесь продолжать держаться за истину, когда узнаете, что им это тоже не нравится? Я не думаю, что вы сможете нести ваше служение без радикальной приверженности Библии. Я имею в виду радикальную приверженность Писанию. На меня смотрят как на радикала. На меня смотрят как на неинтеллектуального христианского пастора низкого уровня, потому что я не открыт для всех взглядов на все. Меня считают антиинтеллектуальным человеком. Это прекрасно, мне действительно все равно. Мой интеллект может эффективно функционировать во славу Божью только одним способом, и это в том случае, если я использую его, чтобы прийти к пониманию Священного Писания, а затем донести его до вас. Понимаю я каждую неправильную точку зрения или нет, не имеет значения. Я не думаю, что вы можете совершать служение в сегодняшнем климате так, как этого хочет Бог, без радикальной приверженности Библии, и я говорю радикальной, потому что этому сопротивляются даже в рамках евангелизма. Как мы уже говорили, значение Священного Писания – это Писание, когда вы рассеиваете туман и раскрываете смысл, который и есть Писание, то, что было заложено туда Святым Духом. Это истина Божья, и она выставляет Бога на показ, и она дает людям проницательность, и она придает церкви силу. Знаете, я просто думаю, что есть люди, которые не хотят выполнять тяжелую работу. Вы смотрите на Кальвина, он много писал. Он написал свои институты, он написал свои комментарии, несколько полок моего кабинета, заполненные его томами. Каждые две недели он произносил 10 проповедей. И все они были посвящены изложению священных писаний. То же самое с Лютером. Между 1510 и 1546 годами он произнес 3000 проповедей. Много раз в неделю и по много раз в день он проповедовал. Все это из-за семейных неурядиц, из-за того, что его жена Кэти родила ему 6 детей. Некоторые из них умерли, остальных он катехизировал в воскресенье днем. Хотите послушать, каким было типичное воскресенье для Мартина Лютера? В 5 утра была первая служба, это было изложение посланий. В 10 утра была вторая служба, это было изложение Евангелия. Во второй половине дня он учил Слову Божьему своих детей. В 17:00 он возвращался, чтобы

рассказать о книге Ветхого Завета. В понедельник и вторник он читал дополнительные лекции, в среду по Евангелию от Матфея, в четверг и пятницу по апостольскому посланию, а в субботу по Евангелию от Иоанна. Вы знаете, что люди не встают с постели и не проводят реформацию? Вы это понимаете? Есть причина, почему эти люди имели такое влияние, какое они имели. Поглощенный Священным Писанием, его пониманием и провозглашением, все, что он делал, это проповедовал и проповедовал и проповедовал. И так люди поклонялись Богу. Он спускался вниз, вглубь Писания, а они поднимались наверх. Вот почему я говорю, что в изучении Писания лучше двигаться медленнее, чем быстрее. Лучше копать глубоко, чем мелко. Лучше быть основательным, чем поверхностным. Возвращаясь к Жану Кальвину, он никогда не отказывался от разъяснительной проповеди в течение почти 25 лет. Он даже игнорировал Рождество, Пасху и все остальные события и просто продолжал делать свою экспозицию Писания. Он не давал никаких специальных посланий, он просто оставался со своими экспозициями текста. Размах его служения действительно поражает, оно просто потрясающее. В течение 6 лет он проповедовал по книге Деяний. Прочитал 46 проповедей по посланию к Фессалоникийцам, 186 проповедей по Коринфянам, 86 проповедей по первому и второму посланию к Тимофею и Титу, 43 проповеди по Галатам, 48 проповедей по Ефесянам. Весной 1559 года он приступил к изучению Евангелий, излагая их в гармоничной манере, и не закончил, пока не умер в мае месяце 1564 года. Это было в воскресные дни. И посреди недели он прочитал 159 проповедей по книге Иова, 200 по Второзаконию, 353 по книге Исаии, 123 по книге Бытие и так далее. Все это требовало тщательной подготовки и изучения Писания. Он проповедовал на Пасху 1538 года. После своей проповеди он покинул кафедру церкви Святого Петра, и его вышвырнули из города. Городской совет изгнал его, он был им сыт по горло. Он проповедовал там всего пару лет, но он был таким сильным, настолько могущественным, что они вышвырнули его из города после его проповеди. Он вернулся чуть больше 3 лет спустя и продолжил свое изложение в следующем стихе. Биографы говорят нам, что Кальвин верил, что Слово Божье было единственным светильником и что светильник был изъят из церквей, и это то, во что мы верим. Кальвин испытывал ужас от тех людей, которые проповедовали свои собственные идеи с кафедры. Он верил, что толкование священных писаний – это единственное, чего хочет Бог. Кальвин верил, что Божье величие было открыто в его слове. Если вы не проповедовали слово, значит, вы не воздавали славу Богу. Вы знаете, что Кальвину было нелегко проповедовать 10 раз за 2 недели, трижды читать лекции по теологии, изучать Библию по пятницам, навещать больных, консультировать людей, читать и писать. У него был слабый желудок, у него были сильные мигрени. И единственный способ, которым он мог контролировать свои мигрени, это принимать пищу один раз в день. Он работал день и ночь без перерыва. Вот почему он умер молодым. В 1564 году, когда ему было 53 года, он написал своему врачу, описав колики, кровохарканье, лихорадку, подагру, мучительные страдания от геморроя, камней в почках и так далее. В то время его жена родила детей. Они умирали один за другим, и она умерла, перевернув мир с ног на голову. Это буквально перевернуло мир с ног на голову из-за силы воплощения Слова Божьего в жизнь. Вернемся на мгновение к Лютеру, просто чтобы показать, насколько плодовитыми они были в Слове. Лютер в 1520 году написал 133 произведения. В 1522 году он написал 130 произведений. В 1523 году он написал 183 произведения по одному через день. То же самое в 1524 году. И все это – результат пристального изучения Слова Божьего. Это то, что перевернуло историю. Современная евангельская церковь, к сожалению, не интересуется библейской глубиной. И поэтому она не испытывает библейских высот. Она имеет тенденцию быть поверхностной, мирской, слабой и обманывающей себя. И она обманывает себя поверхностным успехом. В основе всего этого лежит трагическая вещь.
принимать нехристиан так, как если бы они были христианами. Я знаю, что это длинное вступление, но без глубокого понимания библейской истины нет духовного развлечения. А без развлечения вы просто не сможете отличить, кто христианин, а кто нет. Поэтому сатана приходит в церковь, становится лидером, приходит преподавать в колледжах и семинариях, писать книги и попадать на христианское телевидение, и это продолжается все дальше и дальше. Как мы уже говорили вам, там, где у вас нет истины и у вас нет проповеди, которая приносит ясность, проницательность и славу Божью, у вас возникают ужасные проблемы. Первая из них заключается в том, что люди больше не делают различий между тем, кто христианин, а кто нет. Это была одна из величайших реальностей Реформации. Реформация сказала, что вы не христиане и точка. Вы ими не являетесь. Вы говорите, что вы христиане, но это не так. Пришло время нам занять ту же позицию в этот день. Как я пытался сказать вам в последние несколько недель, способ отличить истинного христианина от нехристианина, независимо от того, что они утверждают, относится к той категории, которую мы называем избавлением. Вы можете сказать, кто является христианином, потому что они были избавлены. Служение Господа состоит в том, чтобы избавлять, спасать, оберегать. Христианина узнают не по какому-то поступку, какому-то событию, какой-то молитве, какому-то подписанию карточки, какому-то выхождению наперед, какому-то крещению, какому-то присоединению к церкви. Это определяется не событием, а избавлением. Истинные христиане – это те, кто был освобожден. И освобождение – это общая истина, в ней содержатся реалии спасения. Сначала мы сказали, что истинные христиане были избавлены от заблуждений к истине. Это являлось большой проблемой, и нам необходимо внести ясность в этот вопрос. Это просто очень важно. Нет такого христианина, который не верил бы в истинное Евангелие. Вы должны верить в истинное Евангелие, иначе вы не христианин. Вы не можете верить ложному Евангелию, как мормоны и люди из римско-католической системы. Вы должны верить истинному Евангелию. Вы не можете верить либеральному посланию о добрых делах и социальных переменах. Вы не можете верить в какие-то странные вещи о том, кто такой Иисус. Вы не можете быть нетринитарием и верить в Бога, который не является Троицей, и быть христианином. Христиане верят истине. Потому что, как мы ясно видели в послании к Колоссянам 1:12 и 13, мы были избавлены из царства тьмы в царство любви Сына Божьего. Мы стали святыми во свете истины. Мы вышли из тьмы невежества и заблуждений в свет истины. И говорю с вами конкретно, потому что чувствую, что мы должны это сделать. Кто такой христианин? Тот, кто был избавлен от заблуждений к истине. Вы пришли к пониманию истины, к вере и принятию истины. Во-вторых, истинные христиане были избавлены не только от заблуждений к истине, но и от греха к праведности. Посмотрите внимательно на 6 главу послания к римлянам, которая является очень важным текстом, в котором говорится о том факте, что раньше мы были рабами греха, а теперь мы являемся слугами праведности. Обратимся к первому посланию Иоанна, 3 главе, всего пара комментариев, чтобы закончить этот пункт, поскольку у нас мало времени. Первое послание Иоанна, 3 глава, Иоанн просто дает нам здесь очень черно-белый взгляд. И во втором стихе он говорит: «Возлюбленные, ныне мы дети Божьи». Ладно, мы дети Божьи, откуда ты знаешь? Как вы узнаете, что кто-то – дитя Божье? Как вы узнаете, когда кто-то принадлежит Богу, когда он истинно верующий? Перейдите к 4 стиху. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». 5 стих. «И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи». Теперь остановитесь прямо на этом. Зачем Иисус пришел в мир? Чтобы забрать грехи. Итак, что же должно быть характерно для христианина? Грех должен быть забран. Насколько это ясно? В Матфея 1:21 сказано, что он спасет людей своих от грехов их. Итак, Иоанн просто говорит, что он явился, чтобы забрать грехи. Итак, что верно в отношении христианина, так это то, что грех был заменен праведностью. И он продолжает объяснять это в 6 стихе. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает в настоящем времени, то есть не продолжает грешить по тому же образцу, что и раньше».
Это не значит, что мы вообще никогда не грешим, потому что еще в первой главе он сказал, что если вы говорите, что у вас нет греха, вы представляете Бога лживым. Конечно, у вас есть грех, но вы не продолжаете грешить по этой постоянной схеме. Это глагол настоящего времени в греческом языке, который указывает на непрерывное действие. Всякий пребывающий во Христе не согрешает, то есть не продолжает грешить по тому же образцу. И всякий согрешающий, то есть тот, кто продолжает грешить по тому же образцу, не видел Христа и не знает Его. Люди все время говорят: «Я знаю, что они так живут и делают это, но я знаю, что они христиане. Я знаю, что они христиане, потому что я помню, как это произошло и то событие». Христиане не продолжают грешить по тому же образцу греха, не нарушая его. 7 стих. Вот ключ к разгадке. «Дети, да не обольщает вас никто. Не позволяйте никому обманывать вас. Кто делает правду, тот праведен». Разве это так трудно понять? И кто же из нас праведник? Люди, которые совершают праведные поступки. Это вопрос природы, это вопрос жизненного принципа, жизненной силы, и он очень ясно дает это понять. Кто делает грех, 8 стих, тот от дьявола. У него все еще старая природа, находящаяся под контролем сатаны, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Что такое дела дьявола? Грех. Во второй раз он говорит это. 5 стих и 8 стих. Сын пришел, чтобы разрушить этот образец греха, чтобы уничтожить этот принцип греха, эту силу господствующего греха. И поэтому в 9 стихе говорится, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, не практикует грех, не практикует эту идею постоянного, неразрывного, непрекращающегося греха, потому что в нем есть новое семя. Он использует здесь аналогию с рождением, человеческим рождением. Ребенок – это плод своих родителей, он несет в себе жизнь своих родителей. Семя, яйцеклетка, которые есть у родителей, создают сущность этого ребенка. Этот ребенок – буквально слияние двух жизней, которые его породили, и у ребенка проявятся характерные черты. Он будет иметь форму своих родителей, он будет выглядеть лицом, как его родители, у него будут физические манеры, как у его родителей, у него будут некоторые интеллектуальные способности, как у его родителей, и, возможно, какие-то другие способности. Это будет отражать генетическую структуру, унаследованную от родителей. И это, по сути, то, что он говорит. Если вы рождены от Бога, вы будете продуктом этого нового рождения, и вы не собираетесь продолжать практиковать грех. Но что произойдет, так это то, что в вас появится новое семя, и вы не сможете продолжать грешить, потому что вы рождены от Бога. Послушайте, если вы когда-либо были рождены от Бога, то принцип греха был нарушен, и практика греха была прервана в вашей жизни. Если кто-то внешне выглядит как христианин, но внезапно погружается в грех и продолжает оставаться там, то у него никогда не было этого нового рождения. Потому что если бы у них было новое рождение, если бы они были рождены от Бога, то никто из рожденных от Бога не делает греха. Ни у кого из них не остается такой же постоянной привычки грешить. Это связано с тем, чего вы желаете. Мы грешим как христиане, но мы ненавидим этот грех. Мы любим праведность, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам 7 главе. «Я хочу что-то делать, но моя плоть мешает, и чего я не хочу делать, то я делаю». Он говорит: «Я знаю, что это отвратительно, и презираю это, и я взываю, чтобы меня избавили от этого». Одна из главных причин, чтобы нам попасть на небеса, когда вы говорите людям о небесах, они говорят о золотых улицах, но вы знаете, что самое лучшее в раю – это отсутствие греха. Это будет самое привлекательное во всем этом. Вам он не надоел? Я говорю не о грехе вашего супруга, я говорю о вашем собственном грехе. Никто, рожденный от Бога, не продолжает непрерывно грешить. Этого не может быть, потому что Божье семя находится в вас. У вас есть нетленное семя, говорит Петр. Новая жизнь, новая природа, новое творение. В 10 стихе подводится итог. Дети Божьи и дети дьявола познаются так. Насколько это очевидно? Всякий, не делающий правды, то есть не практикующий праведности, не есть от Бога. Для меня этого достаточно. Откуда вы знаете, кто христианин?
Кто-то, кто любит то, что правильно, кто любит закон Божий, кто ненавидит грех, у кого есть образец праведности вместо непрерывного греха. Это человек, который ненавидит грех, этот остаток его прежнего «я», его прежнего характера. Галатам 2:19 апостол Павел говорит об этом, и он говорит: «Я сораспялся Христу». Что ты имеешь в виду, Павел? «Я мертв. Прежнего Павла больше нет. Прежняя жизнь умерла. Я больше не тот, кто живет. Это старое эго, это старое «я» ушло. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Если Христос живет в вас, то все будет по-другому. Абсолютно все. Существует теперь новый жизненный принцип, который порождает новую жизненную практику. Если мы не понимаем, кто такой истинный христианин, мы оказываемся в замешательстве в самый критический момент, не так ли? Так как мы не можем сказать человеку о его истинном духовном состоянии, они могут заблудиться на пути в ад. Им не поможет просто сказать, что они христиане. Мы также пригласили в церковь ужасы сатаны. У людей, которые не любят Божью истину, которые не любят его закон праведности, которые не жаждут того, что правильно, нет нового сердца. У них нет нового рождения, у них нет нетленного семени, в них не живет Христос, они не были освобождены. Если сердце не изменилось на любовь к Слову Божьему, если сердце не изменилось на любовь к закону Божьему, если сердце не изменилось на желание повиноваться закону Божьему, как сказано в Иезекииле 36, если сердце не изменилось на стремление к добродетели, а не к греху, тогда это сердце вообще не изменилось. Отличительной чертой спасенных людей является то, что вы понимаете, вы верите, вы принимаете истину Евангелия. Вы любите эту истину, и вы любите праведность, и вы ненавидите грех. Истинные христиане поклоняются Богу, любят Слово Божье и повинуются Слову Божьему. Они подобны ланям, о которых мы читаем в 41-м псалме, которые жаждут водных потоков, их душа жаждет Бога. Псалмопевец говорит, что «моя душа жаждет Бога, Бога живого». Псалмопевец говорит в 118-м псалме 97-м стихе: «Как люблю я закон твой». Итак, если у вас есть ребенок, или супруг, или брат, или сестра, или друг, или знакомый, который действительно хочет грешить, планирует самореализацию в грехе, у него нет страсти к праведности, нет интереса к истине, то этот человек не был освобожден, ни один из них не является христианином, что бы они ни утверждали. Сегодня, как мы уже говорили, евангельские церкви и лидеры говорят, что любой, кто называет себя христианином, является христианином. Любой, кто говорит, что верит в Иисуса, является христианином. Либералы, протестанты, харизматы, римские католики, православные, свободно плавающие, одинокие люди, которые верят в Иисуса, спортсмены, которые делают это, и они хорошо играют, и их ловят на сексуальных домогательствах. Любой, кто называет себя христианином, может быть испытан истиной и добрыми делами. Это очень важно. Настоящее освобождение приводит к изменению жизни. Есть третий момент, я просто прочитаю вам, в чем он заключается. 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь». А в английском переводе сказано: «Они перешли в вечное царство, потому что мы любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Это глубоко, и мы рассмотрим это в следующий раз. Давайте помолимся. Мы молим, Отец, чтобы Ты дал нам проницательность, чтобы мы могли по-настоящему судить о духовном состоянии человека, защитить свою церковь от принижения истины, от принижения Священного Писания. Мы просто молим, Отец, чтобы Ты пробудил пасторов и лидеров быть верными и носить библейскую одежду неустанно и страстно на протяжении всех лет их служения, чтобы Ты мог совершать могущественную и истинную работу в сердцах. Благодарю Тебя за избавление, которое Ты даровал нам по Своей благодати. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо, на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от роковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от роковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от роковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он взводит на нее порочные дела, говоря: «Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей», и расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 сиклей серебра пени и отдадут отцу от роковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. И так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину. И так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти, а траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. И так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного. Ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего».

истины, в которых нельзя сомневаться. Мы знаем, что все, уверовавшие в Иисуса Христа, немедленно помещаются Духом Святым в единое духовное тело, Церковь, невесту Христа, глава которой есть Христос. Мы знаем, что создание Церкви, тела Христова, началось в день Пятидесятницы и завершится при втором пришествии Христа за избранными своими в момент восхищения Церкви. Мы знаем, что Церковь – это уникальный духовный организм, созданный Христом, состоящий из всех рожденных свыше верующих после Дня Пятидесятницы. Мы знаем, что учение об установлении и существовании поместных церквей ясно определенно и преподается в Новом Завете, и что члены одного духовного тела призываются к объединению в местных общинах. Мы знаем, что единственным верховным правителем Церкви является Христос, и что руководство Церковью, дары, порядок, дисциплина и поклонение установлены Его высшей властью, как указано в Писании. Поставляемые согласно Библии служители, служащие под водительством Христа и управляющие собранием – это пресвитеры. Мужчины-служители, которые также называются епископами, пастырями и пастырями-учителями, и диаконы. И те, и другие должны иметь соответствующие библейские качества. Мы знаем, что эти служители руководят Церковью как рабы Христовы и имеют Его власть в руководстве ею. Церковь должна подчиняться своим руководителям. Мы знаем о важности ученичества, взаимной ответственности всех верующих друг перед другом, а также необходимости церковного высказывания для согрешающих членов Церкви, согласно требованиям, установленным в Писании. Мы знаем об анатомии поместной Церкви, свободной от любых проявлений власти или контроля извне, с правом на самоуправление и свободу от вмешательства иерархии отдельных лиц или организаций. Мы знаем, что сотрудничество истинных церквей для проповеди и распространения веры соответствует Священному Писанию. Однако поместные церкви через своих пасторов, через толкование и применение ими Писания должны быть единственными судьями меры и методов взаимного сотрудничества. Мы знаем, что цель Церкви – прославлять Бога, назидая себя в вере, проповедуя Слово, пребывая в общении, совершая священнодействие, возвещая и распространяя Евангелие по всему миру. Мы знаем, что все святые призваны на дело служения. Мы знаем, что Церковь должна взаимодействовать с Богом, когда Он осуществляет свои цели в мире. Для их достижения Бог дает Церкви духовные дары. Во-первых, Он дает людей, избранных для снаряжения святых на дело служения. Во-вторых, Он дает уникальные духовные способности каждому члену тела Христова. Мы знаем, что в ранней Церкви существовало два вида даров – чудесные дары божественного откровения и исцеления, дарованные на время, в эпоху апостолов для подтверждения достоверности апостольской вести, и дары служения, дарованные верующим для наставления друг друга. После завершения написания Нового Завета, Писание является единственным источником, по которому испытывают подлинность слов человека. И дары, подтверждающие чудесную природу этих слов, больше не нужны для подтверждения человека или его слов. Чудесные дары могут быть подделаны сатаной, чтобы обмануть даже верующих. Единственные дары, которые действуют в наши дни, это дары, предназначенные для наставления верующих. Мы знаем, что в наши дни никто не владеет даром исцеления, но Бог слышит молитвы, принесенные с верой, и отвечает в соответствии с Его совершенной волей для больных, страдающих и скорбящих. Мы знаем, что два священнодействия были заповеданы по местной церкви – крещение и вечеря Господня. Христианское водное крещение через погружение – это торжественное и прекрасное свидетельство верующего о вере в распятого, погребенного и воскресшего Спасителя, о единстве с Ним в смерти для греха и воскресении для новой жизни.
Крещение – это также знак обещания и отождествления с видимым телом Христовым. Мы знаем, что вечеря Господня, хлебопреломление, есть воспоминание и возвещение смерти Христа до Его пришествия. Хлебопреломлению должно предшествовать испытание каждым человеком себя. Также мы знаем, что хотя составляющие вечери только указывают на плоть и кровь Христа, это священнодействие, тем не менее, является реальным общением с воскресшим Христом, который сверхъестественным образом присутствует среди своего народа.

Джон Флавелл. Противоречие, раздирающее душу. Сколько бы ни сопротивлялась привлекаемая отцом душа, она придет, причем добровольно, когда на нее влияет привлекающая сила Божия. О, эти внутренние конфликты, противоречия, раздирающие душу, надежды и страхи, воодушевление и разочарование, желание и нежелание одновременно. Тем не менее, в конечном счете побеждающая благодать одолеет всякое сопротивление. Яркий пример тому приводит Августин, говорящий о деле привлечения собственной души к Христу и описывающий, какие чувства одолевали его в тот день, когда внутри проявлялись две воли. Одна старая, другая новая. Одна плотская, другая духовная. Как в этих разнонаправленных движениях и конфликтах он разрывался надвое от собственных мыслей и решений, невольно страдая от того, что делал добровольно. И, конечно, если мы примем во внимание, как глубоко укоренились в воле природные склонности и долговременная привычка грешить, и как сильно не расположены мы к путям строгого благочестия и к смерти для греха, как сатана, непримиримый враг и хорошо вооруженный силач, старается возвести в душе укрепление, чтобы она защищала свои владения от Христа и внедряется в разум, волю и чувства вследствие глубоко укоренившихся предрассудков против Христа и святости, тогда мы признаем чудом из чудес то, что душа оставляет все свои любимые похоти и плотские интересы и увлечения и добровольно приходит, чтобы покориться под иго Христа.

рожден, материнским скормив молоко. И твоей рукой я всегда был ведом, очищаясь водой и огнем.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери.
2: К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда. Я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю. И ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня. Сокровища непогибающие – правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого. И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих из коней. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась, прежде нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его. И радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня. И блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть.

любящий до конца. Дай мне узреть пламенную любовь сердца Твоего ко мне. В яслях Твоего рождения, в саду Твоего мучения, в кресте Твоего страдания, в гробе Твоего воскресения, на небесах Твоего заступничества. Вооружившись этой мыслью, я бросаю вызов своему Искусителю, попираю его искушения, противодействую его коварным замыслам.

отвергаю этот греховный мир. Действую смело во имя истины. Углуби во мне сознание того, что я связан святыми узами с тобою, духовным женихом, общником Иеговы, другом грешников. Я помышляю о твоей славе и моей низости, о твоем величии и моем убожестве, о твоей красоте и моем безобразии, о твоей чистоте и моей скверне, о твоей праведности и моем беззаконии. Ты возлюбил меня любовью вечной, неизменной. Дай же мне любить тебя, как любишь меня ты. Ты жизнь свою положил за меня. Дай же мне вериться тебе без остатка. Ты умер за меня. Так дай мне жить ради тебя. Каждый миг моей жизни, в каждом движении моей мысли, с каждым ударом моего сердца. Не попускай мне заигрывать с этим миром и его соблазнами, но дай ходить пред тобою и слушаться твоего голоса, облекаться в твои добродетели и украшаться твоей праведностью.

0: всегда с Иисусом быть.
1: Смысл вечери Господней. Недавно я видел рекламу ресторана, в которой просто было указано название ресторана и рядом слова «Божественное угощение». Это заставило меня задуматься, не будет ли пища в лучшем ее проявлении чем-то большим, чем просто материальный опыт. И еще это заставило меня задуматься о вечере Господней, истинно божественном угощении. Что в ней есть и чего в ней нет. О смысле вечери Господней можно говорить, исходя из трех измерений – прошлого, настоящего и будущего. Когда Христос установил вечерю Господню, Он сказал ученикам «Сие творите в Мое воспоминание» – Луки 22:19. Тем самым Он подчеркнул, что то, что Он велел им делать, будет отсылать их к тому, что ради них сделал Он. Когда мы вспоминаем, что Христос сделал для нас, мы укореняем нашу жизнь в Его подвиге. Вечеря Господня – это не то, чем можно заслужить спасение. Это духовное питание для тех, кто спасен. Вечеря Господня ничего не добавляет к жертве, однажды за всех принесенной Христом, а утверждает и укрепляет нас в Нем. Она становится своего рода кратким изложением Евангелия. Как писали древние, сначала мы слышим Евангелие, затем вкушаем Евангелие, а затем Евангелие идет дальше в нас. Апостол Павел писал, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». 1 Коринфянам 11:26. Мы, христиане, едим и пьем в память о великой Христовой победе. Это то измерение, которое касается прошлого. На настоящее указывает Павел, говоря о вечере Господней. «Чашу благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» 1 Коринфянам 10:16. Слово «приобщение» можно передать так же, как «единение» или «причастие». Именно поэтому вечерю также называют «причастием». Подумайте, что это значит. Вечеря Господня – не только символическое напоминание о том, что Христос совершил ради нас, это также причастие, посредством которого мы в настоящем приобщаемся друг к другу и ко Христу. Важно отметить, что хлеб и вино никоим образом не изменяются. Христос присутствует в них не физически, Он присутствует духовно. Святой Дух являет нам Его по вере. А для тех, кто не уверовал в Христа, вечеря Господня – это призыв принять Его, а не причастие. Видя христиан, участвующих в таинстве, они способны услышать отголосок призыва Христа с любовью говорившего. «Я – хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:35. И когда мы, верующие, принимаем по вере причастие, Христос является нам, объединяет нас в одну общину, питает нас собой и укрепляет, чтобы мы любили Его и повиновались Ему. Это то измерение, которое касается настоящего. Когда Христос передает Своим ученикам чашу, Он говорит: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Матфея 26:29. Этими словами Он указал им на важность вечери Господней для будущего, как знака, указывающего на великий день, которого мы ждем. Это предвкушение брачного пира Агнца и вечного торжества, на котором верующие будут ликовать вместе со Христом во славе. Сейчас мы сломлены, мы искалечены грехом. Ломимое за нас тело Христово исцеляет нас. Но в этой жизни мы по-прежнему испытываем неполноценность, испорченность, проистекающую от нашего грехопадения. И в этом важность вечери Господней для будущего. Участвуя в этом таинстве, мы с надеждой обращаемся к тому дню, когда обретем полное исцеление и будем ликовать вместе с нашим Спасителем и друг с другом за самой совершенной трапезой.

0: Назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Мы продолжаем исследовать книгу «Бытие», и история патриархов показывает, что Бог использовал в своем плане несовершенных людей, реализовав через них свой изначальный замысел. Это помогает нам увидеть, что все достоинство плана искупления заключается не в людях, не в том, что евреи такие умные, не в том, что они такие святые, не в том, что они такие хорошие. Нет, это Божья благодать. И мы сегодня это увидим особенно ярко, увидим в истории самого Иакова. Кстати, именно поэтому в книге «Бытие» много сказано об Иакове. Позже, в книге «Второзаконие», Бог, обращаясь к Израилю, к народу израильскому, скажет: «Я вас избрал не потому, что вы были самые лучшие, не потому, что вы были самые хорошие, не потому, что вы были самым привлекательным народом. Я вас избрал просто потому, что я вас возлюбил». И вот эта истина или этот принцип очень ярко подтверждается в книге «Бытие», когда мы изучаем историю патриархов. Иаков стал наследником завета. Наследником завета, который Бог заключил с Авраамом. Авраам научил своего сына Исаака поклоняться Богу. Исаак знал Бога, поклонялся Богу, служил ему. Исаак научил своих детей. В данном случае Иаков точно знал о поклонении Богу, он знал о Иегове, он знал о том завете, который Иегова заключил с Авраамом. Он хорошо понимал, что есть обетование, которое связано с будущим, с будущим его потомков. Но вместе с тем, что он знал это, он еще не умел, еще не научился доверять Богу полностью. Сегодня мы посмотрим на первую картину из истории жизни Иакова. Мы посмотрим на отцовское благословение, которое Иаков получил, присвоил хитростью и обманом. Мы дадим этому явлению библейскую оценку, и мы проследим Божие действие в жизни Иакова. Моисей представляет нам эту картину в двух частях. Это первый, он описывает человеческое ухищрение, то есть он описывает самого Иакова в его, так скажем, сферах, которые еще не пропитались верою достаточно. И вторая часть говорит о Божьем чудесном действии, Божьей благодати, которая действует в жизни Иакова. Вот так мы и посмотрим на эту историю. Первую часть я назвал «Неожиданные слабости человеческих ухищрений». Как вы помните, до грехопадения жизнь людей была связана с тем, что они хорошо понимали, что Бог – источник их блага, и они жили в гармонии с Богом. Сущность искушения дьявола, когда он подошел к первым людям, заключалась в том, чтобы вырвать их из вот этой гармоничной жизни, нарушить эту гармонию и поставить их в положение самонадеянности, в положение мнимой независимости от Бога. Именно это и произошло в момент грехопадения. И с тех пор люди стали использовать все то, что Бог им дал, для того, чтобы достигать своих собственных целей своими собственными методами. То есть люди живут так, как будто Бога нет, у них нет внутренней необходимости, потребности уповать на Бога, потому что они независимы от Него, они хотят жить независимо от Него. Как они этого достигают? Они берут Божьи ресурсы, и они берут ум, который Бог дал им, и они при помощи манипуляций, хитрости разных, они строят свое царство, они достигают своих целей. Если жить, доверяя Богу, это значит, нужно достигать Его целей и Его методами. Вот с этим люди не согласны. И вот пример Иакова – очень яркая картина. Причем эта картина касается не просто неверующих людей, а верующих. То есть человек, который принадлежит Богу, он часть Божьего Завета – но в его жизни большая сфера не находится в гармонии с Богом. Он продолжает в этой сфере или в этих сферах жить, исходя из своих собственных, независимых от Бога претензий. Это очень интересная история. Как вы помните, еще до того, как у Ревекки родились два сына, два близнеца, помните, близнецы у нее были, Бог открыл ей. Бытие 25 глава, 23 стих написано, «Господь сказал ей, два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшим». Она знала об этом Божьем плане. Мы не знаем, почему Ревека полюбила Иакова больше, чем Исава. Написано об этом немножко позже, о том, что Исаак любил Исава, Ревека любила Иакова. Не знаем, то ли по этому откровению, хотя, наверное, для Исаака тоже было бы важно это откровение. Скорее всего, это были какие-то личные преференции, может быть, разница их характера, может быть, еще что-то. То есть Писание просто сообщает нам, что она любила одного больше, чем другого, и поэтому настойчиво пыталась помочь своему любимчику занять особое положение. Вот заметьте, Бог сказал, что он будет больше старшего, он старший будет служить меньшему. Но Ревека сильно хотела помочь этому. И в результате стала прибегать к методам, которые оказались манипулятивными, оказались обманчивыми, оказались какими-то человеческими ухищрениями. В результате этого тандема, сочетание хитрости Ревеки и хитрости Иакова, была осуществлена грандиозная операция по обретению Иаковом отцовского благословения, которое принадлежало Исаву. Вы все помните эту историю еще с детской воскресной школы. Вот, и мы посмотрим на нее сегодня чуть подробнее. Операция была провернута по-человечески блестяще. Так точно разработана и осуществлена. Но когда мы посмотрим на нее немножко глубже, мы можем увидеть, что эта операция содержит в себе целый ряд сложностей, слабостей, которые поставили их обоих, и Ревеку, и Иакова, в более слабое положение, чем они были до того. В результате полученное благословение оказалось как бы подпорченным, с горчинкой благословения. Вроде бы благословение, но так много значительных проблем вокруг него. Я когда изучаю это, друзья, я вижу жизни многих верующих людей, которые принадлежат Христу, и им принадлежат мощнейшее Божье благословение. Но где-то в своей жизни, пользуясь своими собственными ухищрениями, уповая на свои собственные человеческие методы, мы часто существенно осложняем нашу с вами жизнь. Итак, три слабости, как минимум, мы видим здесь, в этой истории. Во-первых, человеческие ухищрения часто движимы манипуляциями и обманом. То есть какими-то недоговорками, какими-то хитростями. Оно так и есть. Если человек один хочет занять более высокое положение по отношению к другому человеку, то он, естественно, где-то замалчивает, где-то недоговаривает, где-то использует слабость другого для того, чтобы закрепить за собой более выгодное положение по сравнению с другими. Именно так поступил Иаков, когда он купил первородство у своего брата Исава. 25 глава Бытие, 29 стих. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство». Тут очень интересная история. Иаков поймал брата в его наиболее уязвимой точке. Исав был охотником. Охотники, как известно, не всегда им удается обеспечить себе пропитание или убить, поймать то, за чем они охотятся. И это был очередной такой день. Исав потратил много времени, пришел с поля усталый. Вот, голодный, очень сильно голодный. 29 стих написано, Исав сказал, вот я умираю. То есть голодный до смерти, можно сказать. Что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Брат знает дело. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иакову Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Конечно, очевидно, что Исав существенно недооценивает значимость первородства. Во всяком случае, он находится в таком положении, когда, по-русски говорят, голод не тетка. То есть он сильно хочет есть. Хочет есть до такой степени, что он говорит, если я не поем сейчас, я умру. И тогда, если я умру, тогда мне уже не до первородства будет. Измеряя жизнь вот в этот момент именно такими мерками, он готов отказаться от своего первородства. То есть Исав, понятно, он здесь не в лучшем положении. И вроде бы как Исав виноват. Пренебрёг первородство. Но проблема от этого не исчезла. Горький привкус остался. Манипуляция очевидна. Иаков поступает не по-братски. Он поступает, поймав своего брата в положении слабости. И вот здесь, в этом положении слабости, он пытается забрать у него все, что может. Все самое ценное, что у него есть. Позже, когда Иаков по совету мамы завладел и отцовским благословением, не только правом первородства. Разница вот в чем. Первородство означало, что половина всего имущества, которое имеет отец, переходит

или получить благословение. Так вот, после того, когда это произошло, слушайте, что говорит Исав. 27 глава, 36 стих. «И сказал он, не потому ли дано имя, ему имя Иаков, что он запнул меня?» То есть он обманул меня уже два раза. Заметьте, какие два раза? Первый раз, говорит, он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. То есть то, что Исав тогда сильно хотел есть, то, что он сам просил, я готов, дай мне есть, я готов продать, оно не освободило, оно не избавило от горечи. Горечь осталась. Было очевидно, что его обманули. Было очевидно, хотя формально Иаков поступил правильно. Он даже не просто так вот дал ему чашку, а потом сказал, ну вот теперь первородство давай. Он держит чашку с супом и говорит, хочешь суп? Хочу. Окей, первородство гони. Окей, хорошо, готов. Окей, нет, недостаточно, поклянись. То есть там было все обставлено по закону, не подкопаешься. Не подкопаешься. Но братских отношений там нет. И сам воспринимал происшедшее как обман. В этом сложность человеческих решений. Они предлагают манипуляцию, предполагают манипуляцию, какую-либо манипуляцию. В данном случае Иаков поймал Исава в его слабой точке, воспользовался им, и при всей видимости и формальной законности сделанного поступок Иакова не был вполне морально правильным. В этом отличие жизни, основанной на доверии Богу. Люди, которые живут, доверяя Богу, они живут открыто. Они не прибегают к манипуляции. Нет необходимости. Помните Давида? Давид находится в положении, в котором его гонит Саул. Саул хочет его убить. И вдруг попадается возможность, чтобы сосчитаться, свести счеты со своим противником. Пещера, помните, Саул зашел. Пожалуйста, даже два раза была такая возможность. У Давида есть вся возможность, все для этого шансы, для того, чтобы рассчитаться, для того, чтобы убить Саула. Давид не делает этого. Почему он не делает? Потому что он говорит, я не хочу брать месть в свои руки, потому что он помазанник Божий. Он царь Израиля. Он царь Израиля. Бог с ним рассчитается. Пусть Бог это сделает. Я не буду это делать. То есть даже когда есть малейшая, так скажем, малейший оттенок неправильного, Давид это избегает. Малейший оттенок нечистоплотности в отношениях, какой-то нечестности. Давид убегает от этого. Вот это пример действия веры. Когда мы говорим о том, что если люди действуют, основываясь на своих человеческих ухищрениях, эти ухищрения неизбежно поставят нас в положение, когда мы будем часто даже против своей воли, когда мы будем идти на какие-то, так скажем, не совсем чистые дела. Вроде бы по закону все правильно. Вроде бы никто не может как-то к нам подкопаться. Но мы внутри хорошо знаем, не все там чисто. Не совсем там чисто. Это первая проблема человеческих ухищрений. Есть вторая проблема. Вторая слабость человеческих ухищрений. Она заключается в том, что решая одни проблемы, человеческие ухищрения обязательно создают другие. Вы помните, что когда Ревека узнала, что Исаак, ее муж, готов благословить своего первенца Исава, она быстро составляет план. Суть этого плана – выдать Иакова за Исава и вынудить Исаака отдать благословение первенца Иакову. План Ревеки был нехитрым – приготовить мясо. Она знала, как это сделать. Одеть Иакова в одежды Исава и этим ввести в заблуждение ослепшего Исаака. Они очень хорошо понимают оба, что они идут на обман. Вот если первый раз у него была как бы манипуляция, там не совсем обман, там он сам поклялся, то здесь уже открытый обман. Но Иакова это не беспокоит, заметьте. Иакова беспокоит больше другое. Он волнуется о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в результате этого обмана. 27 глава, 11 стих. Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, я человек гладкий».
Может статься.

ощупает меня отец, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Заметьте, он переживает не об обмане, он переживает не о том, что отца он обманет. Он переживает о последствиях, о возможных последствиях обмана, что я наведу на себя проклятие. У Ревекки был ответ и на этот вопрос. Ради успеха сына она готова была рисковать собой. Слушайте, мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, мать его сделала кушанье, какое любил его отец, и взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Все рассчитано, все продумано, все сделано наилучшим образом. Вместе со своей мамой Иаков готов обманывать своего отца ради того, чтобы получить благословение. При этом обманывать ему пришлось не раз. Слушайте дальше. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я». И дальше спрашивает: «Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему, первый раз он говорит: «Я Исав, первенец твой». Первый раз прямо обман. «Я сказал, как ты сделал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что ты так скоро пришел? Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. Здесь все и божественно, религиозно». И сказал Исаак Иакову: «Пойди, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Отец засомневался в том, что это Исав, потому что голос, он слышит голос Иакова. Он слепой, он не видит, слышит, что говорит Иаков, но тот выдает себя за Исава. И, естественно, раз Исаак послал Исава за дичью, за тем, чтобы он приготовил это мясо ему поесть, он ожидает, что придет Исав, и вот вроде бы как бы пришел в соответствии с его ожиданием, но голос Иакова. Иаков спрашивает его еще раз. 22 стих. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос Иакова, а руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его, и сказал, еще раз задает вопрос. Смотрите, ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. То есть здесь все пропитано обманом. Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Друзья, когда люди строят свою жизнь на лживости, то один обман обязательно требует второй. И обязательно требует третий, четвертый. Оно идет одно за одним всегда для того, чтобы каким-то образом достичь своей цели. Наконец Исаак прибегает к последней проверке. 26 стих. Исаак, отец его, сказал: подойди, поцелуй меня, сын. Он подошел и поцеловал, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: вот запах от сына моего, как запах от поля. Одежда Исавова была, помните? Вот, и она запах сохранила его связанность с родом его деятельности, как запах от поля, который благословил Господь. «Да даст тебе Бог от росы небесной и тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твои, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Вот и все. Дело сделано. Благословение получено. Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Но в действительности это только начало. Это начало очень длительной, ожесточенной войны между двумя братьями, которая продолжалась десятки лет. Вот эта точка, когда, казалось бы, ухищрение решило проблему, в действительности эта проблема только усложняется. 32 стих. Исаак же, отец его, когда Исав приходит, он принес, он
поймал дичи, он принес, приготовил мясо, принес отцу. Отец удивляется, и слушайте, что он говорит. Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исаак». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел? Я благословил ее, он и будет благословен». И вот слушайте, что дальше происходит. 34 стих. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма громкий вопль. И сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение». И сказал: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза, что он обманул меня уже два раза? Он взял первородство мое и вот теперь взял благословениями». То есть он понял, что он обманут, он понял, что он проиграл еще раз в борьбе с Иаковом, и в результате принимает решение убить брата своего. 41 стих. «И возненавидел Исава Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача об отце моем, и я убью Иакова, брата моего». То есть он понимает, что Исав уже старенький, Исаак уже старый. Вот. И он рано или поздно умрет. И как только Исаак умрет, я отомщу. Такое положение дел заставляет маму прибегнуть к еще одной операции. Заметьте, как все сложно. Как только человек начинает действовать вот такими ходами. 42 стих. «И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань и беги к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишиться вас обоих». Обратите внимание, хождение кривыми путями, упование на человеческие ухищрения неизбежно приводит к дополнительным проблемам. Причем не только Иакова, но и Ребекку. Как оказалось, Иаков ушел в Харан очень надолго. Она здесь говорит: поживи у него несколько времени. Эти несколько времени стали больше 20 лет. И на протяжении всех этих 20 лет, очень интересно, Иаков живет в страхе от гнева брата своего Исава. Об этом очень подробно сказано, когда мы дойдем до 32 главы, когда, помните, эта ситуация, когда Иаков возвращается, и он у потока остается сам. И вот там ясно описано, что он из страха от брата своего, помните, он посылает подарки вперед. Он 20 лет живет в страхе. То есть, когда люди прибегают к человеческим ухищрениям, им кажется, что они решают проблему, но эти кажущиеся решения создают еще больше проблем. Это вторая слабость человеческих ухищрений, но это еще не все. Дело в том, что, полагаясь на свои силы, люди, которые прибегают к этим ухищрениям, они игнорируют Бога и не доверяют Ему, не доверяют Его обетованию. В этом была самая значительная проблема Ревеки и Иакова. Ревека хорошо знала эти слова. Посмотрите еще раз. 25 глава, 23 стих. «Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». То есть Бог сказал, будет так. Но Ревека хочет достичь этого своими собственными средствами. Она не может, она не хочет, она не умеет, доверяя Богу, ждать. Потому что это ставит в положение зависимости полной. Это ставит в положение, в котором у нас нет контроля над ситуацией, в которой мы не можем управлять событием. Вот именно в этих ситуациях верующие люди прибегают к различным человеческим манипуляциям, в которых есть какой-то душок неправильно, какой-то привкус того, что неправильно. Мы можем это оправдывать, он сам пришел, попросил в супа, он сам поклялся отдать первородство, но внутри все очень ясно, что здесь нечисто, здесь есть недоверие Богу. Здесь есть что-то человеческое, что-то свое.
Этот подход лишил Иакова создать атмосферу доверия Богу, атмосферу упования на Него. И как видно, это очень дорого стоило. Это очень дорого стоило в атмосфере, в будущем его семьи. Мы очень ярко это видим, как какое катастрофическое действие такой подход оказал на формирование детей Иакова. И сколько много проблем в их жизни было после этого. Но у этой истории есть интересное продолжение. Моисей так выстраивает свой рассказ о жизни Иакова, чтобы мы могли увидеть силу Божьей благодати. Не только слабости Иакова, но и Божью силу в том процессе, как он ведет своих детей, как он действует в контрасте с вот этими жалкими ухищрениями Иакова. Божья благодать, она действует в этом рассказе совершенно неожиданно. Итак, неожиданная сила Божьей благодати. В этом удивительное и непостижимое величие Божьей благости и любви. Есть люди, которые говорят, что в Ветхом Завете нет благодати. Благодать вот в Новом Завете, а в Ветхом Завете как бы там вот только Божья строгость. Это совершенно неверно. И история с Иаковом – это очень яркое тому подтверждение. Буквально в следующей главе мы читаем описание встречи Иакова с Богом, а точнее – Божья встреча с Иаковом. Несмотря на все недоверие, несмотря на ухищрения, несмотря на слабости, которых так много, которые создали огромные проблемы для Иакова, Бог, будучи верным своему завету с Авраамом, он подчеркивает именно завету с Авраамом, он продолжает свои действия с Иаковом, воспитывая его, изменяя его, и наполняя его своим смыслом, ведя его по своему пути. Эта встреча, как известно, произошла по пути Иакова в Харан. После того, когда он услышал об угрозе брата, он бежит туда. Бежит – это не бежит туда, это значит путь, ну, примерно в несколько недель. То есть он быстро, спешно, но это не такое быстрое путешествие, так как пешком пройти от южной части Израиля до современного Ирака, вы понимаете, это достаточно долгий путь. И вот по пути он, естественно, устал, ночь приходит, он останавливается на ночлег, вот, и именно в этой точке происходит встреча. 28 глава, мы читаем с 10 стиха. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел он на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». И вот здесь, во сне, Бог является Иакову необычным образом, и он открывает ему три неожиданные истины. Первое – Бог сопровождает тебя. Мы посмотрим на них последовательно. Иаков знал о Боге. Он наверняка слышал о нем от отца, от матери. Он участвовал в поклонении Богу, потому что Исаак построил жертвенник, мы знаем. Значит, там приносились жертвы, там говорилось об обетовании. Но вот в суете своей, в этой погоне за счастьем, он как-то забыл об этом. На практике, живя так, как будто с Богом он не связан никак. То есть он решает сам проблемы без Бога. И вот внезапно Бог ему является. 28 глава, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней». Вот самое большое, что впечатлило Иакова в этот момент, было даже не в том, что Господь сказал ему потом, а было в том, что Господь был с ним. Господь был вот в этом месте, вот с этим человеком, который сейчас бежит от своего брата, бежит от проблем, которые он сам же создал. Мы очень часто находимся в подобном положении. Посмотрите, после того, когда Иаков проснулся от сна своего, слушайте, что он говорит. 16 стих. «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал. И убоялся, и сказал, как страшно место это». Заметьте, внезапно для Иакова открывается духовная реальность. Открывается то, что в действительности существует, что он не видел, что он забыл, что он игнорировал. Он жил так, как будто этого ничего нет.
И вот внезапно в этой точке он видит Бога, который рядом с ним. Вот Божье присутствие – это одно из наиболее значимых проявлений Божьей благодати к его детям, к участникам завета с ним. Мы очень часто похожи на Иакова. Мы очень часто живем так, как будто Бога нет. Мы забываем, что на него можно полагаться, ему можно доверять. Мы забываем о том, что нужно бояться его и нужно жить в осознании его присутствия. В результате мы живем и воспринимаем происходящее вокруг нас так, как будто события развиваются хаотично. Мы слушаем, смотрим, читаем разные веб-сайты, мы прилипаем к экранам для того, чтобы наблюдать за тем, какая революция следующая происходит. И мы очень часто просто забываем о том, что в действительности Бог продолжает быть на троне. Мы забываем о том, что есть кто-то, кто управляет всеми событиями, кто направляет все события, независимо от того, какие бы они ни были. В осознании Божьего присутствия один из главных инструментов, один из главных источников силы для верующих людей. Вот почему важно читать Писание постоянно. Вот почему важно быть в церкви, потому что хаос, суета того, что происходит вокруг, вырывают нас из осознания Божьего присутствия, и в результате мы живем фактически без ощущения Бога правящего сегодня. Вот почему это повергает многих в смущение, и смятение, и в страх, и в беспокойство. Слушайте, что Бог говорит не раз потомкам Иакова и говорит нам. Исаия 41 глава 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобой». Бог снова и снова говорит носителям завета эти слова. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. Поддержу тебя десницей правды моей». То есть осознание Божьего присутствия помогает нам освобождаться от страха, от беспокойства в любых ситуациях. Несколько позже Бог опять обращается к Израилю и говорит следующее. Псалом 72-й, это псалом Асафа, очень интересный псалом, тоже построенный точно на этой же проблеме. Помните, когда начинается этот псалом, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись стопы мои, ноги мои». Дальше объясняет: «Я позавидовал безумным», то есть он стал смотреть на окружающий его мир так, как будто Бога нет. И все это ввело его в глубочайшее смятение, смущение внутреннее. И это продолжалось до того, он пишет, «пока я не вошел во святилище». Вошел во святилище и вспомнил о Божьей реальности. И увидел Божье присутствие, его действительность. И вот как он говорит в конце этого псалма, после того, когда все стало на места, 23 стих, «но я всегда с тобою». Это решение проблемы. «Я всегда с тобой» для верующего человека. «Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом и потом примешь меня в славу. То мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Заметьте, вот эти слова «с тобой ничего не хочу на земле», эти слова могут быть произнесены только тогда, когда мы понимаем, что Бог и общение с Ним важнее, чем видимые благословения, которых мы пытаемся достичь сегодня. Как я уже сказал, что для многих верующих людей, к сожалению, то, что происходит в обществе и вокруг, то, что происходит в стране, не только в нашей, в разных странах, разные периоды, разные революции, разные какие-то глобальные катаклизмы, это часто повергает нас в уныние, в растерянность. Потому что пишут некоторые сегодня, как я уже говорил, можно сделать вывод, что в их сознании мир остановился. Кто-то уже говорит, нужно в Бразилию переезжать. Как будто там частичка рая на земле. Ну, посмотрите, пожалуйста. Это происходит только тогда, когда мы верим в Трампа или в республиканцев больше, чем в Бога. Больше, чем в Божью любовь. Больше, чем в Божий суверенный план. Это происходит только тогда, когда мы думаем о политике больше, чем о Боге. Это происходит тогда, когда мы смотрим или читаем политические новости и обзоры больше, чем читаем Библию. И, к большому сожалению, для многих людей это
является реальностью. Ну, посмотрите, дорогие, Бог продолжает быть на троне. Как бы ни складывались обстоятельства, они им допущены. Они находятся у него под контролем. Жить с Богом в любых обстоятельствах – это одно из главных преимуществ спасенных людей. Господь царствует. Это он допустил постепенное скольжение населения Америки к тому, чтобы они оставляют Бога и все больше и больше живут либеральными, человекоцентричными, антибожьими, антихристианскими ценностями. Это Бог допустил. Это не дело одного или другого политика. Это состояние народа. Это не политическая битва, это духовная битва. Это битва за миллионы душ, которая, как мы видим, христианское влияние в Америке ослабевает все больше и больше. И это не сегодня произошло. И это не изменишь демонстрацией. Это то, что десятилетия продолжается. Это то, что против чего церковь оказалась неспособной противостать или противопоставить реальное духовное влияние. Политическое влияние не играет здесь роли. Оно не в счет. Оно не поможет. Души, битва за души проигрывается. Все это не случайно. Нам нужно ясно понимать, что наша победа связана не с победой того, что происходит здесь на земле, а с победой в душах. И та победа, которую Христос утвердит. Это самый важный вопрос. Откровение о Божьем присутствии с нами – один из наиболее важных элементов полноценной жизни участников Завета. Как Божьего Завета с Авраамом в то время, и в еще большей степени Нового Завета, заключенного через Иисуса Христа. Так это первое. Первое, что Бог по благодати, несмотря на слабость Иакова, несмотря на его очевидные провалы, несмотря на его недоверие, Бог просто берет вот этого изможденного человека, является к нему и говорит ему: успокойся, я с тобой. Первое, что он говорит. Второе, что он говорит. Он говорит: у меня есть для тебя план. Очень интересно, что Иаков будет еще, ну так просто говорят, курлесить еще лет 20 после этого. Но Бог ведет его, и Бог говорит: несмотря на все твои слабости, у меня есть для тебя план, и этот план гарантирован заветом, который я заключил с Авраамом. 12 стих. «Увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Заметьте, Иаков усиленно пытается сколотить свое собственное счастье. Он прибегает к различным ухищрениям, манипуляциям, обманам. Он добивается отцовского благословения только для того, чтобы сейчас в данной точке бежать в неизвестность. Вот в данной точке он намного слабее, чем он был до того, когда у него не было благословения, которое он получил обман. Но вот теперь Бог обращается к нему в этом пустынном месте. Он говорит: я тебе дам благословение. Не то, что ты получил, не то, что ты пытался захватить своими собственными руками. Он говорит: я дам тебе всю вот эту огромную землю. Я дам тебе потомство, которое будет таким великим, как песок земной. И через тебя благословятся все народы. Удивительно, что Иаков, спасая свою жизнь, бежит от обиженного им и наполненного гневом брата, жаждущего его убить, а Бог говорит ему здесь, в данной точке, совершенно иные вещи. Он говорит о том, что: подожди, вся эта суета не играет никакой роли. У меня есть для тебя мой план. Этот план намного значительней твоей вот этой суеты, в которой ты сейчас находишься. Это действительность жизни всех принадлежащих Богу. У Бога есть план для каждого из нас. И цель этого плана – наивысшее благословение. И он выше нашей земной суеты сегодня, и наших этих решений, и наших беспокойств многих. Иеремия 29:11, Бог обращается: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть Бог обращался еще тогда к Израилю, опять-таки к участникам завета с Авраамом. И сегодня он говорит к участникам Нового Завета, который заключен Иисусом Христом. Он говорит сегодня к нам, что бы ни происходило с вами, как бы ни складывались обстоятельства, Бог, который спас вас, отдав ради этого своего Сына, обязательно позаботится о вашем благе. Римлянам 8:28 говорит о том, что Он спланировал ваши обстоятельства для того, чтобы достичь этого наивысшего блага. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Подчеркните это слово. Все. Все содействует ко благу. Посмотрите на ваши обстоятельства. Речь идет не только о политике. Речь идет о множестве всяких разных дел. Так касается абсолютно всего. Бог контролирует людей, окружающих нас. Бог контролирует их характеры, их отношения, их поступки. Он контролирует болезни и эпидемии. Это все в Его руках. В Его руках экономика, в Его руках погода, в Его руках социальные какие-то движения. Он господин природных явлений. Все содействует ко благу. Нам нужно понять, если мы принадлежим Христу, вот здесь сказано, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, речь идет о принадлежащих Ему через Новый Завет, через Завет, заключенный Христом. Если мы участники этого Завета, нам все содействует ко благу. И третье, что Бог здесь сообщает Иакову, он говорит ему: Бог сопровождает тебя, у меня есть план для тебя, и третье, я сохраню тебя. Это третья истина, 15 стих. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе. Друзья, вот это гарантия Божьего завета. Вот это сила Божьего обетования. Как я уже сказал, у Иакова еще будет 20 лет, больше 20 лет, пока он вернулся в эту же точку. 20 лет, когда он учился, 20 лет, когда он еще продолжал пытаться хитростью что-то достигать, 20 лет, когда он еще создал массу себе проблем в своих детях, в спорах со своим тестем, в сложностях со своими женами. 20 лет. Но Бог говорит: посмотрите, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе. То есть Бог продолжает работать с Иаковом. И как мы потом позже, если Господь позволит, увидим в 32 главе, Бог сокрушает его сердце, Бог занимается с ним, чтобы привести его к той точке, когда, помните, он повредит ему бедро, точку опоры. Он больше не сможет опираться прочно. Друзья, в этом особенное благословение Божьих детей. Те, кто спасен Христом, кто стал участником Нового Завета. Когда Бог обращается к Иакову здесь, он подчеркивает: я Бог Авраама и Бог Исаака. То есть он ссылается на силу завета, на принадлежность к нему. Вот почему важно быть в завете с Господом. Вот почему важно быть членом церкви. Членство в церкви подтверждает твой завет в Господе, с Господом. Человек принимает крещение, и он говорит: да, когда его погружают, он говорит: я умер для себя. Когда его поднимают, он говорит: я посвящен Христу, я живу для Христа. Потому что завет со Христом имеет колоссальную силу и значимость в жизни каждого конкретного человека. Это не просто так: человек уверовал, завтра не уверовал, он сегодня вроде как религиозный, завтра не очень религиозный, сегодня он ревностный, завтра не очень ревностный. Нет, завет – это очень ясное понимание того, что человек посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Когда Иаков проснулся, он был под очень сильным впечатлением от увиденного. 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал. И убоялся. И сказал: как страшно место это. Это не что иное, как дом Божий. Это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Бифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав:
Если Бог будет со мной, сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего. Заметьте, он рассчитывал, это будет быстрое такое путешествие. Я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Осознание Божьего присутствия всегда приводит людей в трепет. Это очень ценный опыт в жизни христиан, крайне необходимый для каждого из нас. Это то, что нужно нам и сегодня во время этих серьезных потрясений. Я хотел бы сделать несколько выводов, чтобы подчеркнуть то, о чем мы говорили. Самое первое. Возлагайте свое упование не на людей, не на человеческие возможности, а на Господа. Конечно, это сложно. Тогда приходится жить по Его правилам, по Его календарю, по Его методике, а не по своим желаниям и планам. Второе. Доверяя Богу, всячески избегайте манипуляций, хитрости или обмана. Самое большее, о чем нужно заботиться, о том, чтобы быть правым перед Господом, о том, чтобы жить в гармонии с Ним и с Его истиной. Третье. Ищите Божьего, искренне следуя Его Слову. Четвертое. Осознавайте Божие присутствие всегда и на всяком месте. Пятое. Доверяйте Богу и Его плану, который обязательно приведет вас к наивысшему благословению. И последнее. Не бойтесь. То, что начато Богом, Он обязательно доведет до конца. А то, что не Он делает, обязательно разрушится. Аминь.

0: Радио. Новая жизнь.
1: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. И если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Во что веришь ты? Что значит отступить? Слово «отступничество» в христианском контексте подразумевает движение от Христа, а не к Нему. Отступник – это тот, кто идет по неверному в духовном смысле пути. Он деградирует, а не развивается. Отступник когда-то демонстрировал приверженность Христу или следовал определенному стандарту поведения, но потом вернулся к прежним путям. Отступление может проявляться по-разному, например, прекращение посещения церкви, потеря пыла ради Господа, отказ от служения или семьи, возвращение к старым привычкам и так далее. Некоторые люди используют слово «отступничество», чтобы обозначить, что человек потерял свое спасение. Однако, поскольку спасенный человек находится в безопасности во Христе, Бог не изгоняет своих детей из своей семьи. Нам не следует использовать это слово в таком ключе. Скорее говоря, об отступничестве от веры мы просто имеем в виду, что кто-то охладел по отношению к Христу. Состояние отступничества может указывать на то, что человек никогда не был спасен вообще. В этом случае отступник просто показывает свое истинное состояние. Но дети Божьи могут временно охладевать. В Библии используются слова «отпасть», «искуситься» наряду с «отступить». Все они могут обозначать две разные вещи. В одном случае человек спасен, но испытывает временный период сомнений, который мы можем назвать кризисом веры. В другом человек никогда не был спасен вообще, а только временно вел себя как спасенный человек. Мы назовем это принятием христианства на тест-драйв. Кризис веры. В Евангелии от Марка, 14 главе, 27 стихе, Иисус говорит своим ученикам: «Вы все соблазнитесь». Христос имел в виду, что когда Он будет схвачен, им предстоит столкнуться с кризисом веры, настолько шокирующим жизненным событием, что они убегут от Учителя и будут сомневаться в сути своих убеждений. То была ночь соблазна, ночь преткновения для многих, но это было временным состоянием. 3 дня спустя Иисус воскрес из мертвых и явился ученикам. Их вера и надежда стали еще сильнее, чем прежде. Апостол Павел говорит нам, как вести себя с верующими, временно отступившими. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Галатам 6 глава 1 стих. Иаков соглашается: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти». Иакова 5 глава 19 стих. Отступник отошел от того места, где он должен находиться, и застрял во грехе. Но церковь должна прилагать усилия, чтобы восстанавливать его, возвратив на путь праведности. В жизни происходят трагические события, которые могут заставить нас усомниться. Это нормально до тех пор, пока мы обращаемся к Богу со своими вопросами, а не используем их в качестве оправдания своего восстания. Результатом кризиса веры часто является то, что мы познаем Бога более глубоко, чем раньше. Во время испытаний нам следует углубляться в Его Слово, усердно молиться и окружать себя теми, чья вера сильна. Христианство на тест-драйв. Мы видим другой тип отступничества в Евреям 6 главе и Луки 8. Послание к евреям описывается тот, кто только вкусил благого глагола Божия, а затем отверг его. В Евангелии от Луки Иисус иллюстрирует отступничество каменистой почвой. Некоторые отпадают, потому что не имеют корня. В каждом из этих отрывков человек внешне кажется христианином, по крайней мере, какое-то время, но он не посвятил себя Богу. Такой человек может посещать церковь, читать Библию, слушать христианскую музыку и общаться с друзьями-христианами. Ему нравится здоровая атмосфера и хорошая компания, которую создают христиане, но его сердце не изменилось. Он никогда не был рожден свыше. В конце концов, он отступает. Он взял христианство на тест-драйв и решил воздержаться от покупки. Спасение приходит через веру во Иисуса Христа, данную нам Богом.
Если человек, который был по-настоящему спасен, позже отступает, то есть возвращается к духовно-разрушительному поведению, это отступление будет временным. Господь вернет его обратно. Добрый пастырь будет искать заблудшую овцу, как описано в Луки 15 главе. Если же отступает человек, который никогда не был спасен, но только носил маску верующего, то есть он прекращает играть и проявляет свою истинную сущность, его состояние будет еще хуже, чем прежде, написано в Евреям 10 главе. Как мы можем отличить один тип отступничества от другого? Это не всегда возможно, если только не пройдет достаточно времени. Но даже и в таком случае мы не знаем, сколько Богу потребуется на обращение того или иного человека. Ведь только Бог видит человеческие сердца, а нам нужно внимательно наблюдать за своим состоянием. А во что веришь ты? Ответь себе на этот вопрос вместе с радио «Новая жизнь».

0: Молитва пуритан.
1: Господи благостный, я непрестанно восхваляю Тебя за то, что Ты позволяешь мне приближаться к Твоему престолу благодати и повергать свои нужды и желания пред Тобою. Я недостоин Твоих благословений и милостей, ибо я далеко ушел от изначальной праведности. Моя порочность открывается в непослушании и противлении. Дни юности моей обнаружили во мне недовольство, гордыню, зависть, мстительность. Не вспоминай грехов юности моей и умножающихся преступлений зрелых лет, моей неспособности с пользой проводить время и приумножать таланты, моего злоупотребления милостями и средствами благодати, потраченных впустую суббот Твоих, попранных времен благодати, долгого пренебрежения великим спасением Твоим, презрения к тому, кто назван другом грешников. Когда я исповедую свою вину, помоги глубоко это переживать, испытывая отвращение к себе и не веря в собственные силы, но созерцая Агнца, который несет на себе грех, и памятуя при этом, что в Тебе надежда. Через Него даруй мне возвратиться к Тебе, слушать Тебя, уповать на Тебя, находить удовольствие в законе Твоем, повиноваться Тебе, почитать Тебя опорою своей. Сохрани мой разум от заблуждения, мои чувствования от любви к идолам, мои уста от лукавых слов, мое поведение от печати порока, мое нравственное естество от всякого рода зла, дабы я был невредим, непорочен, безукоризнен, являл пример благочестия, был годен на всякое доброе дело, нес свет миру, был благоразумен, ревновал о славе Твоей и благе ближних моих».

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем! Настал очередной наш час вместе, когда мы изучаем Божье Слово, изучаем послание к римлянам, и находимся мы в 12 главе. Сегодня мы продолжим дальше размышлять о духовных дарах и будем говорить о уроках, которые мы видим в ранней церкви. Когда мы говорим о дарах, это стихи 6, 7, 8, 12 главы римлянам, мы зададимся вопросом, почему Бог дает дары духовные каждому христианину? И причем разные дары духовные. Мы поговорим об уроках, которые мы получаем от ранней церкви. Ведь Бог, Он оснащает свою церковь, Господь освящает и оснащает свою невесту, чтобы укрепить, взрастить, и чтобы выполнялись те задачи в проповеди Евангелия, воспитания Божьего народа во имя Отца, Сына и Святого Духа. Не так ли? В ранней церкви видно, что многие из первых верующих имели разные роли, разные цели, и все это осуществлялось под водительством Святого Духа. Были разные служители. Например, одни были апостолами, некоторые были пророками, кто-то был евангелистом. И вот мы видим по Писанию, что пророки и апостолы, они составляют фундамент, из которого должна была быть построена вся церковь. Они дают нам Писание, они передают слова Господа. Это они Божьи посланники для своего народа. И мы сегодня поговорим более детально вообще об уроках, которые мы имеем, говоря о церкви ранней и говоря о духовных дарах. Эти две темы будут совмещены. Давайте вместе прочитаем наш текст, который мы исследуем. Для вас напомню, кто сейчас срочно схватится за Библию и откроет 12 главу римлянам, то мы читаем стих 6, 7 и 8. Кто может следить, работать и размышлять вместе с нами, друзья мои, это здорово, давайте мы приступим. Мы прочитаем с первого стиха в начале нашего эфира, а потом уже будем только обращаться к трем стихам, 6, 7 и 8. Апостол Павел пишет послание в Рим, и 12 глава начинается так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим или с миром сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как подано нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Аминь. Это Божье Слово, друзья мои, над которым сегодня мы будем и размышлять. Да благословит Господь каждого, а мы начнем сегодня с первой композиции под названием «Старый крест». Итак, час изучения Божьего Слова, друзья мои, начался. Я вас всех приветствую.

небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит

0: сотворенное Богом.
1: Итак, дорогие друзья, мы с вами приступаем к нашему исследованию. Напомню еще раз, мы изучаем 12 главу и читаем тексты 6, 7, 8 стиха. Итак, мы рассматривали этот список даров, который апостол приводит для членов, да, церкви, церкви Христовой, христианской церкви. Это относится только к рожденным свыше. И когда мы говорим о членах церкви, это не значит, что мы говорим о тех, кто является членами поместных церквей. Потому что человек может принимать, да, быть участником, членом церкви, а в итоге быть неверующим человеком. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали и осознавали, что вот надо анализировать свое сердце, это критично важно. И вот, разобрав один за другим эти дары, духовные дары, выделив главное учение об этих дарах, в том виде, в каком оно представлено в Новом Завете, я хотел бы снова напомнить вам, что апостол не ставит перед собой цель дать исчерпывающий перечень. Это не исчерпывающий перечень духовных даров. Какова же его цель?

Для чего мы это все должны делать? Во-первых, во славу Господа, во славу церкви, для пользы и назидания других членов этого тела. Вот что беспокоит Павла. И в этой главе он рассматривает дары, так как делает это, например, в первом послании к Коринфянам, 12 глава. Там приведен более длинный список этих различных даров. Поэтому нам сегодня следует ограничиться той конкретной мыслью, которую он внушает нам здесь. Тем не менее, мы можем себе позволить пояснить, что существуют и другие дары, помимо этих. Когда вы читаете 12 главу 1 Коринфянам, получаете более полное представление об этом вопросе. И, разумеется, конечно же, это важнейший вопрос, как мы это уже видели. Более того, мы можем зайти так далеко и сказать, что в 1 Коринфянам 12 глава список даров тоже не исчерпывающий. Существуют самые разные духовные дары. И, например, хочу еще вот такой один из даров дать, рассказать, да, вот очень важно. Дар молитвы. Дар молитвы. Вас не поражает, как многие, некоторые люди, немногие, кстати, вот что интересно, немногие люди, некоторые, имеют особый дар молитвы. И когда люди, ну, я думаю, это, видите, дар веры опять, да, укрепление, это действие Духа в нас, когда человек, все больше преображаясь Евангелием, он осознает все больше, что, оказывается, его сила-то не в нем даже, не в людях, не в связях и недоговоренностях. Его сила в самом Господе. Вот он, удивительный характер церкви. Когда мы смотрим на дары, которые уделены здесь, да, когда Дух Святой дает, они распределены Духом Святым. И это прекрасно, когда каждый член церкви, он созидает церковь, он служит для нее тем даром, который Бог ему дал. И поэтому мы еще выделили с вами такой важный момент. Павел говорит, например, имеешь ли служение, служи. Учитель ли, учи. Увещеватель ли, увещевай. То есть занимайся тем даром, который Господь тебе дал для созидания церкви. Мы уже с вами выделили, что в церкви нету ненужных членов. Это абсолютно не христианская мысль, не здравая мысль. Думать, что, вы знаете, ну, вы-то бесполезные. Вот если бы нас не было, другой разговор. А вы не очень-то и полезные для церкви. Вы не очень талантливые, вы не очень даровитые, вы не очень старательные и так далее. Нету ненужных членов в теле Христовом. Нету. Как в вашем теле тоже нет ни одного органа, который можно было сейчас бы отсечь и выбросить. Вы бы этого не дали сделать. В теле Христовом нету ненужных членов. Каждый нужен, каждый Богом определен ему дар, и он должен служить там, где Бог его поставил. Верно и преданно для, еще раз напомню, дары даются для созидания церкви. Недавно слышал один пример. Не помню, кто автор, но, возможно, и вы тоже слышали. Когда люди попали в ад, у них были длинные палки. Был накрыт стол. Это я пересказываю, точно не помню, но вот картина мне, сама суть понравилась. И люди были голодные, полные столы, а люди не могут есть. У них длинные палки, они не могут ими ничего сделать, чтобы взять еду. А на небесах у людей тоже длинные палки. И тоже полные столы. И люди сытые и довольные. В чем секрет, знаете? Они кормят друг друга. Сам кушать длинной палкой не можешь, но с легкостью можешь накормить другого. А другой кормит тебя. Вот это церковь, когда вы служите друг другу. Не сам себе гребешь, да? Полный рот, а именно заботишься о другом, старайтесь друг о друге. И вот эта церковь созидаться должна в любви, в единстве и истине. Истине Божьего Слова. В любви Христовой. И, конечно же, друзья мои, мы осознаем, что это полностью наша зависимость от Духа Святого. Он это совершает. И когда вы размышляете об этом, когда познаете Писание, видите все эти призывы, Божье Слово нас побуждает проявить послушание к этому, по-другому пересмотреть отношения в церкви. И, то есть, вы просто представьте теперь картину, как много важных есть даров. Один проповедник рассказывает историю. В 1932 году она была, 1932 год. Он проповедовал в одном месте утром, вечером, по случаю столетия церкви. И когда он проповедовал накануне, дважды в другом месте, потом ехал

в дороге, проповедовал утром в той самой церкви, днем слушал выступления людей с историей общины и так далее, а потом на чаепитии было множество приезжих проповедников, других гостей. Он стал чувствовать сильную усталость, но ему еще предстояло проповедовать вечером. И он попросил прощения, отлучился и прилег поспать. Однако, когда он проснулся, он обнаружил, что все уже ушли из дома, да, на вечернее служение. Он остался один. И потом он помчался в молитвенный дом. И вот когда он вбежал в часовню, пошел вперед и увидел за кафедрой человека, которого никогда раньше не видел и ничего о нем не знал. И он как раз успел к концу первого гимна. Сел и стал слушать, когда человек читает Писание. И он выделяет, он говорит: «Я слушал его». Я явно понимал, у него дар в этом отношении. Чтение Писания особым образом – это действительно особый дар. Ведь читают Библию по-разному. Не так ли, да? Кто-то читает, и ты не можешь понять. Он сам не чувствует, он не понимает текста, к сожалению. Такое тоже бывает. Человек не понимает смысла фразы, текста, глубины. Еще не разобрался или просто не умеет читать так вот отчетливо, четко. А бывает, когда прочитают, и ты прям весь в этой истории, в этой истине. И вот проповедник делится. У него был редкий дар. Однако после второго гимна этот человек начал молиться. И он говорит: «И это то, чего я не забуду до конца своих дней». Он уже, мы говорили, да, он уже устал, во многих отношениях был на грани истощения. И это было истощение, есть грань ведь между усталостью и истощением, он говорит, устал. Но он отчетливо помнит, как после того, как этот человек помолился совсем немного, он говорит, полностью восстановился. И эта молитва, то есть он когда услышал молитву, она бы даже молитву его ободрила. Это трудно описать словами, но это настоящая молитва. Молитва упования, молитва надежды на Господа. Поэтому нам с вами действительно важно возрастать в том, чтобы познавать, какие дары у нас есть, да, или ревновать о дарах. Для чего? С какой целью? Мы повторяли с вами. Не для того, чтобы меряться с другими. «Я духовный, а ты нет». Не для того, чтобы тебя уважали больше. Не вообще не для себя. Опять-таки, тут должна царить любовь для того, чтобы Церковь Христова созидалась. Для того, чтобы воля Божия исполнялась. Потому что именно за Церковь Он отдал свою жизнь. Именно за Церковь. Поэтому, друзья мои, каждый из вас, кто уверовал во Христа, именно только уверовавшие, каждому дан дар духовный. Вы можете даже не разбираться, да, какой у вас конкретный дар. Но я призываю вас, проанализируйте ваши сердца. От сердца ли вы служите Церкви Христовой? Ищете ли вы максимального, да, вот этого развития Церкви Божьей, возрастания, максимального, чтобы она уподоблялась Христу? Это самое главное. Поэтому мы с вами должны пересмотреть сегодня наши отношения в церкви, наши духовные дары, наши вообще мотивы служения и так далее, потому что это все критически важно. И помните, мы в первом послании к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел, это он написал, он снова озабочен не тем, чтобы написать трактат о дарах, а тем, чтобы ограничить крайности. И чтобы все связать вот с великим учением о церкви, как о теле Христовом и о единстве этого тела. Потому что в Коринфе были проблемы. Они делились на фракции. Они кучковались, скажем так. Вот мы-то, у нас общее есть дело, а вы не в нашей тележке, вы не с нами. У вас совсем другие взгляды. Мы Апавловы, а вы Аполосовы. Все, мы нашли разницу. Друзья, сегодня это сплошь и рядом. На основе языковых барьеров. Да, например, я одной национальности, ты другой. Все, мы не будем. Вот между странами проблемы, война и так далее. Все, вы не братья и так далее. Это грех. Вы должны перестать так делать. Вы не имеете права делить Церковь Христову. Не вы ее созидали, она не ваша. Поэтому мы должны очень быть смиренными. Мы, помните, говорили: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думая о себе более, нежели должно думать». Вот, кстати, я думаю, вот этот принцип очень важно всегда напоминать себе. Мы постоянно носимся со своей гордостью, со своим эго. Поэтому мы не должны забывать о единстве тела Христова. Не должны, потому что не имеет значения, как вы относитесь. Тот, кто во Христе, это его тело. И вы для этого тела, для этого члена являетесь членом тоже другим. Мы порознь члены, а вместе это тело Христово. Поэтому важно не впадать в крайности и утверждаться в истине.
Позвольте также подчеркнуть то, о чем я уже говорил. Писание, да, когда мы говорим про дары, не учит, что у одного человека один дар. Один человек может иметь несколько даров, но каждый имеет какой-то духовный дар. Бог применяет каждого для своей славы. Например, на примере апостола Павла видно, что он обладал многими дарами. Это то, чего следует ожидать, и что вполне возможно и сегодня. Однако, разобравшись с этим, давайте обратимся к следующему моменту. Вот в свете этого учения перед нами встают два или три вопроса. Вот один из них. Как нам даются эти дары? Или, с другой стороны, как мы получаем любой из этих даров? Это интересный вопрос. Это очень важный вопрос и очень сложный. Приходят ли эти дары к нам непосредственно прямо или опосредованно, через кого-то другого или через возложение рук? Вы не можете уйти от этого вопроса, потому что он поднимается в самом Новом Завете. А в последующей истории церкви не раз становился даже предметом интереса. Каков же ответ? Вопрос сложный. Единственный ответ, вот он состоит в следующем. С получением даров происходит то же самое, что и с получением самого Святого Духа. Из Писания мы знаем, что всякий верующий имеет Дух Святой. Всякий верующий имеет Дух Святой. И Дух Святой действует как ему угодно. Давайте посмотрим на историю апостолов Петра и Иоанна. Петр и Иоанн пришли в Самарию после проповеди Филиппа. Возложили на них руки. То же самое мы видим в случае с самим Савлом или Павлом и Ананией. Конечно же, в эпизоде в Эфесе, описанном в начале Деяний, 19 глава, люди, будучи крещены во имя Господа Иисуса, получили Святого Духа. На них тогда возложили руки апостолы. И вот когда мы читаем с другой стороны послание к Ефесянам, 1 глава, то мы видим следующее. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обещанным Святым Духом». Тот самый Дух, обещанный Господом. Придет другой. Да, вот этот Дух Утешитель. Это Параклетос. Это Дух Святой. Также мы знаем послание к евреям. Помните, автор говорит, «Посему, оставив начатки учения Христова, устремимся к совершенству. Не будем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук». Что это значит? Я думаю, что здесь как раз-таки речь идет о том, о чем мы немножко ранее говорили, читая, вспоминая книги Деяний. О возложении рук, через которое, опять-таки, Дух Святой сходил на верующих в этой особой форме. В последующей истории церкви мы наблюдаем, что Дух распределяет и призывает людей, да, там Он дает им дары и таланты, там, где они находятся, и чтобы, опять-таки, с другой стороны, они покрывают эти нужды, которые приходят и вызовы в церкви. Например, как мы видим, Бог использовал Мартина Лютера, когда церковь того времени, римско-католическая церковь, была погружена, скажем так, в тьму невежества, где, когда не проповедовалось Евангелие, оно было, но было искажено. Мы видим, как заменено все было покупкой индульгенции, заработком спасения, откупом, чистилище, страхами и так далее. Бог использовал Лютера и других реформаторов для того, чтобы снова засияло его славное Евангелие в сердцах людей, которые находятся во тьме. Оно всегда было, всегда живое и действенное, но мы видим, что в истории у Бога есть свои циклы, свои определенные циклы, как Богу угодно. И дальше мы вспоминаем, когда Павел наставляет Тимофея в первом послании к Тимофею, 4 глава. Он говорит: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложения рук священства». И дальше он говорит еще во втором Тимофея: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Что значат эти тексты? Вот, пожалуйста, мы видим очень частая вот практика в церкви, да, у апостолов – это возложение рук на служителей. Мы видим, что апостол имеет в виду посвящение Тимофея на его особое служение евангелиста. Он напоминает ему о его рукоположении. Так что это, опять-таки, действие, которое мы наблюдаем в истории ранней церкви в Новом Завете.
И мы видим, что служение, само служение, это есть дар, вот это дар Божий. Вот почему в 1 Коринфянам 12 глава и Ефесянам 4 глава в рубрике «Духовных даров» упоминается и церковное служение наряду со способностями. Причина проста. Люди, назначаемые на служение, это те, кто уже имеет дары. Как же приходят дары? Дух раздает, как ему угодно. Вот так и приходят. И мы должны возгревать дары, мы должны стремиться. Опять-таки, это все очень важно в состоянии нашего сердца, чтобы возгревать, постоянно искать и ревновать для служения тела Христова. Какой вот свет это учение проливает на жизнь ранней церкви? Если мы читаем стихи в 12 главе Римлянам духовным взором, вы сразу спросите, какова была жизнь ранней церкви? И мы видим, что Павел описывает раннюю церковь как организм, функционирующий организм, тело. У кого-то пророчество, у кого-то служение, у кого-то учение, у кого-то увещание, благотворительность, управление. Потом смотрим в послании к Коринфянам. Абсолютно то же самое. То же самое. Мы сразу замечаем, что жизнь церкви была жизнью тела, где все члены действуют. И вот, когда мы смотрим, обратимся давайте к тексту 1 Коринфянам, 14 глава. 1 Коринфянам, 14 глава, стих 26. Посмотрите, как Павел пишет о жизни в церкви. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Все сие да будет к назиданию. Павел обучает их тому, как упорядочить жизнь церкви. Он попутно дает нам описание этой жизни, и мы приходим к выводу, что главной чертой ранней церкви было проявление всех этих разнообразных даров для созидания тела Христова. И мы сейчас смотрим на жизнь церкви, почему мы сейчас обращаем на это внимание? Потому что встает вопрос, если такова была регулярная жизнь ранней церкви, то как получилось, что сегодня все стало иначе? Относятся ли тексты Нового Завета к нам сегодня? Или мы скажем, нет-нет-нет, это только для ранней церкви. Мы видим все Писание богодухновенно, и мы призваны учиться. Да, это очень важно. Мы должны познавать волю Божью и искать созидание церкви. Итак, естественно, все Писание богодухновенно, и оно не устаревает. Исходя из текстов Писания, мы понимаем, что сегодня есть духовные дары, и мы должны использовать любую возможность для того, чтобы послужить телу Христову. Христианин, который не видит себя в церкви, друзья мои, это как минимум у него нездоровое состояние. Минимум. Поэтому нам нужно пересмотреть свои сердца снова и снова и снова. Хорошо, давайте мы сейчас сделаем музыкальную паузу, и потом мы продолжим дальше. Следующая песня называется «Скажи мне». «Кто ты?» исполняет Геннадий Вербицкий.

0: Новая жизнь.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем дальше наше исследование. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе послания к римлянам, стихи 6, 7 и 8. Итак, двигаясь дальше, давайте мы продолжим в следующем ключе. Когда мы говорим о церкви, апостол Павел пишет послание в Рим, и другими словами можно так сказать, он объясняет, вот церковь, вот так вы должны функционировать. При этом он исходит из того, что это была жизнь, в которой самые разные члены общины открыто проявляли и демонстрировали дары, которые получали от Духа Святого. Давайте попробуем нарисовать картину ранней церкви, такой, как мы находим ее в Новом Завете. Совершенно очевидно, что апостолы занимали вот это особое положение, да, апостолы Иисуса Христа. Апостол пишет в конце второй главы послания к Ефесянам, что апостолы и пророки – это основание церкви. Это очевидно. Я думаю, нам тут не нужно долго на этом останавливаться. Они находились в абсолютно особом положении, поскольку сам наш Господь избрал их, доверил им весть и наделил не просто властью, да, но мы видим, что эта власть только у них была, особенно как служение апостолов. И они были непогрешимы в своем учении. То есть, вот мы сейчас читаем это учение. Мы говорим, это богодухновенное писание. Петр свидетельствует о Павле и говорит, да, вот об этом учении Павла, в котором есть нечто неудобовразумительное, что искажает некоторые люди к своей же погибели. Но вот мы видим, что через апостолов Бог дает нам учение апостолов, базис, фундамент. И очевидно, что евангелисты в Новом Завете – это совсем не то, что мы имеем в виду, когда используем сегодня этот термин. Евангелист в Новом Завете – это человек, который действовал как уполномоченный представитель апостола или апостолов. Например, Тимофей, Тит, Филипп. Евангелистами в Новом Завете были люди, которых апостолы посылали как своих представителей, которым делегировали власть для выполнения определенных поручений. Если вы почитаете послание к Тимофею и Титу, вы точно поймете то, что мы сейчас имеем в виду. Евангелисты обладали огромным авторитетом и сильной властью. Но все это была делегированная власть. Они не были апостолами, но замещали их. Поэтому в Писании иногда, они всегда упоминаются именно в такой связке. Апостолы, пророки, евангелисты. Они идут именно в таком порядке и всегда стоят раньше учителей и остальных. Мы понимаем, что это, безусловно, были особые люди, особые служители, которые были поставлены для того, чтобы заложить основание христианской церкви. И мы обязаны признать, что они находятся в совершенно отдельной категории, поскольку они относятся к фундаменту, они не повторяются. Вы не закладываете фундамент заново. Вы строите на фундаменте, вы повторяете, да, ложите отдельные камни, стены, здания по мере его возведения вверх, но вы не можете дублировать фундамент. Он уже заложен однажды и навсегда. Это и есть основание апостолов и пророков. И в этом контексте в число апостолов мы видим, также вот есть с апостолами евангелисты. Они были их представителями. Но абсолютно ясно следующее. Хотя вот все это справедливо в отношении тех особых людей, главным определяющим признаком жизни ранней церкви, все же я хочу подчеркнуть, было участие всех ее членов. Это великая аналогия церкви как тела Христова, который апостол так часто повторяет вот в своих различных посланиях и неизбежно несет вот в себе именно эту мысль его послания. Не было такого, чтобы только апостолы, пророки, евангелисты что-то делали, а все остальные сидели и слушали. Те на сцене там что-то мучаются, носятся, бегают, потеют, а эти наблюдают как зрители. Нет, вся церковь действовала и участвовала в ее жизни. Давайте немножко еще дальше пойдем. Очевидно, что начинают проявляться и возникать другие церковные служения, должности. Мы читали вам из 6 главы книги «Деяния апостолов», чтобы напомнить, как это произошло, и как первые, вот помните, появились служения диаконов. В те дни, когда умножились ученики, прирост членов церкви, произошел ропот эллинистов на евреев за то, что их вдовицы были пренебрегаемым в ежедневном воздаянии потребностей. И вот тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных исполненных Святого Духа и мудрости, которых мы поставим на эту службу. И посмотрите, как это произошло. Это произошло из-за возникших обстоятельств. Умножение числа уверовавших породило проблему. Конечно, это рады же, да, когда люди веруют. Но есть определенные вызовы. И помните, у них было все общее. И вот поэтому сама необходимость событий привела к разделению труда и возложению определенных, например, обязанностей и функций на конкретных людей. Вот как это возникло. Ну и, конечно, очевидно, под руководством Святого Духа. И вот в этом-то и есть удивительный элемент. С одной стороны, это выглядит как импровизация на ходу, но когда вы помните характер ранней церкви, исполненной Святого Духа, вы понимаете, что эта импровизация, в кавычках, была подсказана самим Святым Духом. Да, он их направлял. Затем, в дополнение к этому, появляются еще другие служения. В частности, служение того, кого называют пресвитером, епископом, надзирателем. И мы используем эти слова как взаимозаменяемые, чтобы показать, это альтернативы названия одной и той же функции, одного и того же служения. Смотрите, слово пресвитер означает старшего почтенного по возрасту, старейшина. Да? Означает ровно то же самое. Старейшина, пресвитер. А вот слово надзиратель, епископ, несет в себе не столько указание на возраст, сколько на функцию, в чем заключается их работа. Практически нет сомнений, и большинство богословов с этим согласны, что эти принципы, принятые ранее церковью под руководством Святого Духа, были продолжением вот того порядка богослужения и жизни, который осуществлялся в синагогах. Вы помните, как иудеи строили свои синагоги? Они собирались в них каждую субботу, и в богослужениях синагоги был определенный порядок. Мы это видим на примере нашего Господа Иисуса. Евангелие от Луки, 4 глава. И мы читаем, наш Господь пришел в свой родной город Назарет. Вошел по обыкновению, скорее всего, с детства ему известную синагогу, потому что он там вырос. В день субботний ему подали свиток. И у них были свои старейшины, зрелые, способные люди, избранные руководителями. И обычно один из них назначался председательствующим на конкретном служении. И вот эти пресвитеры, епископы появились в ранней церкви, и их главной функцией было управление и попечение. Но также в прошлом нашем эфире мы увидели, в некоторые из них вдобавок обладали особым даром учительства. Это конкретное служение, особый чин людей. Эти пресвитеры, епископы поставлены для упорядочивания жизни церкви, и одна из их функций – учить, наставлять и созидать верующих в святейшей вере. Что касается учения Нового Завета, если оставить вот в стороне апостолов, пророков, евангелистов, существовало всего два церковных служения – пресвитер и диакон. Старейшина и диакон, епископ и диакон. Ну, то же самое. Как же их избирали? Вот если мы посмотрим с вами, чему учит нас Писание, то мы обратимся снова к книге «Деяния апостолов». «Деяния апостолов» в 20 главе, стих 28 мы читаем. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Итак, вопрос. Как их избрали? Первым ответом всегда должно быть Святым Духом. Именно Святой Дух является главным, да, перводвигателем в этом вопросе. С этого всегда нужно начинать. Вот сказал, напомню во Святом Духе, мы видим следующее. Абсолютно очевидное обстоятельство. Их избирала, заметьте, сама Церковь под руководством и водительством Святого Духа. Это четко видно в книге «Деяния апостолов», 6 глава. Сами апостолы говорят, да? Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. Церковные служители поставляются самой церковью, и чрезвычайно важно это подчеркнуть. Это имело и имеет колоссальное значение сегодня. Почти каждый день мы можем наблюдать, когда строятся разного рода церкви и пытаются построить церковь по примеру этого мира. Да, по примеру, например, как бизнес-структуры и так далее. Но здесь же нам напоминают, что служители поставляются людьми церкви, самой церковью, Более того, в начале 13 главы Деяний мы читаем поразительную вещь. Это история в Антиохийской церкви. В Антиохии и в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Заметьте, они постились и молились. Кто это делал? Это делала вся церковь, и потом они возложили на них руки и опустили их. Церковь осуществляет этот выбор. Но есть еще один шаг в этом процессе. Действия, которые предпринимали апостолы. Эквивалент этого мы читаем уже в 14 главе Деяний апостолов. Стих 23. «Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в которого уверовали». Вот это 14 глава, стих 23. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви». Что это значит? А это значит, что это было действие, совершенное Павлом и Варнавой. Они рукоположили пресвитеров. А в чем тут суть? А суть вот в чем. Это один из главных аргументов римско-католической церкви и англиканской церкви. Вот для утверждения, будто и только епископ может рукоположить человека во пресвитера. Вот он главный момент. Христиане, когда мы читаем это Писание, да, вот текст Писания, мы видим, что церковь принимала, каждый член церкви принимал активное участие во всей жизни церкви. Именно члены церкви совершали эти действия. И вот тут мы видим, Павел и Варнава рукоположили этих людей. Мы видим, что служение церкви созидается, и каждый член церкви, да, они постились все вместе, они молились, они активно участвовали в жизни церкви. И вот таким образом, вот таков порядок. Выбор делается членами церкви, он абсолютно ясен. Они отделяют людей, и потом совершается официальный акт рукоположения апостолами. Мы видим это. Например, в пастырских посланиях, это послание Тимофею, Титу, мы наблюдаем, то там евангелистами это дело, эти действия осуществлялись. И вот почему в 1 Тимофею 3 глава апостол Павел напоминает Тимофею о требованиях к кандидатам, да, которые, вот, которых тот, как представитель апостола, будет рукополагать на это служение. Он четко описывает, какие критерии должны быть, как он будет выбирать, да, нас кого поставить для служения. Таким образом, мы приходим к выводу. Выбор делался церковью, собранием, членами общины, но официальный акт рукоположения совершался руководителями. Мало того, мы видим, что с течением лет происходило дальнейшее развитие порядка в жизни церкви. Начиная с простого этапа, когда было просто собрание уверовавших, исполненных Святого Духа и получивших дары, элемент порядка становился все более необходимым. В Новом Завете есть явный намек на то, что среди этих пресвитеров один назначался как председатель, да, пресвитеров. И пресвитеров было несколько, но один из них председательствовал. Каковы доказательства этого? Мы посмотрим теперь, например, Иерусалимского собора. В книге «Деяния апостолов» снова возвращаемся, 15 глава. Эта глава посвящена Первому Иерусалимскому собору. Там в этой главе описан Первый Иерусалимский собор. И там сказано, что брат Господень Иаков председательствовал на этой конференции. Можем так сказать, современным языком, да, на этом соборе. Это здравый смысл и явное водительство Святого Духа. Иаков потом смог сказать: «Ибо угодно Святому Духу и нам». То есть он председательствовал, он подводил черту потом в итоге. И именно в этом заключается истинный смысл слов из Иакова 3.1. «Братья мои, немногие делайтесь учителями», то есть наставниками, председательствующими. Все хотели ведь лидировать, не так ли? В нашем мире каждый хочет быть лидером. Не в ответственности, а именно в статусности. Но для того, чтобы все было благопристойно и чинно, как пишет Павел в 1 Коринфянам, в церкви им приходилось определять между собой, кто займет положение председательствующего пресвитера, то есть управляющего старейшины. И со временем эти люди могли меняться. Но тут абсолютно ясно, что из коллегий пресвитеров выделялся один, которому верялось председательство. Однако, хотя все вот это так, столь же верно и то, что это делалось исключительно ради порядка в церкви, в жизни церкви. Вот почему Петр в первом послании Петра 5 глава так тщательно предупреждает пресвитеров, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Они не становятся вдруг какими-то великими, уникальными людьми, отличными от всех остальных. Нет, даже апостолы ими не были. Этот элемент общей жизни церкви должен сохраняться всегда. Поэтому даже апостол Павел в первой же главе послания к Римлянам говорит: «Ибо я весьма желаю увидеть вас». Для чего? «Чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть утешиться с вами. И вот тут интересные слова. «Утешиться верою общую». Не показать вам мою уникальную веру и мою силищу веры, но утешиться общую верою, вашею и моею. Это наша вера. Я не выше вас. Мы вместе. Он апостол, и тем не менее он один из них. Это взаимный обмен. Общую верою, вашею и моею. И даже здесь, в 12 главе, мы наблюдаем с вами. Мы сказали, и Павел пишет, «по данной мне благодати». Заметили, как смирение, хотя кто апостол Павел? Это же великий апостол Павел для нас. Но тем не менее он напоминает, «по данной мне благодати». По данной мне благодати. Это незаслуженная Божья милость, это не мое величие, это слава Божья. Поэтому ему вся слава, а не мне. И вот это, друзья мои, смиряет нас. Это учит нас не превозноситься один над другим. Поэтому давайте помнить об этом, молиться об этом и применять это в нашей жизни. Мы тело, мы члены тела Христова. И это все по Божьей благодати. Теперь вопрос. Как совместить свободу и порядок? Как совместить личную свободу и дисциплину? Ведь и тут, как мы с вами уже заметили, постоянно везде есть крайности. Везде. Когда ты сталкиваешься с Евангелием, немножко занесло тебя вправо, ты ушел в законничество, влево, в либерализм, антиномианизм. А как же остаться вот в истине? Как совместить личную свободу и дисциплину? Ведь то же самое. Дисциплина может стать фарисейством, гордостью, жестокостью, а личная свобода – ленью, безответственностью и так далее. Вот именно к этому Святой Дух ввел раннюю церковь. Именно к этому. Итак, община ранней церкви, какова она? Это люди, которые уверовали в Евангелие, исполнили Святого Духа и получили дары. Дары проявлялись и действовали. Порядок и контроль, безусловно, присутствовали. Но главное – это жизнь – пульсирующая во всех органах, во всех членах. Контроль был нужен из-за возможных крайностей. Но контроль не означал, что члены общины их заставляли молчать, закрывали им рты. Изо всех действовал только один человек или узкая группа людей. Нет. Это была духовная церковь. Жизнь Духа проявлялась во всех верующих самыми разными путями, и все они принимали участие в жизни церкви. Эти церкви были отдельными поместными общинами, церковь в Ладикии, церковь в Ефесе, в Галатии и так далее, в Коринфе. Они были полностью независимы вот именно в своем внутреннем управлении. Но они, или, например, в Македонии, да, церковь тоже, македоняне, но они не были изолированы в своей жизни. Они искренне интересовались друг другом, хотели помогать друг другу и помогали. Мы видим, как Павел говорит, как некоторые церкви, они отдавали все. Они бедные, а они отдают все. Это удивительно. И размышляя об этом, когда мы пытаемся вспомнить эту историю, где Павел раскрывает историю церкви, которая, находясь в бедности, отдает еще больше с лихвой, это вдохновляет, не так ли? Мы припоминаем эту церковь. И это опять-таки действие Святого Духа. Это, конечно же, вот когда мы смотрим на историю церкви, мы понимаем, что это удивительный организм, это жизнь, которая опять-таки пульсирует в каждом члене церкви. Во втором послании к Коринфянам, 8 глава, стих 1 по 5. Вот оно, действие Духа Святого. находясь в тяжком испытании скорбями, глубокой нищете. Церковь в Македонии, они проявляли удивительную щедрость. Павел говорит, они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Вот она, искренняя церковь, которая интересуется один другим. Если возникали разногласия в учении, они собирались вместе и обсуждали их. Ну вот они, эти общины, которые возникают по всей огромнейшей Римской империи. Вот она, их жизнь. Сегодня нам надо пересмотреть нашу жизнь, жизнь церкви. Помнить о том, что у каждого из вас есть дар. Жизнь есть в каждом члене церкви, и она должна проявляться. Но в дополнение к этому есть порядок и дисциплина, чтобы все было благопристойно и чинно. Теперь, в прошлом нашем эфире я не успел до конца вам раскрыть духовные дары. Теперь мы перейдем вот в этой церкви и рассмотрим, как в живой церкви действует вот эта истина духовных даров. Мы сегодня поговорим о заключительных дарах в завершении нашего эфира, о даре, который описывается в 12 главе, стих 7-8. Послушайте. «Служение, учитель, увещеватель, раздаватель, благотворитель, начальник». И мы посмотрим сейчас с вами эту картину только после нескольких музыкальных композиций. Следующая песня называется «Я не свой». Кстати, прекрасно, прям в тему.
0: Во Христе.

спешу. Много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога. Хоть и узок на небо проем, и терни

Итак, дорогие друзья, мы продолжаем с вами дальше. Продолжаем наше исследование, и теперь мы внимательно окунаемся в тексты Божьего Слова. Смотрим мы на текст, который находится у нас под рукой. Это 12 глава, стих 7 и 8. Давайте вместе теперь разберем этот текст, потому что нам важно кое-что уяснить. Итак, читая этот отрывок, мы понимаем, мы подошли к очень важному моменту в Великом Послании. Ключевой момент, поворотный момент. Вообще, когда мы подходим к 12 главе, мы понимаем, мы с вами, знаете, как будто бы копали колодец, и вот докопали до золотой жилы. Евангелие вообще, оно славно, а теперь мы дошли до того, когда это Евангелие раскрывается в жизни спасенного грешника, помилованного и освященного благодаря жертве Христа. И Павел говорит: «Ввиду всего того, что Бог сделал для нас». Во всех, вот посмотрите на эти 11 глав римлянам. Он все это называет милосердие Божье. Ввиду всего этого, он призывает нас к полному посвящению души, тела, ума, воли, в акте полного самопожертвования, отдавая себя как жертву живую для славы Богу, для угодного и разумного, осознанного служения Богу, возлагая себя на алтарь, на жертвенник. Это не новая мысль. Иисус призывал к этому, не так ли? Он сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною». Если человек не готов отвергнуть себя, если он не готов повернуться спиной ко всему, что держит его в этом мире, Иисус говорит, он недостоин Меня. Мы должны это понимать. Но другими словами, один из стихов, который многих пугает, я возьму и интерпретирую вот так. Если человек не готов отвернуться или отвергнуть себя, не готов повернуться спиной к отцу, матери, брату, сестре, если он не готов вычислить все издержки и отдать свою жизнь, он недостоин быть моим учеником. Идея вот та же самая. Та же самая. И для того, чтобы не было соблазна, эта фраза не имела в виду того, что надо оставить родителей, возненавидеть их или бросить семью, жену, детей. Наоборот, здесь все дело в том, что у тебя главный приоритет Христос. И теперь этот великий Христос преображает все сферы твоей жизни. Отношение к родителям, отношение к работе, отношение к жене, к детям. И более того, вся жизнь преображается. И ты становишься жертвой живой. В жизни наступает поворотный момент, когда мы должны отдать все ради служения Иисусу Христу. И это, я скажу вам, происходит ежедневно. Павел говорит: «Я каждый день умираю». Не так ли? Помните, он писал Коринфянам: «Я умираю каждый день. Каждый день мне приходится возвращать свою жизнь или себя на жертвенник. Потому что у живой жертвы есть свойство с этого жертвенника сползать». И я думаю, вот здесь должна быть отправная точка. Точка отправная всего. И вот когда под суверенным, сильным побуждением Божьим человек ведом, да, он прилагаем к церкви, Бог наделяет его даром, и он формирует церковь, он формирует правильные отношения. Это все формируется в свете Евангелия. У Павла было именно такое отношение. Он сказал: живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем. И потому живем ли или умираем — всегда Господне. Это правильное отношение. Итак, из самопожертвование рождается смирение. Вы не контролируете ситуацию, ваша жизнь больше не принадлежит вам. И чем быстрее вы это поймете, тем лучше. Тем даже легче вам будет по жизни, потому что вы будете все осознавать четче. Это принадлежит Богу. Я замечаю, что гораздо больше агонии, когда ты пытаешься, вот уже встретившись со Христом, все-таки где-то страховочки тихонько цеплять, знаете, чтобы, ну, подстраховка, чтобы была. Мало ли, не получится у Бога, я хоть подстрахую. Немножко я буду контролировать. И что происходит? Снова и снова мы разочаровываемся в себе. Но, тем не менее, Бог благ, и Он не отвергает своих детей. Но, друзья мои, это лишь лишнее страдание. И поэтому, когда вы смотрите на себя, когда вы смотрите в свете Евангелия на себя, вы не будете теперь думать о себе свысока. Вы будете думать честно о том, что вы можете сделать для Бога. Вы будете правильно, справедливо, честно и с

служение требует понимания этого, не так ли? Еще раз, я сейчас быстренько пробегаю некоторые моменты, чтобы напомнить вам. Написано, как в одном теле у нас много членов. Вот одно из тела, и у него много членов. Уши, глаза, нос, внутренние органы, пальцы, руки, ноги и так далее. Они имеют каждый свою функцию, не одну и то же. И так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И это тоже подано нам благодати. Имеем мы различные дарования. Итак, вот она, истинная жертва, живая, угодная Богу, правильное отношение, правильные взаимоотношения, и нам надо выстраивать, заметьте, на основе Евангелия. И мы понимаем, что мы необходимы телу Христову. Каждый. Если ты христианин, и ты думаешь о другом христианине, и говоришь ему, да ты не особо-то и нужен церкви, это гордость, это грех. Это неверно. Ты противоречишь Писанию, это ложь. Таким образом, мы должны понимать, что каждый член, Богом поставленный в церкви, он важен. Это удивительный парадокс. То есть мы положили свою жизнь на жертвенник и смотрим на себя со смирением, говоря, «Я не начало и не конец всех вещей. Я отдаю свою жизнь Богу. Что бы Он ни выбрал сделать, я хочу это сделать». И таким образом я правильно оцениваю свою функцию. Но сразу после этого мне напоминает, что я важен для тела Христова. И в этом заключается баланс, потому что у меня есть функция. Я один из множества членов его тела. Я член его тела. И как член его тела я должен выполнять определенную функцию. Помните, в нашем исследовании мы также разбирали, подробно разбирали, глядя на этот отрывок, на 12 главу Римлянам мы смотрели на Коринфянам, где речь идет о церкви как о теле. И вот мы тут начинаем применять наше богословие. Мы начинаем действительно переходить в сферу практической жизни. С правильной жертвой, правильным отношением и правильным взаимоотношением. И вот Павел подводит нас к правильному служению. Когда мы положили свою жизнь на жертвенник, когда мы должным образом оценили дар, который Бог нам дал, способности, которые у нас есть, служение, которое Его Дух желает совершать через нас, и когда мы понимаем, насколько это жизненно важно для непрерывного роста, для развития тела, то мы осознаем, нам пора действовать, да? И поэтому он говорит, если у вас есть дар пророчества, то пророчествуй. Если есть дар служения, то служите, да? Действуйте. Если увещевание, увещевайте. Раздаете? Давайте это в простоте щедростью. Если управление, управляйте с усердием. Если благотворение, делайте это с радушием, с радостью. То есть все это призыв к действию. Вы можете в Библии подписать вот стих 6, 7, 8. Каков смысл? А смысл в том, что вот исходя из оригинала текста, я вижу? А именно то, что он говорит, действуй. Имеешь дар учителя? Так учи. Да? И делай тот дар, который тебе дан. Не мечтай о других дарах, не фантазируй, не унижай свой дар, а действуй. Это дар Духа Святого, который дается для созидания церкви. Не для твоих амбиций. Все дело в церкви. Все дело в Божьем Завете. Все дело в том, что Отец обещал, да, Он дал невесту Сыну, и она сейчас созидается. Поэтому беритесь за дело и занимайтесь этим делом, служением для славы Божьей. Это призыв к действию. Это призыв к действию. И поэтому Бог, другими словами, говорит нам, делайте дело. Делайте то, к чему я вас призвал ради Христа. Помните, Петр дает аналогичное увещание. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Как добрые домостроители, многоразличной благодати Божьей. И вот здесь присутствует эта идея о том, что Божьи дары благодати, они многообразны. Многоцветны. Бог подобен художнику с палитрой, и на палитре много разных красок. Он смешивает эти краски и создает для нас уникальный цвет. Он свойственен только нам. Вот и в соответствии с многообразием цветов, которым он располагает, и тем многообразием способов, которыми он нас усмотрел, нам нужно продолжать делать то, к чему он нас одарил. Если вы получили это, то делайте это как добрый домостроитель. Друзья мои, я хочу вас в этом ободрить. И вы будете очень счастливы в этом. Это великая радость. Просто подумайте, делать дело и осознавать вкус вечности в этом деле. Вот вы работаете, например, вы любите какую-то свою работу, да? Или дома у себя в саду трудитесь. Кто любит потрудиться, да? До вечера, чтобы поясница болела. И потом...

с довольной больной поясницей чай пить, отдыхать и смотреть на свое дело. Больная поясница, но ты счастливый, ты сделал прогресс. А если мы говорим о церкви, о вечности, о созидании тела Христова? Друзья мои, мы особенно должны быть трепетны в этом, как добрые домостроители, как хорошие управляющие своей одаренностью, чтобы хозяйство не развалилось, но чтобы все было стройно, надежно, качественно, все вовремя, да и все вот как положено, а не кое-как, из-за платок. Это на самом деле ведь не наше, не ваше, это Божье дело. Он дает это вам для использования от Его имени. Итак, Павел призывает нас к правильному служению. Я еще лишь раз напомню вам, что вы должны понимать правильные взаимоотношения, то есть то, что вы необходимы телу Христову. Вы это должны понимать. Вы должны помнить постоянно, не унижать дар духовный для вас в вашей жизни и не завидовать другим и не унижать других. Тут должно быть здоровое отношение. Вот если появляется что-то наподобие вот этой заразы в организме, да, она же проникает везде. Поэтому не бывает такого, что заражен один палец, а все остальное тело себя прекрасно чувствует. Все дальше и дальше со временем, как вот гангрена, она атакует, да, двигается, поднимается все вверх-вверх, пока человек не умирает, если не оказать ему помощь. Поэтому мы должны быть очень внимательны к этому. Я еще раз напомню, представьте себя в жертву живую. Итак, Павел призывает каждого верующего к служению. Не может быть такого понятия, как послушный христианин, который не служит. Это невозможно. Я не хочу сказать, что будто вы должны обязательно служить внутри, например, официальной структуры вашей церкви. Я верю, что каждый христианин должен принадлежать к церкви. И это нездоровая идея, когда, знаете, когда христианин просто путешествует от одной церкви в другую, и его нигде нет, но он везде бывает. Это не библейский подход, я думаю. В Писании люди идентифицировали себя с местной общиной верующих. На самом деле Новый Завет указывает на то, что когда они переходили из одной церкви в другую, в следующую церковь, посылались рекомендательные письма, чтобы там могли знать все о служении, жизни, труде этого человека. И мы знаем, сколько людей было искуплено в день Пятидесятницы. И мы знаем пару глав спустя, сколько еще было искуплено. И причина, по которой цифры столь точны, без сомнения, знаете, в чем заключается? Что они, скорее всего, вели учет тех, кто принадлежал к общине. Очень важно, чтобы у вас была эта идентификация и подотчетность. И Новый Завет не знает христиан, которые не принадлежат к местной общине. Но говоря это не обязательно, я имею в виду, что вы можете проявлять свой дар только через официально назначенную и имеющую название функцию в церкви. Вы можете проявлять этот дар духовный в любом месте. На самом деле, прекрасным, самым замечательным, я думаю, местом для начала был бы ваш дом, не так ли? Ваша семья, люди вокруг вас. То есть, если у вас есть дар благотворения, милосердия, разве домашние не должны знать об этом? Если у вас есть дар даяния, давайте, как у нас, благотворитель или раздаватель, написано в синодальном переводе. Раздаватель, благотворитель. Если у вас есть дар милосердия, разве домашние должны знать об этом тоже? Раздаяние тоже. Если Бог использует вас для увещания или учительства, разве окружающие вас люди не должны этого увидеть? Конечно, это может быть немного чересчур, если ваш дар проповедь, да, представьте в семье. Но по большей части то место, где вам нужно начать свое служение, это окружение людей, с которыми вы проводите время. И они, кстати, могут быть хорошими судьями в том, чтобы оценить подлинность вашей одаренности. И вот Павел говорит: «Действуйте». Делайте это. И что он делает? Он перечисляет вот эти 7 различных категорий одаренности: пророчество, служение, учительство, увещание, раздаяние, лидерство или начальствование, управление, благотворение. Вот этот список, похожий на 1 Коринфянам 12 глава, очень аналогичный. Павел дает там аналогичный список, только там он добавляет несколько даров, которых здесь нет. И у Павла здесь есть несколько, которых нет там. Итак, они разные. Их много, этих духовных даров. И вот здесь, к римлянам, приведены только постоянные действующие дары. Здесь не указаны
неупомянуты дары и знамения, языки, истолкования, чудеса и исцеления. Здесь речь идет о тех дарах, которые составляют непрерывное служение церкви. Имейте в виду, что это весьма широкие категории, очень широкие. Внутри сфер пророчества, служения, учительства, увещания, раздаяния, лидерства, благотворения существуют множественные варианты проявления. Разнообразие сфер применения даров, степень одаренности, мера веры, которая наделяется, да, об этом мы третий стих прочитали, все это нужно принимать во внимание. У вас есть разнообразие даров, у вас есть степень одаренности, данная каждому индивидууму. И есть мера веры для использования этого дара в той степени, в какой Бог хочет его использовать. К этому можно добавить 1 Коринфянам 12 глава, которая говорит о том, что существуют различные проявления даров и разные служения. Из Писания также очевидно, что существуют самые разные комбинации даров. То есть, по мере того, как Бог смешивает краски на своей палитре, и потом к этому можно добавить различный объем знаний Библии от человека к человеку, разную степень подготовки, навыков, разный уровень мудрости, опыта, характер разный, разные возможности. И вот когда все это смешивается воедино, каждый христианин получается уникальным. Так что каждый из нас занимает особое место в теле Христовом, вот с той функцией, которую никто другой не может выполнить, кроме нас. И если мы ее не выполним, восполнение не будет таким качественным, каким оно могло бы быть, если бы мы сделали свою работу. Поэтому вы понимаете, насколько все серьезно, насколько ответственно, чтобы вы делали, занимались тем даром, который Бог вам дал. И поэтому это настоящая ошибка. Слишком упрощать дары и просто говорить, ну, у нас есть кучка людей лишь с даром учительства. Если ты этого не сделаешь, мы найдем кого-то другого с таким же даром. В принципе, я не думаю, что это правильно. Если вы слишком упрощаете дары и просто полагаете, что есть дар этого, дар того, и каждый в точности вписывается в эти категории, то вы создадите много проблем. Во-первых, вы создадите проблему, о которой мы только что говорили, проблему подхода. То есть, если я этого не сделаю, сделает кто-то другой с таким даром, верно? Иными словами, вы таким образом даете оправдание людям, причем ложное, которые на самом деле ничего не хотят делать под предлогом того, что кто-то другой возьмется за дело. Послушайте, люди должны осознавать тот факт, что нет никого другого, кто бы создан был точно так же, как и они. Каждый из нас, вот как знаете, вот в мире есть разные снежинки, и они все разные, понаблюдайте зимой. Это духовная снежинка, каждый из христиан. Второго одинакового христианина нет. Если вы этого не сделаете, это не будет сделано так, как Бог изначально замыслил это сделать. Конечно, да, у Бога его дело будет достигнуто. Это 100%. Бог суверенный правитель, его дело, он сам говорит, то, что он замыслил, он совершит. Именно поэтому он говорит от начала то, что будет в конце. Не потому, что он посмотрел, кто как подреагирует. Он всеми управляет, друзья мои. Поэтому Бог, конечно же, возьмет и замурует вот эту брешь, которая была создана тем, что вы не действовали, бездействовали. Но вы лишились благословения. И Божье намерение в его самом истинном и чистом смысле придется передать другим, кто изначально не был его первым выбором. Другая проблема, которая возникает при чрезмерном упрощении даров, это проблема путаницы. Запутанные люди. Вот представьте, как много людей, вот общаясь с проповедником, вот Джон МакАртур, например, он однажды делился, когда он уже много разъезжал, проповедовал, к нему постоянно подходили люди, он это часто подмечал, которые говорили, мне очень трудно определить свой дар. Я ходил на семинар, мне назвали все эти дары, и кажется, я не подхожу ни под один. Иногда мне кажется, что во мне есть немного этого, потому что немножко того, я просто не знаю, какой мой дар. На что Джон МакАртур всегда говорил, не волнуйтесь об этом, ваш дар – это то, кто вы есть, вот и все. Это все. Он, получается, этот человек сопротивляется ярлыкам. Но если вы будете продолжать пытаться навесить ярлык, слишком упрощать, давать четкие определения, вы вызовете лишь путаницу. Еще одна проблема, которая возникает при чрезмерном упрощении даров – это самооправдание. Когда говорят, ну это не мой дар, я не могу этого делать. Извините, я бы с радостью пожертвовал на это дело, но мой дар – недаяние. Слава Господу. Понимаете? Мой дар – брать. У вас есть что-нибудь для меня?
Видите, я имею в виду, что здесь много вот такого рода самооправдания. Но это, говорят, не мой дар. Я бы с радостью помог, но, знаете, у меня дар неблаготворения. Или наоборот, у меня дар благотворения, и я точно не собираюсь никого ничему учить или увещевать. Нет. Посмотрите, вот это чрезмерное определение, это чрезмерное упрощение становится уже отговоркой. И затем, конечно, вот я думаю, что у четкого, жесткого определения есть еще одна проблема. Она ведет к самообману, потому что люди зацикливаются на даре, который, как им кажется, у них есть, хотя на самом деле его нет. Когда, например, человек думает, ну вот у меня вот такой-то дар. Однажды я что-то преподал, и кто-то сказал, ух ты, это было здорово. Значит, это мой дар. И вот тут люди сужают его и думают, что это он и есть, хотя это может быть вовсе не так. Поэтому мы сопротивляемся этому чрезмерному упрощению. Вы абсолютно уникальны, и вам нужно смиренно оценивать свою одаренность. Даже если она не поддается вот этому, ну, с такой строгой формулировке. Если вы не можете четко определить, какой у вас дар. Да, не мучайте себя. Не мучайте себя. Очень важно действовать для созидания Церкви Христовой. Потому что именно Дух Божий хочет делать то, что Он делает, и Он будет делать. Это вот так и есть. Давайте посмотрим еще раз на эти 7 даров, пробежимся, и на этом мы подведем наш итог, этим нашим текстом. Сначала, мы помним, Павел упоминает пророчество и говорит в стихе 6, «Если у вас есть пророчество, делайте это по мере веры». Пророчество, мы выделили 2 аспекта, да, это вот непосредственно озарение и пророчество, что означает «говорить публично». Если дар есть публичного выступления. Пророчество абсолютно точно определено для нас в 1 Коринфянам 14:3. Там дается объяснение. Кто пророчествует, тот говорит людям. Вот что там сказано. Он оратор. Он встает и говорит. О чем он говорит? Он говорит в назидании, увещании и утешении. Он созидает их истиной. Он увещевает их послушанию. Он утешает их. Он направляет церковь. Говоря от имени Бога. Вот какое действие мы наблюдаем. Вот он дар пророчества. Давайте мы сейчас прервемся на пару композиций, и потом мы дальше с вами побежим по этим замечательным духовным дарам, которые Павел описывает в жизни церкви. А мы слушаем следующую песню, называется она «По золотым улицам».

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Итак, друзья мои, нам важно сейчас снова вернуться к духовным дарам. Мы говорим о пророчестве, дар пророчества, которое мы обсудили с вами. Это люди, которые говорят от имени Бога. А это дар пророчества, дар откровения от Бога. Прямое божественное откровение, мы тоже это видим в Библии. В других случаях пророки повторяли то, что Бог уже открыл. Иногда они проповедовали Писание. Некоторые из пророков, да, они были проповедниками Нового Завета. И дары проявлялись в том, что они говорили публично, цитировали истину Ветхого Завета, а также давали новое откровение. Но поскольку все откровение завершено, человек с даром публичного выступления сегодня провозглашает то откровение, которое уже было открыто, не так ли? Он подчеркивает прежде всего применение Божьего Слова ко времени, месту и текущей ситуации. Мы также можем выделить как пророчество, это как озарение, которое Бог дает, когда Бог особо открывает. Это тоже это удивительный момент благословения для церкви, когда в общении вы можете, знаете, как будто идет озарение. Вы размышляете, и вот тут как Бог дает вдохновение, да, и ты видишь как картину славы, которая открывается через Писание, ты можешь донести другим братьям и сестрам в церкви. Это вдохновляет, это кого-то обличает. Это наставляет, это взращивает и утешает. Друзья, это удивительный дар. И таким образом мы видим дар пророчества. По мере веры. Как вот так проявлять его, да? Дар проявляется по мере веры. То есть сообразно вере, согласно открытой вере, вере Писания. Это должно быть искренне от сердца, нелицемерно, мы тоже говорили. То есть вы не делаете это ради того, чтобы вас увидели, вау, вот это у тебя дар, вот это ты духовный и так далее. Но для того, чтобы созидалось тело Христово именно на основе истины Божьего Слова. Вы лишь, вот если бы выразиться нашей ситуацией, вы лишь микрофон. Вы лишь микрофон передачи Божьего Слова. Это не ваше учение, это Божье Слово. Поэтому тут должен быть и трепет, и сообразно вере, которая, опять-таки, вера откуда у нас? От слышания Божьего Слова, согласно открытой вере Писания, друзья мои. Поэтому, когда вы проповедуете или говорите публично, передавая Божье послание, оно должно соответствовать вере, открытой вере Библии, вере, однажды преданной святым, как говорит Иуда. В другом случае, согласно той мере веры, которую Бог вам дал. Проповедуйте, другими словами, в соответствии с мерой вашего дара. Оба перевода справедливы. То есть вы должны проявлять дар пророчества, если он есть, и использовать его в максимальной мере тех способностей, которые Бог вам дал. В максимальной мере не значит преувеличивать с фантазией, да, и пытаться доказать другим свое величие и так далее. Но если у вас есть дар, вам нужно его использовать. У Джона Стотта есть книга под названием «Между двумя мирами», в которой он много говорит об этом пророческом служении. У него есть отличные иллюстрации страстного сердца человека, одаренного пророчествовать. Он пишет об мученике Иустин Мученик, который был великим проповедником в середине II века. Ближе к концу этой первой апологии он приводит описание еженедельного поклонения христиан. Это середина II века, друзья мои. Давайте узнаем, что делали христиане, когда собирались вместе наши братья и сестры во II веке. Представляете? Второй век, середина II века. И он пишет. И главное место отводилось проповеди, провозглашению Божьей истины. В так называемый День Солнца все, кто живет в городах или в сельской местности, собираются в одно место и читаются воспоминания апостолов или писания пророков, сколько позволяет время. Затем, когда чтец останавливается, предстоятель посредством слова наставляет и увещевает к подражанию этим прекрасным вещам. То есть, я имею в виду, что они делали это еще во II веке, друзья. Они называли проповедующего предстоятелем. Или председателем, можно сказать. Не знаю, откуда у них взялось это название, но они его использовали. Они читали Писание, а затем кто-то вставал и призывал их к отклику на это Писание. Евсевий был такой епископ Кесарии. И вот кесарийский епископ в начале IV века и одним из великих отцов ранней церковной истории. Он был также, не помню еще, напомню, епископом. И он смог подвести итог первым 200 годам церкви следующим образом. Он говорил о проповедниках и учителях. Они отправлялись в путешествие из дома, пишет он, и совершали труд благовестников, ставя своей целью проповедовать тем, кто еще вовсе не слышал слова веры, и передавать им книгу божественных Евангелий. Но они довольствовались тем, что лишь закладывали основания веры в некоторых чужих краях, назначая других пастырями, которым вверяли заботу о тех, кто был недавно обращен. Затем они отправлялись в другие земли и народы с благодатью и содействием Бога. Проповедь, друзья мои. Проповедь насаждала церкви, и проповедь была тем, что вот инструментом, после чего насаждались церкви. Иоанн Златоуст, который проповедовал в течение 12 лет в соборе в Антиохии, прежде чем стать епископом константинопольским, еще в 398 году нашей эры, он произнес толкование на Ефесянам 6:13, которое дошло до наших дней. И он проповедовал на тему «Облекитесь во все оружие Божие». И вот в этой проповеди он высказал свое мнение о проповеди. На самом деле он говорит: «Нам дано только одно средство и один способ врачевания. Это учительство словом. Это лучший инструмент, это лучшая диета и климат. Это служит вместо лекарства, это служит вместо прижигания или хирургического ножа. Нужно ли прижигать или ампутировать? Должен использовать этот метод. И без него ничто другое не поможет». И он продолжал восхвалять достоинство провозглашения Слова Божьего. А его библиограф говорит: «Он был мучеником кафедры, ибо именно его верная проповедь в конечном итоге привела его к изгнанию». Это Иоанн Златоуст. Помните ли вы историю Хью Латимера, который родился в 1485 году? Он был проповедником английской реформации, и он умер мученической смертью. Хью Латимер был удивительным человеком. Послушайте, что он написал. «А теперь я хочу задать вам странный вопрос. Кто является самым прилежным епископом и прелатом во всей Англии, который превосходит всех остальных в исполнении своего долга? Я могу сказать, что знаю, кто это. Я знаю его хорошо. Но сейчас, мне кажется, я вижу, как вы прислушиваетесь, ожидая, что я назову его имя. Есть один, кто превосходит всех других и является самым прилежным проповедником во всей Англии. Хотите ли вы знать, кто это? Я скажу вам. Это дьявол. Он самый прилежный проповедник из всех. Он никогда не покидает своей епархии. Он никогда не оставляет своего служения. Вы никогда не найдете его праздномудрым. Он всегда в своем приходе. Он постоянно пребывает на месте. Вы никогда не застанете его отсутствующим. Позовите его, когда хотите. Он всегда дома. Он самый прилежный проповедник во всем королевстве. И он всегда за своим плугом. Никакое братство. Не братство, а барство. Никакое лентяйство не могут помешать ему. Он всегда занят своим делом. Вы никогда не найдете его бездельничающим. Предупреждаю вас. Где обосновался дьявол и где работает его плуг, там долой книги и долой давай свечи. Долой Библии и давай четки. Долой свет Евангелия и давай свет свечей. Да, прямо в полдень. Давай человеческие традиции и его законы. Долой Божью истину и его святейшее слово. О, если бы наши проповедники были так же прилежны в сеянии пшеницы доброго учения, как сатана, в сеянии плевел и сорняков. Никогда в Англии не было такого проповедника, как он». И затем он завершил свою проповедь так: «Прелаты, господа, а не труженики. Но дьявол прилежен у своего плуга. Он не бессловесный прелат. Он не господствующий лентяй, а занятый пахарь. И поэтому вы не проповедующие прелаты. Учитесь у дьявола быть прилежным в исполнении своего служения. Если вы не хотите учиться у Бога или у добрых людей быть прилежными в своем служении, тогда учитесь у дьявола». Что он пытался этим сказать? Хью Латимер, который родился в 1485 году, 15 век. Он говорил: «Вы люди, которые не проповедуют так, как должны проповедовать. Вам лучше осознать, что там снаружи есть кое-кто, кто проповедует. И если вы не начнете проповедовать, он привлечет всех к себе». Итак, Павел говорит: «Если у вас есть дар, что? Используйте его». Используйте. Хорошо, следующий дар. Он дар служения, диакония. Практическое служение. Мы об этом с вами говорили. Это прекрасный дар служения. Это может быть все, что угодно. От приготовления обеда или ужина, который вы везете кому-то на посещение, И когда люди разбирают Писание, вы им помогаете. Вы когда помогаете им покрасить дом из-за любви ко Христу, когда собираете пожертвования, помогаете людям найти место для парковки, складываете бумаги, раскладываете бюллетени, собираете разные материалы, ухаживаете за младенцами в яслях, пишете людям письма. Бесконечное, бесконечное служение. Очень много. Потом Павел говорит, мы здесь говорили более подробно, поэтому можем пройти дальше. Это люди, которые, да, служат разного рода, потому что есть проповедующие, вот, например, даже диаконы, когда апостолы увидят много людей, но они не могут поменять это на то, чтобы заботиться о столах и перестать учить, да, им нужно было пребывать в учении и молитве. Поэтому они отделили специальных людей, диаконов. Но я напомню еще раз, служат не только диаконы. Диаконов в церкви обычно мало, несколько человек, а церковь большая. Что делают остальные? Да, у многих есть тоже есть дар служения. Затем упоминает дар учительства. Учитель, пребывая в учении. То есть отдавайся учительству, продолжая учить. Это вот этот дар, это наделенная духом способность передавать информацию из Слова Божьего. Чем отличается учение от проповеди? Это, друзья мои, больше систематический процесс. Это способность анализировать, систематизировать и наставлять. Это не столько идея публичного провозглашения, сколько способность систематически обучать кого-то другого. Это не обязательно означает публичное выступление. У публичного оратора должно быть учительство, должно быть содержание, глубина. Но это не обязательно, вот учительство должно быть в форме публичной проповеди. У дара проповеди есть содержание. Да, но учительство – это дар передавать систематическое, аналитическое наставление. Это изъяснение, то есть истолкование, раскрытие смысла, чтобы люди могли понять, что же это значит, какова же глубина в этом тексте. Это дар, и очень чудесный дар, без которого церковь не может выжить. И когда в церкви есть люди, которые имеют дар учительства, это большое благословение. Когда, вот ты слышишь, бывает, да, человека, он открывает текст – и по полочкам все раскладывает. Это просто вау, неужели? И вот так. И ты видишь эту глубину Божьего Слова. И ты наслаждаешься, ты кушаешь досыта. Это большое благословение для церкви, друзья мои. Поэтому учитель, учи. Да? Учитель, учи. Дальше дар увещевания. Увещеватель. Пусть он продолжает в своем увещевании. На самом деле существует множество способов его проявления. Это очень широкая сфера. В греческом языке это слово означает поощрять, укреплять, давать совет, утешать. Это может быть ободрение в смысле побуждения оставить грех. Или может быть ободрение мудро. Мудро, не лукавя, не без всяких хитростей, направить человека, например, когда есть конфликт, направить людей в русле смирения, взаимоуважения, почитания один другого высшим себя. Так что это можно также использовать в смысле утешения. Это может быть нахождение того, кто слаб, и поддержка его, чтобы он стал сильнее, чтобы уповал на Господа, чтобы та ситуация, которая его удручает, он научился смотреть не на эту ситуацию, а на Господа, который с ним, и который проведет его в этой ситуации. Чтобы он ходил верой, доверяя Богу, который во всем разберется. Это может проявляться во многих формах. Некоторые люди просто замечательно утешают тех, кто в печали. Некоторые прекрасно умеют вселять силу в слабых, ободрять малодушных, как Павел упоминает о них в своем послании к Фессалоникийцам. Это, можно сказать, люди-ободрители. Люди-ободрители. И ты их слушаешь, когда они восхищаются Господом. Тебе ты невольно даже, может, порой, не можешь не радоваться этому. Твое сердце тоже ликует. Это тебя реально ободряет. Поэтому, друзья мои, в церкви, как вы думаете, нужны люди, которые могут ободрять, направлять и утешать? Конечно, это дар увещания. Поэтому что говорит нам Писание? Увещевайте. Увещевайте, используйте этот дар. Церкви это нужно. Каждый дар для церкви нужен. Дальше мы видим пророчество, учительство, увещание, служение. Мы видим, служение претворяет истину в жизнь. Да? Это труд призыва народа Божьего поступать в соответствии с волей Божьей. Служение увещания – это призыв к Божьему народу действовать последовательно, согласно Божьей воле. Иными словами, Если вы слабы, потерпели поражение, то кто-то должен подойти к вам и сказать: «Вышенос, брат мой, укрепляйся Господом и могуществом Его силы. Бог победитель, хватит унывать. Живи на стороне победы, потому что тебе обещана победа во Христе», верно? То есть мы должны друг друга направлять. Возможно, кто-то меня услышит сейчас и подумает: неужели это дар? Серьезно? А я это с легкостью могу делать. Так почему не делаешь? Делай, служи для славы Божьей. Если вы видите кого-то в скорби, подойдите к этому человеку и направьте его. Пусть Бог вас благословит, даст мудрости. Почему ты скорбишь, как прочие, не имеющие надежды? Наш Бог не Бог ли победы? Ведь помни, Писание говорит, твоя скорбь когда-нибудь обратится в радость. Поднимись, другими словами, и живи в соответствии с Божьим откровением. Если кто-то малодушен, нам нужно напомнить ему: Бог тот, кто ведет. Если ты испуган, Бог тот, кто побеждает. И в конце концов, ни один враг не устоит, кроме Бога. Да, против Бога, вернее. Никто не устоит. Никакое зло не причинит нам вреда. Мы в надежных руках. Другими словами, вы поднимаете братья и сестер на уровень жизни по откровению Божью. Не потому, как они чувствуют себя. Не потому, что происходит в этом мире, как все это влияет на него. Но ты, как проповедник, провозглашаешь. Ну, можно так сказать. Давайте так сделаем. Итак, проповедник провозглашает, да, это учитель систематизирует это учение, а увещатель призывает людей жить в соответствии с этим. Если вы пройдете по Новому Завету, вы увидите увещание за увещанием. Если это то, в чем Бог одарил вас, то немедленно приступайте к возрастанию и служению в этом. Друзья мои, вам, может быть, покажется это немножко наивно, что я должен постоянно увещевать. Вы бы знали, сколько людей постоянно унывают, постоянно подавлены. Обстоятельства дают о себе знать. Кто-то немощен, у кого-то удар в жизни произошел такой, что они не могут оправиться. Приступайте трудиться для славы Христа. Помните, вот каждый раз, когда вы это делаете, делайте с осознанием того, что это Божий дар вашей жизни, по благодати. Это если бы не Дух Святой, у вас бы этого не было. А теперь служите. И помните, это все для славы того, кто отдал за вас жизнь. Хотя вы этого и я этого мы не заслуживали. Поэтому, друзья мои, действуйте. Дальше даяние. Чудесное слово. Давать в греческом обычном языке это дидами. Но здесь использовано слово метадидами. Оно усилено. Означает сверхдавание, даяние. Это означает отдавать свое земное имущество, делиться своим земным достоянием, быть сверхдарителем. Я знаю людей, которые дают, да еще и улыбаются, и хихикают, когда благословляют других людей. Вы понимаете, они не беднеют от этого. Они счастливы служить для славы Христа. Там, где они видят нужду у людей, где церковь страдает, где не могут поддержать, для них это большая радость. Это тоже дар. Это, если у вас есть дар сверхдаяния, все мы должны давать. Но некоторые имеют дар сверхдаяния. В простоте написано в нашем переводе, да, в синодальном. Или щедростью. В греческом языке это означает с простотой. То есть без двояких мотивов, без разделения, знаете, там, ну, на всякий случай, потом припомни, что я тебе там давал. Иными словами, когда даете, давайте в простоте, с одной единственной целью, во славу Господа, дали и забыли, ради радости даяния и с послушания Христу, и ничего другого у вас на уме не должно быть. Нет такой мысли, ну, мне лучше придержать немного для себя, не хочу увлекаться. Надеюсь, кто-то осмотрит, чтобы увидели, я немножко медленнее буду доставать купюру, чтобы все увидели, разверну ее аккуратненько, как будто я не заметил, что они на меня смотрят, и покажу мою великодушие и щедрость. В этом, друзья мои, нет никакой, ну, никакой логики. Это бессмысленность. Это двуличие. Это фарисейство. Поэтому, друзья мои, помните, вот македонян, которые из своей глубокой нищеты давали щедро, абсолютно не думая о себе. Никаких мыслей о собственной славе. Потому что там сказано во 2 Коринфянам 8:5, что они отдали самих себя. Самих себя отдали, а затем все, что имели. И мы должны давать щедро. Мы должны давать великодушно. Во 2 главе Деяния говорится, что люди продавали свое имущество, и когда у кого-то была нужда, распределяли между всеми. И вот это мы на примере видим ранней церкви. Итак, друзья мои, к этому можно добавить тот факт, что большинство спасшихся людей были бедны. Немного мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, говорил Павел Коринфянам. Бог избрал незнатное мир, не так ли, чтобы посрамить сильное. И вот перед вами оказалась куча людей без средств к существованию, и поэтому люди, у которых были ресурсы, должны были проявить одаренность в сфере даяния, чтобы восполнить это. И ранее церковь была абсолютной моделью щедрости, потому что те, у кого был дар даяния, были готовы продавать недвижимость, делать все возможное, чтобы поделиться с теми, кто имел нужду. И благословен Бог за тех, у кого есть дар даяния. Поэтому, друзья мои, какой бы дар у вас ни был, используйте его. Как узнать, какой у тебя дар? Мы обсуждали, но этот вопрос повторяется. Если у вас в сердце есть побуждение делать это, если ваше сердце стремится к этому, если вы чувствуете движение Духа Божьего делать это, да, побуждение внутри, быть щедрым, давать сверх меры, только это может быть идентифицировать данный дар. Или, как мы говорили, церковь тоже может заметить. Но самое главное, я бы не столько акцентировался, а какой же у меня дар, сколько больше именно заботился о покрытии нужд церкви, да, а именно служение для созидания Христового тела. А Бог, Он применяет. И понаблюдайте, потому что, делая это, вы ощущаете подавляющую радость и отклик сердца. Конечно, мы должны делать все больше, чем делаем сейчас. Но некоторые есть особо сверхдарители, уникально, которые дарены Богом. И потом Павел упоминает управление, лидерство. И он говорит, если вы управляете, делайте это с усердием. В оригинале, на самом деле, он означает то ли со спешкой, то ли со рвением. Что такое дар управления? Это то же самое, что в Коринфянам 12:28. Дар управления. Очень интересное управление. Вот это слово просто означает кого-то вести, руководить, быть главным, надзирать или управлять. Простая идея. Дар лидерства. Это дар лидерства. Способность организовывать, администрировать, воплощать вещи в жизнь, закрывать все детали, собирать людей вместе, мобилизовать их на дело, приводить их в движение и выполнять работу. Это лидерский дар. У него есть отличная параллель с даром управления. Лидерский дар, дар управления. Вот там есть слово кибернесис. Помните, слово есть у нас кибернетика. Это мастерство пилотирования, управления кораблем. То есть, иными словами, это дар вести дела, стоять у штурвала. Это дар лидерства. Это замечательный дар, он принадлежит пресвитерам, старейшинам церкви. И мы верим, что дары лидерства принадлежат также диаконам и многим диаконисам церкви. Если вы внимательно почитаете требования, диаконы должны быть теми, кто хорошо управляет собственным домом, точно так же, как и пресвитеры, демонстрируя способность управлять различными элементами внутри собственного дома. И на самом деле основное различие между диаконом и пресвитером заключалось только в одном – в требовании быть учительным, то есть способным учить. Диаконы не были главным образом то, кто провозглашал веру, были искусными учителями, нет. Они были одинаково квалифицированы и во многих случаях обладали равными лидерскими качествами. И вот мы это видим в 1 Тимофею 3 глава. Вот он дар, в котором церковь тоже нуждается. Это очень важный дар. У кого есть дар лидерства, включайтесь в это, делайте это, прилагайте к этому усилия. Это тоже задача, которая должна выполняться. Я бы сказал бы дальше, больше того, торопитесь, спешите, время очень лукаво. Церкви нужны администраторы, которые могут удержать курс церкви, да, с мудростью, справедливостью, эффективностью, и одновременно с этим смирением. Всегда соблазн – это гордость. Да? Увидеть свой статус, меня все слушают, или должны все слушать и так далее. И может человек возгордиться. Поэтому всегда помните об этом. И давайте мы завершим сегодня. Последний дар – это дар благотворения, проявление милосердия. Проявляя благотворение, делайте это с радостью. Это означает проявление милосердия. Но что? Как это можно выразить другими словами? Это жалость, сострадание. Это относится к тем людям, чья особая забота направлена на людей, которые находятся в бедственном положении, в несчастье. Они бедные, угнетенные, кому реально приходится тяжело, кто заключен. Это прекрасный дар, милосердие к тем, кто испытывает боль, к тем, кто обделен. Знаете ли вы таких людей? Есть христиане, которые служат в тюрьмах, ходят по больницам, пытается помочь бедным, кормит бездомных, проповедуем Евангелие, обездоленных, сирот, где бы то ни было. Они где-то там, на улицах, они таких, как на передовой спасательных миссиях. У них просто в сердце страсть к таким обделенным людям. И на самом деле в притчах написано, кто милосерден к бедным, тот блажен. А потом говорится, кто угнетает бедного, тот хулит его Творца. А кто чтит его, тот благотворит бедному. И вы знаете, Иисус пришел, не так ли, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение. Он пришел ради удрученных, угнетенных, бедных и нуждающихся. Да будет наш Бог благословен за эти великие дары и милосердия к тем, кто обделен. А что мы должны делать, вот если это наш дар? Как мы это должны делать? С радушием, с весельем. Знаете, какое там слово в оригинале? Хиларос. Гилариус, веселый, радостный, смешной. Вот, то есть, это человек, который делает это с счастьем, с радостью, со смехом. Иными словами, если вы собираетесь идти к несчастным людям, вам лучше не выглядеть несчастными, правда? В этом нет никакой пользы. Если вы придете, вы ныне, да, вообще жизнь никакая, нет, здесь нечего делать. Вы никак не поможете. Идите к ним с радостью. Не говорите, ох, мне опять нужно идти к этим убогим, плохо пахнущим изгоям. Я сцеплю зубы, стисну зубы и это все-таки сделаю. Нет, друзья, делайте это с радостью. Ваши города, селения, они полны таких людей. Огромное количество. Помните об этом. Их очень много. Итак, подводя итог всему. Мы видим, как Бог чудным образом нас сегодня наставляет. Мы с вами уже долгое время, больше года, изучаем послание к римлянам, шаг за шагом, размышляем о Евангелии Иисуса Христа и понимаем, что это центр всей нашей жизни. Мы делаем шаг влево, шаг вправо, и нас заносит в стороны. И мы снова падаем, Боже, помилуй и спаси нас, потому что в нас силы нет. Наша сила, Господи, это Ты. Но теперь посмотрите, да, выкопав этот колодец, напоминая себе вновь Евангелие, мы смотрим, что жизнь христианина, она преображается этим Евангелием. И мы видим, что теперь это сияние, оно не где-то там. Оно пришло в нашу жизнь, и Бог призывает. Делайте все, чтобы это сияние Евангелия через вас стало еще славнее. Мне это напоминает картину, когда люди плавят драгоценный металл, как плавильщик переплавляет. Я узнал, что когда раньше вот, очищали металлы драгоценные, вот чтобы определить, очищен металл или нет, плавильщик смотрел на этот металл. Если он видел там четкое отражение себя, своего лица, значит металл очищен. Если нет, он дальше его переплавлял. Дальше переплавлял и дальше переплавлял. И вот в нашей жизни, вот смотрите, вот она красота. Стремиться важно, чтобы это Евангелие, преображающее нас, очищало нас от всякой примеси. Когда у нас примеси, оно не так ярко сияет. Эти примеси мешают этому свету. Но по мере того, как Евангелие преображает наше сердце и очищает нас, смиряет, сокрушает, когда ты видишь свой грех и свою немощь, и ты падаешь, как будто все поражен на лопатки, но вновь утешаешься Христом и осознаешь, Господи, моя надежда – это точно не я и не моя сила, но это Ты. И в осознании своей немощи ты... Бог тебя поднимает, восстанавливает, направляет служение, и ты жаждешь теперь служить церкви, служить телу Христову, тем людям, которые еще не знают этой истины. И вот эта истина Евангелия, тебя очищая, можно сказать так, делает как будто бы прозрачным. Оно начинает через тебя светиться. Оно преображает и формирует тебя, это учение, которое предал тебе Господь. И оно тебя делает... Можно сказать так, или кто-то говорит, пятым Евангелием. Ты идешь, живешь этим Евангелием. Ты начинаешь служить, учить, да, направлять людей, у кого какой дар. И делаешь это с радостью. Счастье для славы Господа. Друзья мои, используйте каждый дар. Какие замечательные дары есть в церкви сегодня. Какие дары у вас? Благословите церковь сегодня тем даром, которым дал вам Бог по благодати незаслуженно. Кто-то учит сегодня, кто-то увещевает, кто-то ведет за собой, служит, заботится. Церковь работает именно так и функционирует, друзья мои. С чего же все начинается? Мы благодарим Бога за Его милость к нам, что Он отдал нам Себя. Он отдал Свою жизнь за нас. И в благодарность за ту любовь, которой Он возлюбил нас, мы отдаем Ему свою жизнь. И отдав Ему свою жизнь, Я смирением смотрю на то, что у меня есть, и говорю: «Господь, все, что я есть, я хочу использовать в служении Тебе». И, друзья, на самом деле, вот что я вижу? Сколько мы об этом говорили? Скажите, сегодня мы можем сказать: «Ну все, Господи, я уже окончательно все отдал. Мне эта проповедь уже бесполезна. Вы говорите уже к тому, кто бесконечно уже все отдал Богу». Нет. Это каждый день борьба. Вы живая жертва. Жертва живая. Проблема в чем? Всегда норовит спрыгнуть с алтаря. Неважно, в каком вы возрасте. Юный ли вы, среднего возраста или уже совсем в пожилом возрасте. Это не имеет значения. Грех знает слабые точки. Дьявол всегда, как говорит тот проповедник, он на улице проповедует. Вы, может, не проповедуете, а он всегда, он знает, он везде. Он пашет этот мир, чтобы людей украсть, убить и погубить. Но начните же сегодня, если еще не делали, с сегодняшнего дня служить для тела Христова. Начните молиться об этом, размышляйте об этом, познавайте и проявите все усердие. Если вы этого не делали, могу ли я вам сказать, что Павел сказал Тимофею во 2 Тимофея 1:6: «Возгревай дар Божий, который в тебе». Друзья мои, возгревайте его. Великий Божий человек, автор многих книг, пуританин Джон Оуэн, однажды написал: «Духовные дары – это то, без чего церковь не может существовать в мире, и без чего верующие не могут быть полезны друг другу и остальному человечеству во славу Христа, как им следовало бы. Они суть силы будущего века, те эффективные действия силы Христовой, посредством которых Его Царство было устроено и сохраняется». Конец цитаты. И потому мы смотрим на использование наших даров. Могу я дать вам ориентир, друзья мои? Нам действительно не стоит тратить все свое время даже со всем тем, что мы, да, проговорили, лишь на разглядывание своего дара и попытки его проанализировать. Вы хотите, чтобы в вас действовал Дух Божий? И когда вы взираете на Христа, разве не об этом говорит Писание? «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от Духа Божия, от славы в славу». Поэтому вам нужно взирать на Господа. Взирать на Господа и снова взирать на Господа, отдать Ему всю свою жизнь, представить ее в жертву живую. И на основе этого Дух Божий производит смирение, и Он дальше направляет дар функционировать в вас. Поэтому нам не следует становиться слишком аналитичными и слишком методологичными. Коринфяне, они могли видеть только дары. То есть они там делали: «Я хочу этот дар, а я хочу тот дар. Ого, мне этот дар нравится, я этот дар хочу». Словно эгоистичные дети на Рождество разбирали свои подарки. Но так быть не должно. Один автор написал замечательный гимн. Это уже завершаемый наш эфир. «Раньше я искал благословений, ныне Господа ищу. Раньше верил чувствам я, ныне слову Его. Раньше жаждал даров, ныне только дарителя. Раньше искал исцеления, ныне самого Целителя. Да будет Он благословен, и да будет Церковь Божья благословенна через вас, через ваш духовный дар. Торжествуйте в Евангелии и в Иисусе». Друзья мои, слава нашему Господу! На этом мы завершаем наш с вами эфир. И желаю вам Божьих благословений и торжества во Христе Иисусе. С Господом! А мы слушаем в завершение замечательную песню «Край чудесный нас ждет там на небе». С Господом!

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Второе послание Петра, глава 2. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.

0: и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят над них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Ричард Бакстер. Подумайте, как мог Архимед быть так озабочен математическими открытиями, что угрозы смерти не могли остановить его, и он умер в размышлениях своих. Разве не должен я быть также захвачен радостями славы, ведь смерть приведет меня к ним? Какое утонченное удовольствие погружаться в тайны природы, особенно если мы совершаем то или иное открытие. Какие же блаженства мы познаем на небесах в Боге? Если радость земного познания может быть даже выше чувственных удовольствий, как прекрасно тогда познание лица Господа. Если нам нравится какая-то книга, мы читаем ее и не отрываемся даже на еду или сон. Тогда какой восторг в Боге и Его руке, когда мы в момент предстанем перед Ним?

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 25. Церковь. Вселенская или всеобщая церковь невидима и состоит из полного числа избранных, живших в прежние времена, живущих ныне и тех, кто будет жить в грядущем, соединенных под Христом, главой церкви. Церковь есть невеста Христова, тело Его – полнота, наполняющего все во всем. Видимая церковь, которая также является вселенской или всеобщей, во времена Евангелия не ограниченная одним народом, как во времена закона. Она состоит из всех тех, кто исповедует истинную веру, где бы они ни жили, и их детей. Эта церковь есть Царство Господа нашего Иисуса Христа, Дом Божий и Его семья, вне которой, как правило, нет спасения. Для собрания и совершенствования святых в земной жизни до скончания веков Христос дал Вселенской видимой Церкви служение, Писание и Божье установление. И Он же делает их способными к такому служению Своим присутствием и Духом по обетованию Своему. В разные времена Вселенская Церковь была видимой то в большей, то в меньшей степени. Отдельные церкви, входящие во Вселенскую Церковь, бывают более или менее чистыми. Это зависит от того, сохраняют ли они евангельское учение в чистоте и насколько чисто они проповедуют его, совершают таинства и богослужения. Самые чистые церкви в этом мире подвержены ошибкам и заблуждениям, а некоторые пали столь низко, что более не являются церквами Христовыми, но стали сатанинскими соборищами. И все же на земле всегда будет церковь, поклоняющаяся Богу в согласии с Его волей. У церкви нет другого главы, кроме Господа Иисуса Христа. Ни Папа Римский, ни какой-либо другой священнослужитель или церковный орган никаким образом не могут быть ее главой.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждать подмены Евангелия. Мы уже поговорили о таких подделках или искажениях истинного Евангелия, как Евангелие дел и Евангелие дешевой благодати. Следующая, третья подделка Евангелия – это так называемое социальное Евангелие. Социальное Евангелие – это концепция, которая активно распространяется в христианстве примерно с начала XX века, особенно под влиянием либеральных тенденций в богословии и библеистике. Как это взаимосвязано, спросите вы? А вот как. Либеральная библеистика – это попытка изучать Библию, как говорят, с научной точки зрения, то есть пользуясь такими же критериями, как в естественных науках или в историографии. То есть Библия рассматривается как обычный человеческий идеологический документ, изучается, как он и при каких обстоятельствах мог возникнуть. Все сверхъестественное выносится за рамки, за скобки данного исследования, в том числе и прямое, непосредственное божественное откровение пророкам. Это выносится за скобки, и Библия рассматривается как продукт преимущественно человеческий и идеологический, и обусловленный культурой и временем своего возникновения. Так вот, закономерное развитие либеральной библеистики привело к тому, что ученые, которые работали в этом ключе, начали утверждать, что Библия содержит ошибки. И чем больше продолжались исследования Библии без Бога, если так можно сказать, да, то тем большее количество ошибок в ней находили. Многие люди стали утверждать, что Библия — это не подлинный исторический документ, и что книги Библии были написаны не тогда и не теми людьми, как это утверждается в самой Библии. И поскольку писали ее люди в намного более поздние времена, то они не знали о тех предыдущих событиях, и эти события представлены искаженно. Поэтому в Библии важна лишь доктринальная составляющая, только лишь ее содержание, а не исторические детали. Затем следующим шагом стало разочарование и в доктринальной составляющей Библии, потому что как идеологический продукт своего времени, к настоящему времени Библия уже устарела. Кто сказал, что мы должны придерживаться библейских утверждений о гомосексуализме или о подчинении жены мужу, или о мужском руководстве церковью и так далее и тому подобное? Не является ли это просто продуктом своего времени и устаревшими концепциями? И если в Библии есть ошибки в истории и в каких-то фактах, то где еще в ней есть ошибки? Уж, конечно же, не будем же мы верить в какие-то сверхъестественные чудеса, сверхъестественные события, которые не повторяются в наше время и которые невозможно воспроизвести в научном эксперименте. Ведь мы же изучаем Библию с научной точки зрения. Итак, закономерное развитие либерализма привело к отвержению или разочарованию в доктринальной составляющей Библии. И в результате, чтобы хоть как-то сохранить христианскую культуру и сохранить лицо христианской церкви перед неверующим интеллектуальным миром, если так можно сказать, было предложено, что в Библии важна не доктрина, а мораль. Вот мораль — это что-то более универсальное, что готовы признать в том числе и многие неверующие люди. Итак, либерализм привел к тому, что доктринальная составляющая Библии, богословская составляющая, ее собственное учение о Боге, о грехе, о человеке, об искуплении, стала принижаться, завуалироваться. На первый план вышла моральная составляющая, которая была объявлена универсальной на все времена, и Библия дана нам для того, чтобы донести до нас мораль. Теперь вы видите, как отсюда вытекает социальное Евангелие. Если в Библии важна не доктрина, а мораль, в первую очередь, то, конечно же, логичнее будет сделать в практике христианской жизни и в церковном устройстве, логичнее будет сделать акцент на морали, на добрых делах, которые будут совершать христиане, а не, собственно, на проповеди Евангелия. И очень часто мы можем наблюдать, что под влиянием либерализма какие-то церкви, какие-то даже ветви христианства, которые начинались как весьма консервативные, евангельские, проповедующие Евангелие всем людям, вырождались потом просто в социальные миссии. Это очень хорошо можно проследить на примере методистской церкви. Если вы знаете немножечко историю этого движения, то методистское движение зарождалось в XVIII веке под влиянием таких известных, по-настоящему великих благовестников, как Джордж Уитфилд, Джон и Чарльз Уэсли, которые за свою жизнь произнесли тысячи проповедей об Иисусе Христе, объездили города и страны и даже континенты, и которые проповедовали Евангелие миллионам людей, именно проповедовали Евангелие, то есть несли весть об Иисусе Христе. Помните, с чего мы начинали? С определения истинного Евангелия. Евангелие — это весть. Так вот, это были люди, которые несли весть об Иисусе Христе, словесно объясняя, что Бог обещает человеку и призывая уверовать в эти обещания. Однако к концу XX века методистское движение очень сильно потеряло свою евангелизационную составляющую. Может быть, не вся и не во всех церквях, но, по крайней мере, став очень сильно либеральным, да, под влиянием либеральной библистики и либерального богословия, оно выродилось во многих местах, во многих случаях в социальную миссию. У меня есть очень хорошие близкие друзья, и я посещал их церковь в конце 90-х. И вот я, как сейчас помню, свои впечатления, познакомившись с их церковью, я увидел, что продолжается вроде бы христианская активность, но акцент сделан на социальной миссии, на добрых делах, на кормлении голодных, например, на приготовлении подарков для нуждающихся. И это уже не проповедь о Христе распятом стоит на первом месте. Проповедь о Христе распятом стыдливо оставляется где-то там на задворках, где-то за спиной. Если получится, то я немножечко там протисну упоминание или, может быть, намек на Христа распятого человеку, которого я много недель кормлю супом бесплатно, да. Вот, добрые дела, за них мне не стыдно. Вот я делаю добрые дела, это моя христианская миссия. А Христос распятый, он где-то стыдливо прячется, и при случае, может быть, он будет проповедан человеку и так далее. Так вот, это было закономерное влияние либерализма. А если посмотреть в целом на социальное Евангелие, то сторонники социального Евангелия, как правило, в своем теоретическом обосновании своего подхода, они утверждают, что Евангелие не ограничивается только лишь вертикальным аспектом, то есть восстановлением отношений между Богом и человеком. Поскольку в результате грехопадения вся земля оказалась под проклятием, помните, как Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя». Так вот, в результате греха вся земля оказалась под проклятием, а это значит, что решение проблемы греха и искупление должно быть связано с снятием последствий проклятия земли. Значит, Евангелие должно включать в себя не только вертикальный аспект восстановления отношений человека с Богом, но и горизонтальный аспект восстановления отношений между людьми. А сторонники социального Евангелия говорят, что Евангелие включает в себя не только вертикальный аспект «человек и Бог», но и горизонтальный аспект – это восстановление отношений между людьми, а также восстановление позитивного владычества человека над природой, которое было поручено ему до грехопадения в Бытии 1.28. И вот здесь вот надо сделать такую оговорку. Конечно, консервативное христианское богословие соглашается с тем, что в результате искупительного подвига Христова будут восстановлены и социальные отношения, и вся природа. То есть консервативное христианское богословие всегда признавало, что в результате искупительного подвига Христа не только люди будут спасены и взяты на небеса или на новую землю, но и проклятие с природы будет снято, и природа, наконец, будет основана на гармоничных отношениях со своим Творцом в вечности, в вечном Божьем Царстве. Так вот, консервативное христианское богословие всегда это утверждало, признавало. Однако, по мнению консервативного христианского богословия, это должно произойти позже. Это должно произойти после второго пришествия Христа. Частично проклятие будет снято во время Тысячелетнего Царства, во время физического присутствия Христа на земле, и затем полностью от проклятия будет избавлено новое небо и новая земля. Социальное же Евангелие утверждает, что это происходит или должно происходить уже сейчас. И социальное Евангелие ставит на один уровень и вертикальный аспект, и горизонтальный, так называемый, аспект. Отсюда у сторонников социального Евангелия возникает социальная повестка. Это работа над установлением справедливых социальных отношений, ведь Евангелие должно, по их мнению, привести к восстановлению отношений между людьми, которые были испорчены в результате греха. Соответственно, социальная повестка, которая ведет к установлению справедливых социальных институтов, справедливых правительств, искоренению каких-то социальных проблем, таких как войны, диктатуры, какие-то несправедливые, искаженные отношения между людьми, угнетение одних классов людей другими классами людей и так далее и тому подобное. Так вот, в социальном Евангелии это является важной частью их повестки, социальная повестка. И также в социальном Евангелии возникает так называемая зеленая повестка. Зеленая повестка, поскольку в результате искупления должно восстановиться позитивное владычество человека над природой, над окружающим миром, то, соответственно, оправданными являются, не просто оправданными, а желанными являются усилия по восстановлению экологии и защите животных, не просто желанными, а они являются частью Евангелия, то есть миссии церкви в этом мире. Теперь вы понимаете, почему те церкви и те деноминации христианские, которые оказались под влиянием либерального богословия, либеральной библеистики, вошли в социальное Евангелие, так называемое. Теперь вы понимаете, почему для них важной частью миссии церкви является социальная работа по восстановлению социальной справедливости, противостоянию социальному злу, политическая работа, участие в социальных институтах, борьба против какого-то угнетения, ну, например, борьба за права женщин, борьба за права чернокожих. Это все является частью Евангелия, потому что это горизонтальный аспект Евангелия. Значит, это является неотъемлемой частью миссии церкви. И также зеленая повестка, да, вы можете увидеть некоторые церкви, которые борются за права животных. Плохо ли это? Казалось бы, социальная работа, развитие зеленых источников энергии – это благородное занятие. Вроде бы мы стремимся к улучшению жизни людей на Земле, это неплохо, да? Действительно, это неплохо, я согласен, и можно этим заниматься разумно, настолько, насколько это согласуется в целом с библейскими принципами. Но в чем проблема? Вот здесь вот как раз подводный камень. Проблема в том, что у приверженцев данного мировоззрения, социального Евангелия, это является вот эта вот социальная работа, зеленая работа по охране окружающей среды. Это является не просто возможной деятельностью христианина, но это провозглашается частью Евангелия, поэтому мы называем это социальным Евангелием. Это является частью Евангелия, то есть частью центрального ядра христианского вероучения –

вертикальный аспект, то есть примирение людей с Богом и проповедь о Христе распятом. Ведь и то, и другое – часть Евангелия. Поэтому ты проповедуешь об Иисусе Христе распятом, призываешь людей к покаянию. Хорошо, молодец, только мы немножечко принизим твое рвение, да, сказав, только не забывай про социальные нужды. Да. Ну, хорошо делаешь, молодец. А я занимаюсь организацией коучинга на рабочем месте. Это улучшает отношения между людьми, это создает более благоприятные условия для работы и для жизни людей. Это то же самое Евангелие. Мы с тобой делаем одну и ту же работу. Я занимаюсь коучингом, ты проповедник о Христе распятом, но мы одинаково выполняем цели Евангелия. Хорошо, ты проповедуешь в церкви, ты преподаешь Библию. Замечательно, продолжай. Я работаю в политической партии, и эта политическая партия, она выполняет определенные благотворительные проекты. Мы с тобой достигаем одного и того же, одних и тех же целей Евангелия. То есть видите, что вот эти вот вещи становятся практически равнозначными. Из социального Евангелия вытекает, что борьба с правительствами, которые по чьей-то оценке будут объявлены диктатурой, становится частью Евангелия. Это святой долг церкви – бороться с правительством, потому что это же восстановление социальных отношений, справедливого устройства общества. Значит, церковь должна выйти на Майдан, потому что это часть Евангелия, это часть задачи церкви. Война за национальную независимость становится частью великого поручения. То есть, как Христос сказал, и так идите и научите все народы. Также он сказал, идите и боритесь с оружием в руках за национальную независимость, за освобождение, я не знаю, Камбоджи или Лаоса или какой-нибудь другой страны. Боритесь, потому что вы церковь, потому что вы обязаны это делать, потому что это является частью Евангелия, частью предназначения церкви, частью великого поручения. Проповедь равноправия женщин – такое же благовествование, как проповедь о распятом Христе. Ты проповедуешь о распятом Христе – молодец. Я проповедую о том, как права женщин угнетаются и как мы должны освободить женщин от давления мужчин-деспотов, как мы должны ввести женщин во все права, чтобы они могли те же самые работы выполнять, чтобы они могли быть и каменщиками, и солдатами, и асфальтоукладчиками. Вот, и чтобы в семье было равенство и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, и я, проповедуя о правах женщин, я проповедую то же самое Евангелие, потому что это социальный аспект, горизонтальный аспект того же самого Евангелия. Агитация против расовой дискриминации – это благая весть, достойная того, чтобы звучать с церковных кафедр. Поэтому мы пригласим на свою кафедру какого-нибудь представителя правительства, и он будет с церковной кафедры, допустим, говорить нам о том, как важно не ущемлять чернокожих или как важно бороться за права геев, потому что это такие же члены нашего общества. И с церковной кафедры это должно звучать. Это не просто может звучать, это должно звучать, потому что это Евангелие, это горизонтальный аспект, социальное Евангелие. В рамках такого мышления политический активизм, то есть активное вовлечение не просто отдельных христиан как граждан. Есть большая разница. Вовлечение активных христиан как граждан не просто это, а вовлечение церкви как религиозного института в политику, в политические партии, попытка влиять на то, какое правительство придет к власти и так далее. В рамках такого мышления это не только оправдано, но и необходимо, поскольку это по сути своей неотделимо от Евангелия. В чем проблема такого подхода? Проблема на самом деле глобальная. Во-первых, этот подход завязан на либеральной библеистике, и, в общем-то, даже все те люди, о которых я уже говорил, да, которые это все продвигали даже в наших русскоязычных евангельских кругах, это люди либеральных, богословских и библеистических взглядов. Это люди, которые допускают, что в Библии есть ошибки, даже верят, что Библия не во всем истину говорит, может ошибаться. Они активные борцы с так называемым фундаментализмом христианским. Христианский фундаментализм
стоит на фундаменте.

евангельских основ. То есть это вера в телесное воскресение Иисуса Христа, это вера в то, что Христос буквальным образом совершал чудеса, это вера в то, что мы все в будущем буквальным образом воскреснем, это вера в непорочное зачатие Иисуса Христа. Так вот, это и вера в то, что Библия не безошибочна и непогрешима. То есть вот христианский фундаментализм стоит на этом. Но люди, которые призывают церковь к участию в политической повестке, руководствуясь социальным Евангелием, это те же самые люди, которые утверждают, что они против фундаментализма. Они упрекают фундаменталистов, они хотят отмежеваться от христианского фундаментализма, потому что они верят, что в Библии есть ошибки. Поэтому-то социальная составляющая для них становится более привлекательной, чем, собственно, духовная или догматическая составляющая. Где-то, признаю, где-то я, может быть, здесь упрощаю чуть-чуть, но я думаю, что я могу все, каждое из своих заявлений могу подтвердить фактами, ссылками на литературу и на действительные, хорошо известные в богословии, в библеистике факты и утверждения. Так вот, в чем здесь проблема? Мы уже сказали, одна проблема – то, что это стоит на фундаменте либерального отношения к Библии. Другая проблема заключается в том, что здесь совершенно неправильно определены отношения между вещами, которые сами по себе являются хорошими. Взаимоотношения человека с Богом – это очень важная вещь. Добрые дела в окружающем мире и забота и о людях, и о природе – это важная вещь, и христиане призваны участвовать и в том, и в другом. Но если мы неправильно определим взаимоотношения между этими вещами, то возникнет искажение Евангелия. Это точно так же, как вера и дела. И вера – это важная вещь в Священном Писании, и дела – это важная вещь в Священном Писании. Но если мы неправильно определим взаимоотношения веры и дел, то вместо истинного Евангелия у нас может получиться ересь. Неправильное взаимоотношение между верой и делами, которое говорит, что вера плюс дела равняется спасение, это Евангелие дел, и это еретическое учение, которое, против которого написаны целые книги в Новом Завете. И проблема-то не в том, что дела не важны или вера не важна. И то, и другое важно. И то, и другое имеет свое место. Но когда неправильно определены взаимоотношения между ними, это является серьезным искажением, которое изменяет лицо христианства. То же самое и в социальном Евангелии. На самом деле мы много говорим и всегда проповедуем о необходимости добрых дел в этом мире, о том, что жизнь христианина должна быть активным и деятельным участием в окружающем мире. Мы должны творить добрые дела. Христос говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». Мы призваны к этому, безусловно. Мы говорим в том числе о том, что христианин может участвовать в политике как гражданин, как любой гражданин. Христианин, будучи гражданином своей страны, может участвовать и в политической партии, если принципы этой партии не противоречат Слову Божьему. Он может заниматься социальными проектами, быть социальным работником. Он может участвовать в гуманитарных каких-то акциях. И, в принципе, даже церковь при правильном определении места этих вещей может заниматься социальными и гуманитарными проектами. Но вернемся к тому, о чем я говорил. Если неправильно определить взаимоотношения между вот этими социальными делами и отношениями человека с Богом, то у нас вместо истинного учения может возникнуть пагубная, буквальным образом, ересь. Да? Каковы правильные отношения? Правильные отношения заключаются в том, что Евангелие, благая весть об Иисусе Христе, оно включает в себя только вертикальный аспект. Евангелие само по себе, будучи благой вестью об Иисусе Христе, оно включает в себя только вертикальный аспект. Горизонтальный аспект не является частью Евангелия, а является следствием человека, преображенного Евангелием.
Таким образом, вы спросите, а в чем разница? Разница колоссальная. Таким образом, церковь призвана только к одному. Церковь призвана проповедовать Христа распятого. И социальная работа, она является следствием того, что люди преображаются под действием проповеди о Христе распятом. Таким образом, социальная работа не является непосредственным призванием церкви. И она ни в коем случае не равнозначна проповеди о Христе распятом. Церковь может делать добрые дела в этом мире и должна, и призвана к этому, но не нужно называть это Евангелием. Это в лучшем случае подготовительная работа перед Евангелием. Да? То есть мы, творя добрые дела, участвуя в социальных проектах, помогая нашему городу и нашему обществу в том, что не противоречит Слову Божьему, то есть делая добрые дела помощи и милосердия, мы подготавливаем почву для того, чтобы люди более охотно, может быть, восприняли весть об Иисусе Христе, чтобы их сердца расположились. Но сама по себе социальная работа не заменяет проповеди о Христе распятом и не стоит на одном уровне о Христе распятом и не является Евангелием. Проблема социального Евангелия заключается в том, что оно фактически искажает первые несколько аспектов истинного Евангелия, о которых мы говорили. Во-первых, первый истинный аспект Евангелия, что это весть. Социальная работа — это не весть, социальная работа — это дело. Евангелие — это весть. Весть, учение, проповедь, объяснение. Во-вторых, мы говорили второй аспект истинного Евангелия, что это весть о Боге, а не о человеке. То есть это не весть о том, как вам может стать лучше, если вы придете в нашу церковь, а это весть о Христе. В этом смысле Пайпер был прав, когда сказал: «Бог и есть благая весть». Самое лучшее, что Бог предлагает нам, Он предлагает нам себя. Самое лучшее, что Он предлагает этому миру, Он предлагает себя. Он предлагает искупление грехов через веру в распятого Мессию. Это весть о заместительной жертве Иисуса Христа. Опять же, социальный аспект не несет никакого учения о доктрине замещения, и тем самым социальный аспект не является Евангелием. Это в лучшем случае, повторюсь, подготовительная работа перед Евангелием. И, конечно же, вот вся социальная работа не является непосредственным призванием церкви, не главным призванием церкви, да, хотя Писание повелевает нам не забывать о бедных и творить добрые дела, но это не есть главное призвание церкви, оно не ставится на один уровень с проповедью о Христе распятом. Помните, когда апостол Павел дает определение церкви, он говорит, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, 1 Тимофею 3 глава 15 стих, который есть столб и утверждение истины. Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот оно определение церкви. Он не сказал, который есть столб и утверждение добрых дел, столб и утверждение социальной помощи, столб и утверждение борьбы за равноправие, столб и утверждение политики. Нет, и еще раз нет. Церковь — это дом Бога Живого, то есть место общения человека с Богом, вертикальный аспект, столб и утверждение истины, то есть Божьей вести, Божьего Слова, Библии, Писания. Вот эта церковь призвана возвещать. Также великое поручение. Итак, идите и сделайте учениками все народы. Как? Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, что подразумевает обращение человека к Богу, то есть покаяние. Мы должны проповедовать о грехе и об обращении ко Христу. И уча их соблюдать все, что я повелел вам, учить их Слову Божьему. Отсюда пойдут и добрые дела. Отсюда пойдет и участие в жизни общества. Но должны быть правильные взаимоотношения, правильные приоритеты. Нельзя ставить это на один уровень или делать социальную работу неотъемлемой частью Евангелия, да? Потому что в противном случае цели и приоритеты церкви исказятся. Мы это наблюдаем, в общем-то, в 20 веке, как я уже говорил, когда многие христианские миссии, которые когда-то начинались как центры подготовки проповедников, высылаемых на Ниву Господню, да, чтобы проповедовать о Христе распятом. Так вот, многие эти миссии превратились в центры гуманитарной помощи и социального служения, в которых весть о Христе распятом,
либо исчезла, либо отодвинута на периферию, либо предлагается людям стыдливо и украдкой, как некий, может быть, побочный продукт, если получится. Но это не то, к чему Господь призвал свою церковь. Наверное, на этом будет достаточно того, что мы сказали о социальном Евангелии. И я думаю, что эта тема, особенно эта тема, именно вот эта подделка Евангелия, социальная Евангелия, я думаю, что она повлечет за собой еще много вопросов, много, может быть, недоумения, может быть, споров. И я постараюсь, если это будет уместным, я постараюсь, может быть, еще к этой теме вернуться и разъяснить то, что осталось недоразъясненным. Да благословит вас Господь.

из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вечной жизни».
1: Радио «Вечной жизни».
2: Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, в день собрания, и когда сказал Господь мне:
3: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих».
2: Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам на горе из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображений какого-либо скота, который на земле, изображений какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображений какого-либо гада, ползающего по земле, изображений какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь Бог и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь Бог прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перейдя за Иордан. А вы перейдете и овладеете тою добрую землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан, не пробудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душею твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог благий и милосердый. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога Живаго, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь Бог твой есть Бог, и нет еще, кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя. И на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя Сам великою силою Своею из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповеди Его, который я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда.
4: Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бецер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом, и Рамов в Галааде в колене Гадовом, и Голан в Ассане в колене Манассиином. «Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из Египта, за Иорданом на долине против Беффигора, в земле Сигона, царя Аморийского, жившего в Иссионе, которого поразил Моисей сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землею его и землею Ога, царя Васанского, двух царей аморийских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Араера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины, при подошве Фазги».

0: «Момент истины». Практическое богословие.
1: Добрые дела, совершаемые христианами для невозрожденных, порой размягчают сердца даже самых упрямых грешников. Иисус Христос учил: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Лука 16:9. Неправедное богатство – это материальные ценности. Приобретение друзей – это спасение грешников. Помогайте неверующим, служите им, приобретая себе друзей на всю вечность. Добрые дела становятся уникальной точкой соприкосновения между духовно живыми и духовно мертвыми, между миром и церковью. Неверующие не понимают и не принимают основные положения христианской веры. Но они очень хорошо осознают на земном уровне, где доброе дело, совершенное для них, а где злое. Оказавшись в особой нужде, большинство грешников принимают и ценят помощь. Наши добрые дела поясняют необращенным, что христиане – милосердные люди, которые относятся к ним хорошо. И через это у них появляется возможность задуматься. Возможно, и Бог христиан любящий и милосердный. Христианство, ограниченное лишь словами, не подтвержденное добрым поведением и добрыми делами, подобно огню, который не греет. Очень часто такое христианство не способно растопить лед неверия в сердцах грешников.

Мир прекрасен, только ты мой друг, ты несчастен, потерял покой.

Ричард Бакстер. «Молитва и небесное созерцание». Страстная молитва может быть смешана с размышлением. Как часто мы видим Давида, что он сначала обращается к душе своей, а затем к Богу. Апостол побуждает нас. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Ефесянам 5:18-20. Это держит душу в состоянии Божьего присутствия и возвышает ее. Как Господь есть венец всех мыслей наших, так же и наше общение с Ним возвышает душу и разогревает святые чувства более, чем размышления. Когда мы обращаемся к Богу, мы пребываем в трепете перед присутствием и святостью Его. Поэтому в наших размышлениях молитва, внутренний диалог, обращенный к себе и к Богу, смешиваются. Так верующий предается труду небесного созерцания, совмещая разные средства, не пренебрегая ни одним из них. Как в музыке есть мелодия, аккомпанемент и слова, которые соответствуют друг другу и создают единое гармоничное целое, так и здесь. Общение с Богом должно предваряться внутренним диалогом, ибо в противном случае человек будет говорить с Богом менее благоговейно, чем с ангелом или даже с земным судьей. Говорить же с Богом небес в молитве – самое важное дело по сравнению с остальными.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Книга Иова. Глава 7. Без надежды в будущем. Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне.